0: люди уважают, уважение. Это означает, ну, если я на вас по-другому посмотрю, вы не будете просто слушать меня. Начните так, ну, наверное, нет. Привязываться начнет, соединяться люди, начинают привязываться друг к другу. Для меня это по факту означает, что эта девушка, на которую так посмотрел, придет, меня потом задушит после лекции вопросами. Потому что уже близкие отношения пошли, значит, надо спрашивать, пока не поздно, то закончатся близкие отношения. Видите, у нас в культуре нет правильного отношения к женщинам. Мы не воспитаны так делать. И женщина не воспитана быть матерью. Они, смотрите, женщины не воспитаны быть матерью, и женщины не воспитаны быть дочерью. А в древней культуре как было? Женщина чуть-чуть любовница, для мужа только, и все. И очень много мать, и очень много дочь. Она очень много дочь где? Где старшие? В храме, допустим, она очень много дочь. Она ведет себя как послушница, она очень смиренна, она как дочь. Дочь – это какая энергия? Это энергия, дающая защиту. Женщина, когда смиренно себя ведет, вся атмосфера смиренной становится. Это энергия защиты. В храме, допустим, нет женщин, трудно понять, как себя вести. Когда одна женщина есть, она уже показывает пример. Она ходит смиренно, все ходят смиренно. Она дает вот эту энергию благословения. Здесь мы ведемся смиренно. Если кто-то не смиренно ведет, она раз на него сразу. Женщина контролирует эту ситуацию. У нее контролирующее начало. Она порядок устанавливает, вот этот энергетический, психический. Если кто-то в храме неправильно себя ведет, он раз, и женщина на него смотрит вот так. Ты чего, дурак? Типа. И он сразу раз, нет, я не дурак. Все. Достаточно взгляда просто, и все. Одного. Видите, женщина много дочь. Женщина должна быть много мать. То есть она в обществе как мать должна себя вести. Очень красиво выглядит женщина как мать. Очень красиво. Я в Уфе, когда на лекции сидел, одна женщина, она по факту мне отдала свою квартиру во время лекции. Она мусульманка. И она читает Коран на арабском языке. И очень любит вот мои лекции ходить слушать. У нас не такие глубокие отношения. Она села в зале в этих мусульманских одеждах национальных, красивых. И у нее взгляд был такой, знаете, очень открытый такой, сильный, глубокий и наполненный таким глубоким чувством женского достоинства, собственно. Очень красивый вид, очень красиво, но не вызывает вожделения. И хочется вот чтобы таких женщин было как можно больше, потому что они приносят спокойствие в общество, умиротворение, счастье. Когда женщины ведут себя как любовницы, они не приносят спокойствие, они приносят от них беспокойство, потому что все мужчины от этого страдают тем, что они к ним привязываются, теряют жену, детей потом. И все, жизнь вся на смарку. Видите, женщине надо этому учиться. Женщины часто не знают, что так надо себя вести, что так лучше, это красивее, это правильнее. Сейчас мне очень хорошо стало. Все женщины сейчас как матери настроились. Сердце прям покой наступил. Чувствуете, мужчины, покой в сердце или нет? Если на ком жениться? Второй вопрос. Смотрите, все женщины-матери, которые замужем.
1: А которые нет,
0: они смиренно себя ведут очень. Смиренно. Но если вы хотите на ней жениться, да, и вы показываете знаки внимания, она, хоть она смиренно себя ведет, она всегда может вам стрельнуть глазами. Так, чтобы вы потом упали и дергались вот так вот. Всю жизнь заботились о ней и носили ей деньги. Но женщина, когда копит эту энергию любви, она ведет себя смиренно, она ее копит, не раздает. Женщина, видите, когда юбка короткая, все видно, она все раздает. Приходит домой раздраженная, кричит на всех. Почему? Все раздала, ничего не осталось. Энергии любви нет, мужу давать нечего, семья разрушается. Почему семья разрушается? Женщина энергии любви не держит семью. Почему не держит, что энергию любви раздала? раздала все. Женщина, когда ведет себя как мать, она не раздает, она копит, она всех благословляет. Благословил, назад пришло. Все, она копит, она становится сильной, гармоничной в обществе. Она испытывает счастье от отношений с другими людьми. И с ней тоже все испытывают счастье, потому что ее не боятся. Мужчина от красивой женщины, ему два варианта. Или бояться ее, или влюбиться. Но из двух. А мать, чего бояться? Классно, красивая женщина, очень уважающая себя. Когда женщина так себя ведет, ее на работе уважают. Все уважают. К любовнице как относятся? По-другому совсем. Нет уважения. Есть потребительское отношение. Использовать такую женщину хочется. Так женщина, когда ведет себя как послушница, она ходит очень смиренно, глазки не поднимает, она в это время копит энергию женскую. Кто может на нее посмотреть? Какой парень может на нее посмотреть? Тот, у которого есть мозги. Смотрите, есть два варианта парней. Одни смотрят на девушек, которые показывают все. Это тупые. Вот. А есть те, у которых есть мозги. Они на кого смотрят? Те, которые не показывают. Внешне кажется, что ничего не видно. Потом, когда она познакомилась, с ней к ней так просто не достучишься. Тупые они чего еще хотят? Они хотят сразу, чтобы много секса было, и все, и пошла вон. Вот, понимаете, как бы они не понимают, что настоящее счастье в отношениях женщин приходит через много лет жизни совместно. Надо это счастье добиваться с помощью правильного поведения, правильных отношений. Тогда семейная, ну, тогда настоящая глубина, ты получишь это счастье в семейной жизни. Но они не понимают этого, и они видят, что девушка не поднимает глаза, значит, долго надо, долго очень с ней ходить, чтобы сексом позаниматься. Неинтересно. Неинтересно. Ну хорошо, значит, найди тебе себе. Долго это сколько не поднимать глаза? Пока он не станет очень серьезным человеком рядом с вами. Мужчина, когда... Вот, с каким мужчиной женщина живет? С каким мужчиной?
2: С надежным.
0: Не ответьте на вопрос. Не ответите, мои хорошие, не пытайтесь. Я вам сейчас скажу секрет, с каким она живет. И вы тогда будете классно вот глазки не поднимать, сколько надо. Она живет с таким мужчиной, какого она сделала перед свадьбой. Вот если она сразу прыгнула в постель, значит, с наглым она живет. А если она ходила с ним год, и как бы отношение на расстоянии стоило, то он будет к ней относиться как к очень уважаемому человеку всю жизнь. Потому что вот отношения, какие она установила отношения, такие в семье потом будут. Сразу в постель прыгнули, значит, такие будут. Если долго показывала, как надо вести себя правильно в семье, уважение создавала, отношения уважительные, вот таким он и будет всю жизнь рядом с тобой, таким человеком. Теперь видите, вы поняли сами, долго надо это делать, недолго, сколько можешь. Сколько можешь. Не сколько можешь быстрее прыгать в постель, а насколько можешь дольше не прыгать. А если он убежал, значит, он не любил. Потому что смотри, какой эффект. Если он серьезно относится, насколько ты долго ходишь, настолько сильнее он к тебе начинает относиться серьезнее. Значит, у него серьезные чувства, значит, Бог дал этого человека. А если он ходит и ждет постель, а ты не даешь, и он так раз и пошел. Ну, до свидания. Все, до свидания. Видите, как все очень просто. Вот так женщина регулирует ситуацию. Так. А некоторые женщины спрашивают, а как понять, хочет он жениться или нет? Очень просто. Не давай ему наслаждаться собой, все. Сразу поймешь через некоторое время. А иначе очень трудно так. Ну, вот это означает, что надо трудиться над семьей. Женщина трудится до создания семьи, потом отдыхает себе. Муж потом трудится. Потрудилась, поработала год, семью создала, потом всю жизнь отдыхает. Муж будет работать. Мужчина не возражает, видите, сидят, улыбаются. Все нормально. Мы как-то ушли от Юпитера, потому что тема сложная. Пришли на семейные отношения автоматически. Вы что-то задумались, да? Вы не печальтесь, не печальтесь. Хорошо? Все, а. По Марсу, да? Не надо с чем бороться, мои хорошие, не надо с чем бороться. Попытайтесь понять одну вещь. Вы хотите с агрессией бороться. Зачем? Чтобы сладко жить. А вы сладко жить недостойны. Вы наказаны агрессией, наказаны. Как с ней бороться? Не надо с ней бороться. Надо стремиться к духовному. Понимаете? Вот смотрите, у человека так психика устроена, так карма делает. Он бежит или направо. Когда он направо не бежит, он бежит налево. А надо идти прямо, понимаете? Или мы боремся с агрессией, или мы не боремся с агрессией. А надо идти прямо, надо забыть про агрессию. Вы душа, понимаете, вам не надо об этом думать, надо думать о духовных отношениях. Вот когда вы к святому человеку подходите, вы думаете, агрессивно вы или нет. Об этом вы думаете в это время? Нет, вы думаете о его чистоте. И вот об этом и должен думать человек всю жизнь. О чистоте души. Если он увидел душу. А душу можно увидеть только в святом человеке. Когда человек об этом думает, он расцветает. Ему не надо бежать или в стресс, или из стресса, или в раздражительность, или еще куда-нибудь. Ну, то есть не надо, потому что мы этим всем наказаны. Мы не можем наказание снять своими силами. По факту нет никакой работы над собой. Есть только служение в этом мире, только служение святости. Служение дает желание работать над собой. Когда вы чуть-чуть о святом человеке подумали, у вас просыпается желание так жить правильно, как надо. Это приходит от кого-то всегда. Это желание приходит от кого-то. Как бороться с раздражительностью? Служите тому, кто не раздражен, кто умиротворен. Служите просто этому человеку, и у вас пропадет сама раздражительность. Все. Не нужно ни с чем бороться. За что боролся, на то и напоролся, есть такая пословица. Все возвращается назад. Один ученик спросил своего духовного учителя, говорит, у вас есть вожделение? Он говорит, такое же, как у тебя, такое же у меня вожделение. Он говорит, а почему вы монах всю жизнь? Он говорит, а потому что мне некогда думать о вожделении своем. Я постоянно занят служением. У меня много работы, духовной работы много. Поэтому я не думаю о вожделении своих. Оно есть, мне тоже хочется секса так же, как тебе. Но я не думаю об этом. Я думаю о служении, о духовной жизни думаю. Вот об этом человек должен думать всегда. Насколько может. Не все могут быть монахами. Хорошо, пожалуйста, вот тебе семья. Расслабляйся с женой. Это нужно, потому что ты не можешь постоянно как бы быть занят в самосовершенствовании. Тебе нужны отдых, промежутки отдыха. Хорошо, жена для этого дана, что ты расслаблялся дома. Тебе будет хорошо. Но это не главное расслабление дома. Это не цель жизни. Это отдых просто. Отдых от пути. А путь человека, постижение души идет в служение. Понимаете, в этом вот деятельность. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Молитва – это жизнь, а все остальное – это не жизнь. Зачем же тогда мы разбираем эти стрессы все по Юпитеру? Для общего образования. Мы изучаем, чтобы каждый знал, вот у меня такой стресс. Это хорошо. Потому что когда человек не знает, он боится этого всего. Когда человек узнает, у меня стресс по Юпитеру. Я не люблю свою страну. Я хожу, все пусто. Не люблю семью, не люблю работу. У кого сейчас такое состояние? Поднимите руку. Вот вы никого сейчас не любите. Замечательно. У вас просто стресс по Юпитеру и все. Это нормальная ситуация. Ничего страшного в этом нет. Классно это знать.
3: А вот он здесь работает.
0: Видите, она все равно в свою сторону нет. Для этого старше нужен. Нет, нельзя уходить с работы. Во время стресса по Юпитеру не надо ничего менять. Когда пройдет стресс, тогда можете уйти.
3: Зажимает сильно со всех сторон.
0: Зажимает со всех сторон. Да, стресс по Юпитеру будет зажимать. Очень тяжело будет. Но менять ничего нельзя. Да, стресс по Юпитеру, желание уходить с работы, это еще цветочки. Вы замужем? Нет. А вот если были замужем, вам хотелось уйти от мужа, стресс по Юпитеру. Потому что он духовно неразвитый, смотрит телевизор, ест мясо. Хочу духовно возвышенного. Вот это стресс по Юпитеру. Мне не нравятся такие греховные люди. Но вот сразу возникает вопрос, а кто более греховный? Тот, кто уходит из семьи, или тот, кто остается в семье? Вот как определить, возвышенный человек или нет? Я молюсь, занимаюсь духовной практикой, там много чего делаю в жизни и ухожу из семьи при этом. А другой человек этого не делает, но остается в семье. А кто вопрос более возвышенный? Тот, кто уходит из семьи или тот, кто остается? Вот и все, вот и вывод. Значит, нет никакой духовности. Духовность должна быть направлена на то, чтобы сохранять свои обеты, а не разрушать их. Сохранять. Духовность должна быть направлена на то, чтобы сохранить. Поэтому-то и у вас стресс, что вы занимаетесь уже сколько? По-моему, 7 или 8 лет духовной практикой, самосовершенствованием. А толку никакого нет от этой практики. И Господь у вас закрыл грань. Говорит, оп, все, счастья не будет, пока не научишься правильно заниматься. Вот для этого стресс Юпитера нужен. Чтобы научиться самое сердце открывать. Чтобы научиться правильно молиться. Чтобы чистота была внутри во время этой молитвы. И способность терпеть ситуацию жизненную свою. Куда нам уходить с корабля? Мы все на этом корабле плывем, своего тела. У него есть карма. Что?
3: Постоянно хочется в Индии.
0: В Индии хочется, в Индии. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, мы не знаем где. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чудо-остров Чунга-чанга. Наше счастье, ешь бананы, ешь кокосы. Там Чунга-чанга. Молодец. Честно сказала просто. Хочу в Индию. Я вот не хочу в Индию. Потому что я когда туда приеду, мне надо 8 часов в день молиться. У меня такие правила. И у меня сразу вот эти все кокосы, бананы заканчиваются. Так как надо молиться, я думаю, хочу я или нет. Нет, я хочу делать то, что положено просто и все. Потому что в Индии положено, если ты считаешь это святым местом туда поехала, надо там молиться. А не чунга-чанга, понимаете? Почему вас туда тянет? Ну что?
3: Там легче молиться, чем в России, чем в Москве.
0: Ну, так надо, значит, молиться в Москве, если так тяжелее. В этом смысл жизни. Но смысл жизни в чем заключается? В том, чтобы молиться тяжело, а не легко. Легко, значит, сама среда за тебя молится. Я знаю тех, кто остается в Индии. Я видел этих людей. В святых местах находятся. Им ничего не надо, понимаете? От жизни ничего не надо. Они довольствуются очень малым. Живут очень просто. Постоянно молятся. Им тяжело там жить так же, как здесь. Просто человек, когда приезжает по-настоящему серьезно в святое место, он там не наслаждается, понимаете? Он не ищет, где легче молиться. Он там просто трудится для Бога. Тяжело трудится для Бога. Каждый день. Я так хочу, да? Ну, пожалуйста, попробуйте. Я тоже попробовал в свое время. Мне не получилось. Понимаете, это не просто, как вам кажется. Не просто. Я видел тех людей, которые способны так жить. Это очень возвышенные люди. Очень возвышенные. Вам хочется наслаждаться жизнью сейчас? Нет, Олег Иванович, нет. Ну, хорошо. Вам придется тогда это самой понять. Если вы не хотите от старшего, то нет. Идет самой понятно. Когда человек говорит, я хочу, это неправильный способ жить вообще. Надо подойти к старшему и спросить, что мне надо делать. Старший говорит, надо выйти замуж сначала. Женщина, когда одна, она не может нормально существовать, она очень независима, сбалована в своих желаниях. Когда замуж вышла, ребенок родился, уже никуда не побежишь. Надо заботиться о ребенке. Все. Судьба дала награду, съездила в святое место. Но как ты к этому святому месту уже относишься? Очень трепетно в этом случае, потому что это очень редкий случай. А когда одна, куда хочу, туда еду, это означает просто удовлетворение чувств. не означает очень возвышенной, отреченной жизни, как некоторые женщины думают. Они бросают все и едут там в святое место какое-то, слоняются по нему, думают, что они тут типа очень возвышенно, отреченно живут. Возвышенно, отреченная жизнь для женщины — выйти замуж, рожать детей, заботиться обо всех и иногда ездить в святое место. Вот это правильная жизнь, которая меняет человека. Она тяжелая, но она правильная, нужная. Я ответил на ваш вопрос? Вам стало тяжелее, да? Это хорошо. Значит, что вы задумались. В ведах говорится, духовный учитель, наставник, его называют гуру. Гуру означает тяжелый. Это тот, кто сначала дает горький вкус, потом сладкий. Стал тяжелым, попереваривал, потом легче жить стал, потому что начал жить правильно после этого. Итак, Юпитер серьезная планета, серьезные задачи ставит. Сильно, понимаете, допустим, стресс по Солнцу, он тоже ставит свои тяжелые задачи. Но по факту Юпитер более серьезный стресс. Почему более серьезный? Потому что внешне нет таких проблем. Понимаете, то есть по Солнцу все рушится вокруг. Человек понимает, что так нельзя жить. Он всех обругал, ушел с работы и все прочее. Понимаете, так нельзя жить. Человек чувствует, когда стресс по Солнцу. По Марсу тоже там всех ненавижу, убил бы там и все прочее. Тоже чувствует, что так не надо жить. А вот по Юпитеру очень трудно. Вот мы сейчас не зря с девушкой поговорили. Почему? Потому что стресс по Юпитеру означает что? Означает все классно. Все классно. И четкое понимание, что делать. Все побросать и уехать там, где чунга-чанга. Там, где хорошо, там, где можно молиться целый день. И как бы никаких проблем нет. Это означает стресс по Юпитеру. Он срывает крышу. И поэтому, когда у человека стресс по Юпитеру, нужен старший в этом случае, который скажет: оставайся там, где находишься. Никуда не дергайся. Осознай смысл жизни человеческой, потом можешь что-то поменять, если захочешь. Понятно, да? Потому что когда человек стресс-проектирован, он ничего не соображает. Он все бросает, остается вообще без всего, еще хуже потом становится. Еще хуже. Совсем один. Потом совсем один уже. На работе хоть как-то можно говорить с кем-то. А без работы и без мужа совсем один. Понимаете? Так получится может в жизни. Поняли, да? Стресс по Юпитеру характеризуется серьезным заболеванием также. Это заболевание, это нарушение иммунитета, аутоиммунные заболевания, всякие красные волчанки, рассеянные склерозы, миопатии, тяжелейшие заболевания. Если человек вовремя как бы не опомнится, что ему надо углублять свою цель в жизни, к высшему чему-то светлому идти, то стресс по Юпитеру начнет калечить здоровье. Потому что Юпитер отвечает за иммунитет человека. Это уже проблема. Это уже становится серьезной проблемой. Туберкулез можно получить. Допустим, человек живет в царской России, да? Ему не нравится, что надо тяжело работать, да? Он получает туберкулез, умирает от туберкулеза. Почему? Потому что он не принимает ту жизнь, которая ему положена. Все. Иногда бывает легкая жизнь, вот у нас легкая жизнь с вами. Мы не знаем, что бывает война, бывает тюрьма, много чего не знаем. А человеческая жизнь всякая бывает. Бывает очень тяжелая, бывает очень легкая, всякое бывает. И человек должен все это принимать как, ну, с благодарностью, что вот Бог как бы дал то, что мне положено. Я живу так, как положено. Все. Стресс по Юпитеру. А все стрессы могут длиться от одного года и до конца жизни. В зависимости от того, когда ты захочешь из него выйти. Когда ты захочешь понять, что жизнь — это не детская игра. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Человек должен идти дорогою добра, понимаете, не должен там бегать туда-сюда, там деньги зарабатывать. Это не жизнь, это нужно тоже все, но это не жизнь. Это подготовка к жизни. А жизнь — это деятельность души, понимаете, деятельность души. В этом заключается жизнь. Деятельность души означает служение. Служение святому человеку, служение людям, забота обо всех. Выполнение своих обязанностей – это тоже жизнь. Держаться, быть с мужем, который гулящий – это жизнь. Почему вот я с ним живу? Потому что у меня низкий уровень сознания. Мне надо развить свое сознание. У него будет два варианта. Или он совесть его замучает, или он перестанет гулять. Два варианта все. Потому что ты повысил духовный уровень в семье, это другая энергетика, там невозможно жить как раньше, все. Другая жизнь наступает совсем. Стресс, связанный с негативным влиянием Меркурия. Уже пошло в женское, в сторону женских планет. Как выглядит этот стресс? Человек не может найти гармонию с окружающим миром. У женщин иногда бывает такой день, когда она ни с кем не хочет разговаривать. Ну, такой, на пару находится, остывает от всего, отдыхает на пару. Подружками не созванивается, телефон отключила, все как бы находится одна. Все, не хочу, ни из дома не выходит, ни с кем не разговаривает, не общается, все, отдыхает. Это означает, что вот стрессово, у женщин это нормально, иногда вот такие стрессовые реакции по Меркурию, нормально психика отдыхает. Потому что женщина, когда общается, она всегда отдает энергию красоты, отдает, отдает, отдает. Она по-другому не может общаться. Не надо всем улыбаться, отдавать. Но иногда у нее нет красоты, кончилась красота. В это время она отдыхает от общения, просто от нас сидит. Все. День-два, может быть, а не день, и два, может быть, больше. Тогда уже наступает стресс по Меркурию. Что такое стресс по Меркурию? Это ситуация, в которой человек должен заняться духовной практикой для того, чтобы обрести гармонию. Для того, чтобы солнце увидеть опять, увидеть природу. Для того, чтобы начать общаться с людьми. Ему такой экзамен надо сдавать. Он должен найти себе наставника и поклоняться сердце своем чистому возвышенному человеку с любовью. Или возвышенному священному писанию, или святому имени. То есть есть разные пути, способы религиозные, но суть одна. Пришел к чистоте душевной. Тогда все открылось перед тобой опять, понимаете? Опять краски появились. Когда человек в стресс по Юпитеру находится, у него краски жизни пропадают. Он свет не мил становится, понимаете? Он... А? Что? Апатия наступает, свет не мил, на улицу не хочу, туда не хочу, никуда не хочу, общаться не хочу. Вот. На улице который день подряд. Дает уроки музыки маэстро Вистопа. Там кому-то эта музыка не нужна, и я хожу по улице одна. Я не помню до конца, но идея вот такая, эмоция вот этого стресса по Меркурию, этой песни. Ну что, человек иногда остается один, и это нужно для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, глубже к ней относиться. Стресс по Меркурию характеризуется нарушением обмена веществ, аритмией может возникнуть, нарушение работы желчеводящих протоков. У человека возникают различные виды аллергии, то есть ему не переносит холод, не переносит жару, не переносит еще чего-нибудь, кого-нибудь не переносит. Запах мужа, например, тоже стресс по Меркурию. Тяжело разговаривать, очень трудно общаться, стресс по Меркурию. Что делать? Духовной практикой заниматься. Выхода нет другого. Все восстанавливается само, когда человек встает на правильный путь. Зачем стресс нужен, чтобы встать на правильный путь, встал на правильный путь, стресс закончился, все. Понятно? Почему повторяю тысячу раз? Потому что человеку хочется. Вот у него стресс, вы поднимите, у кого сейчас стресс по Меркурию? Хочется спросить, Олег Геннадьевич, а как же все-таки общаться? Видите, да? Вы мне хотите спросить, а как же общаться во время стресса по Меркурию? Как общаться? Никак. Никак. Почему? Потому что надо не общаться, а молиться. О духовном думать, и сразу раскрывается сердце от этого тут же. Сейчас счастья всем будем желать, вам легче станет, захочется общаться, все. Вот это и есть то, что нужно, понимаете? Но люди, так как боль возникает от стресса, боль возникает, она тянет человека к тому, чтобы снять эту боль. Понятно, да, система? Движемся дальше. Стресс, связанный с негативным влиянием Сатурна. Самый тяжелый такой стресс. Сатурн — это самый тяжелый. Это в целом как бы стресс равно Сатурну. Потому что Сатурн — это планета, которая учит человека жизни. Hello. Простите. Жизни учит. Чему она учит? Любить жизнь, трудиться над своей жизнью, трудиться. Любить жизнь означает трудиться над ней, над жизнью. Вот этому надо учиться. Тогда стресс по Сатурну — вот этому человек учится. Он учится жить. Человек такой учится жить. Как? С любовью к труду. Что такое стресс по Сатурну? Работы нет. Работай, где работать? Там, где мало платят. Стресс по Сатурну. Семьи нет. Для женщины тоже стресс часто по Сатурну. Семьи нет, значит, нет жилья. Негде жить, негде работать. Одна, тяжело очень. Много работать надо, чтобы прокормить себя. Тяжело, жизнь тяжелая. Стресс по Сатурну. Ушел близкий человек из жизни. Стресс по Сатурну. Тяжелая болезнь, стресс по Сатурну. Тюрьма, стресс по Сатурну. Безработица. Один без работы остался. Стресс по Сатурну. Война. Стресс по Сатурну. Видите, все бедствия человеческие — это стресс по Сатурну. Зачем нужен? Для того, чтобы принять судьбу. Принять судьбу. Стресс по Сатурну нужен для того, чтобы человек стал мудрым. Вот когда человек проходит испытание, он будет или покалеченный, или мудрый. Одно из двух. Кто становится покалеченным? Те, кто борется с испытанием. Кто становится мудрым? Кто принимает судьбу. Как принять судьбу? Надо настроиться на более высокий источник счастья. Настроиться на духовное. Начать молиться. Принять прибежище у святого человека. Люди обычно своими силами все преодолевают. Это и есть неправильная жизнь. Что значит неправильно? Значит, я своими силами. Я борюсь с проблемой. Почему мы боремся с проблемой? Потому что у нас в природе есть такое. Я сам все, я сама смогу. Ничего не получается. Остаюсь одна многие годы. Хорошо, что делать? Господи, помоги. Я хочу жить правильно, я хочу тебе служить, пожалуйста, займи меня служением. Не помоги, дай выйди замуж, неправильная молитва. Займи меня служением. Я хочу действовать, мне надоело думать о себе, о своей женитьбе. Я хочу действовать, я хочу молиться, всем приносить счастье. Все, как человек так настраивается, он перешагнул вот этот вот «я мне», перешагнул через это состояние, экзамен сдал. Дальше все начнет меняться к лучшему. Все. Человек принял прибежище, не сам о себе заботится, а попросил заботы высших сил, чтобы они мне помогли, дали мне силы служить. Все, стресс побежден, дальше жизнь уже нормально будет протекать. Все. Вот так. Такая система. Но всегда человеку кажется, даже лекция прошла, кажется, я все уже знаю, все, надо предаться, ничего не получится. Почему? Потому что человек предается только когда ему невыносимо тяжело. Наша природа так устроена, что мы предаемся, когда невыносимо тяжело, когда до ручки дошел уже, Господи, я хочу тебе служить. Потому что до этого было все время, Господи, помоги. А теперь помоги служить уже, понимаете? Другое «помоги» наступает. Что ты уже хочешь служить Богу, а не хочешь просто думать о себе постоянно. Понимаете, и вот в этот момент наступает счастье человеческое настоящее. Когда человек перешагивает через сильную нужду, перешагивает через свое желание жить самому и для себя. И саму все решать. Кто решает теперь? Мой наставник решает. Кто мне помогает? Высшие силы помогают. Я беспомощный, но я хочу служить. Вот это состояние, экзамен, который сдан. Душа сама по себе, она зависит от всего, что находится вокруг. Она беспомощна.
4: Пора двинемся на своем веку.
0: Сейчас немножко объявлений. Знаете, мне нравится, что я делаю объявления не каких-то там людей, которые зарабатывают у других деньги. Я разок проводил семинар в одном месте, не хочу говорить где. Там было 7 часов лекции. И каждые полтора часа перерыв на 40 минут. Когда был перерыв, люди выходили в фойе, и там их терроризировали. Там тут БАДы, тут то, тут все. Посмотрите на свою ауру. Просто задалбливали. Народ потом ломился назад на лекцию. Слушали лекцию, потом опять из них тянули кровь. А вот здесь у нас в фойе есть любимые люди, которые называются «Пища жизни». Это организация, которая кормит нищих просто. Можно помочь. Кормит людей, дает людям жизнь, возможность кушать. В детских домах там можно познакомиться с их деятельностью, где они кормят. Насколько можно этим людям доверять? Насколько можно доверять людям вот таким вот? Человек продал свою машину, у него единственное, что было, и начал заниматься кормлением людей. Начал пищу раздавать. А сейчас правительство уже помогает. Уже как бы поддерживает этот проект. Вы можете тоже помочь. Такое объявление. Вас? Жалко, что нет Жданова здесь. Я не знаю, есть там это общее дело представителей? Есть? Тоже то же самое, тоже такие организации. Люди просто хотят, чтобы никто не пил. И они хотят, чтобы вы в этом помогли. Потому что людям чего не хватает? Думаете, что им не хватает водки? Жизни. Им не хватает знаний. Не хватает знаний. Мы провели вот с Фатимой Абукадыровной провели исследование наших лекций. И оказалось, что люди просто ходят на лекции. Просто ходят на лекции. И половина из тех, кто пил, а процент огромный оказался. Огромный тех, кто пил у нас. По статистике получилось у нас где-то 60 с лишним процентов. Из тех, кто пил, половина бросили пить совсем в результате посещения лекции. Совсем бросили. А те, кто не бросили, все сократили употребление спиртного. Просто слушая лекции. Людям не хватает знания. Представляете, если бы вместо вот этих всех боевиков по телевизору показывали, ну, как вот что-то увлекательное, но связанное с самосознанием. Люди бы все побросали пить. Понимаете, вот у Жданова такой проект, он делает увлекательные вещи. У него лекции очень увлекательные, у него увлекательные фильмы. Вот все, что связано с тем, чтобы бросить пить. Он пока дает людям знания, правду. Люди, которые приходят к нему на лекции, бросают пить. По курению то же самое у меня на лекции. Люди приходят на лекции, просто слушают лекции. Про курение почти вообще ничего не говорю. Половина, кто курил, бросили курить. Точно такая же статистика. Из тех, кто курит, все сократили практически потребление. У нас есть научные работы по этому поводу, есть научная статистика. Вот и еще вот такая реклама, которая тоже мне приносит счастье. Это Центр психологии Ирины Медведевой. Вот. Адриана и Снежана Крупчинские. Такие удивительные люди, удивительные. Семинары «Мантры, теории и практика» 16 февраля. Адриан – это удивительный человек. Он, несмотря на то, что у него очень мощная, как бы, своя интернет-компания, он возглавляет ее. Он обслуживает Аэрофлот, такие вот компании. Ну, серьезный человек. Ему бы просто жить и не париться. А он хочет людям давать знания. Он занимается духовной практикой, серьезно. И жена у него красиво поет на фестивале, когда у меня проходит вот здесь вот это, с Олегом Трусуновым, там, это Новый год, она тоже часто поет. Вот. Приходите, посмотрите на хороших людей, послушайте, порадуйтесь. Евгений Коинов, мой помощник. Кто ходил на его лекции, поднимите? Понравилось? Нет? Понравилось. Удивительный молодой парень, очень талантливый, живет как монах у меня, учится всему. Просто золото человек, золото, очень талантливый. Приходите, «Могущество звука» лекция будет. И тренинг «Раскрытие голоса» 16-18 февраля. Лекция «Сильнее смерти» 18 февраля. Олег Сунцов. Это мой наставник. Наставник всех людей, кто со мной живет, работает. Он для всех наставник. Он монах и преподает, старший преподаватель в этом монастыре ведическом под Москвой. Он читает лекции «Ведическая психология» или «Как работает наше тонкое тело». И один негодный человек, вот, который постоянно выпендривается, делает из себя крутой вид, прочитает. Вообще непонятно, зачем он туда вот, влез, в эту тему. Прочитает семинар, бизнес-семинар «Раскрытие своей природы в бизнесе» 1 марта. Прошу те, кто ни бизнесом не занимается, не приходи. У меня слезная просьба. Вторая лекция – высшее предназначение человека. Это уже не по бизнесу, а просто продолжение нашей темы. Предназначение человека. 2 марта. Александр Шутов – очень хороший человек. Он астролог. Мы с ним ездили 4 года вместе, лекции давали. Он настоящий ведический астролог, серьезный человек. Очень дает академическое образование. Пока астрологии хочет кто-то поизучать. 2 ступень со 2 марта. Объявления закончились, слава Богу. Все, дальше поехали. Значит, стресс по Сатурну, что он дает? Он дает человеку невралгии, боль в спине, суставы больные. Дает скрюченную спину. Каждый человек, который доживает до старости, получает стресс по Сатурну, как медаль за то, что прожил долгую жизнь. То есть, чем старше человек, тем сильнее нагибает Сатурн. И что он делает? Он делает человека крючит. Вот так вот. Потому что Сатурн отвечает за выход грехов изнутри. Когда Сатурн хорошо действует, то грехи мало выходят изнутри. Когда Сатурн плохой период, то пучок грехов выходит наружу, человека сжимает жизнь, тяжело жить становится. Старость не радость, потому что с каждым годом все сильнее грехи выходят наружу, человеку все тяжелее жить становится. И по факту вся жизнь человека – это сплошной экзамен. Сначала мало экзаменов, учимся, да, сначала легко, живем, маленькое тело, все хорошо, все классно, все любят. Потом дальше с течением жизни все больше кармы тяжелой выходит, человека крючит все больше и больше, больше и больше. И поэтому после 55 лет, 60, человеку советуется уже 4-5 часов в день молиться. Для того, чтобы преодолевать плохую карму и становиться не несчастным, а мудрым. Есть 2 варианта пожилых людей. Одни несчастные, другие мудрые. Мудрые – это те, кто правильно живут, несчастные – те, кто неправильно. Все. Возраст пришел, больше уделяя время молитве для того, чтобы жизнь была счастливой. И не только твоя, а также всех других. Да? Что-то вы пригрустили. Ну вот мы с вами как бы по всем планетам, слава Богу, прошли. И, честно говоря, мне очень тяжело читать это, много информации. Венера же еще у нас. Луна, луна. Цветы, цветы. Значит, стресс по Венере. Это... Женщинам более благоприятно переносить, мужчинам менее благоприятно. Поняли, что такое стресс по Сатурну? Это когда тяжело жить, тяжело. Олег Геннадьевич, а если просто тяжело жить, это почему стресс? По Сатурну. Поняли, да? Теперь дальше поехали. Стресс по Венере. Что Венера за что отвечает? За связь чувств с объектами чувств, чтобы счастье было. Вот, допустим, на острова приехал, а счастья нет. Стресс по Венере. На острова приехал, все классно, те же острова, а счастья, блин, нет. Никак не получается вот так взять, чтобы классно стало. Ну, никак. Стресс по Венере. Стресс по Венере означает, что человек просто не может извлечь счастье из того, что он извлекал. Сейчас вам спою «Стресс по Венере». Я с детства полюбил халву с орехами и с маком, и, воздавая ей хвалу, вкушал ее со смаком. Но, увы, увы, увы, я утратил вкус халвы. Это стресс по Венере. Если у жены стресс по Венере, то надо сматываться. Потому что страшно находиться рядом. Она может придушить просто. Очень тяжело. Девушка обижается, постоянно плачет. То есть она постоянно недовольна всем. Все раздражает. Вот такое состояние стресс по Венере. Все раздражает. Хорошо, если она это осознает. Потому что чаще всего, когда у человека стресс по Венере, он считает, что он не раздражается, он нормальный. Это они все достали. Вот это вот уже тяжелый случай. Когда у женщины стресс по Венере, если ее все достали, это значит, что она не понимает, что происходит. Вот поднимите руку, кого все достали. Вот у вас стресс по Венере. Вы понимаете это? Ну, видите, здорово. Вам легче стало? Что делать, когда стресс по Венере? Надо молиться Богу. Счастья не будет, все равно никаких вариантов нет. А? Стрессы по очереди бывают? Нет. Иногда один и тот же у человека бывает всю жизнь. Несколько сразу бывает, да, бывает. Но тяжелый случай тогда. У вас не несколько сразу. Просто когда у человека один стресс, его общее состояние ухудшается, и как бы стрессовые реакции идут разные. Например, разгневался, стало плохо, да, тяжело жить. То есть причина – гнев, а по Сатурну стрессовая реакция идет. Потому что, когда не гневаешься, сразу легче стало. Понимаете? То есть один стресс как бы идет, остальные как бы подтягиваются. Вот. Вот так вот все происходит. Стресс по Венере, что гормональные функции расстраиваются, красота пропадает, вес набирается лишний, или худеем не можем поправиться. Вот. Что происходит? По-женски нарушения. Происходит фригидность, секса никакого нет нормального. Это стресс по Венере. Все, короче, фигово. Что делать? Просто дальше жить. Потому что ничего не сделаешь, пока не поймешь, что надо к Богу стремиться, что эта жизнь не для секса не предназначена, не для островов, не для того, чтобы сладко кушать. Не для этого эта жизнь предназначена. Она предназначена для, чтобы почувствовать чистоту человеческого сердца, понимаете? Для того, чтобы вот вечные отношения со всеми стороны глубокие. Для этого жизнь человеческая предназначена. Для того, чтобы научиться любить всех, даже тех, которые не так молятся Богу, как я, все равно любить. Понимаете, вот для этого человеческая жизнь предназначена. А не для того, чтобы злиться, ненавидеть и скучать постоянно. Она предназначена для глубоких вещей. И каждого человека захватит по-своему. Допустим, если женщина сладкая, любит очень сильно и любит сладкую жизнь, тогда стресс по Венере будет. Вот что любишь, то и получишь. Какой у меня стресс будет? Вот что я люблю больше всего, то и будет стресс. Стресс какой будет? Что ты лечишь? Лечишься чего? Чего больше всего любишь. Для чего? Для того, чтобы возвыситься, стать лучше. Понятная система? По Венере у мужчин это суши-весла. Суши-весла. Вот женские планеты, когда у мужчин стресс, это суши-весла. Все. Сейчас покажу.
5: Я так с тобой ждал. Отпали от меня.
0: Это стресс по Венере у мужчин. Жена уходит сразу, все. Увидела такое, сразу, до свидания. Она не может хотеть этого. Понятно, да? Поинтересовались, узнали теперь. Вот, как понять, что такое стресс по Венере, как он выглядит, как стресс по Венере выглядит? Олег Геннадьевич, если все раздражает, это стресс по Венере или нет? Не знаю, мне все достали все уже. А? Нет, это стресс по Венере тоже. А?
3: Шизофрения туда входит?
0: Шизофрения это сейчас я объясню, что такое психические заболевания. Что такое стресс? Стресс это когда человек сошел с разума. Понимаете, когда человек выбирает неправильную цель жизни, не ту цель жизни выбирает, тогда судьба его сводит с разума, то есть он теряет цель жизни. Понимаете, человек живет, счастья нет. Допустим, чувственное счастье, главное это наслаждаться жизнью, сладкое поесть, там вот все, мне такая красивая, хорошая, сладкая ем, всех люблю, все, мне классно. Все, цель жизни так и выбрана, наслаждаться обществом людей, цель жизни выбрана. Хорошо, значит будет стресс по Венере. Не классно. Что происходит, срыв установки? Я вроде вот так же живу, а не получается. Понимаете, это называется сошел с разума. То есть человека сбила с толку ситуация. Почему? Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы всем наслаждаться. Она предназначена для того, чтобы себя как душу понять. Поэтому человека избивает с толку ситуация. И жизнь всегда, человек, он туда лезет, назад. Понимаете? То есть сбивает. Это сошел с разума называется. С разума сойти нормально. Это нормально. Потому что когда человек сбился с пути, он не знает, куда идти. Это нормально. Но есть еще такое понятие «сошел с ума». Знаете, что такое ум? Это вся система, в которой мы находимся. Это все каналы психические. Это тонкое тело ума. Там все, вот все, вся психика человека – это ум.

0: психической сильности, да. Такого человека, психически больного, когда помещаешь, живешь рядом с ним в этой среде, он приходит в себя. Но это не быстро, это длительный процесс. Понятно, да? Сошел с ума, это очень опасно. Надо быть осторожным. Допустим, ребенок не учится в школе нормально, вы его заставляете. Смотрите, у него крыша потекла, значит, вы его убиваете в нем жизнь. Надо остановиться, сказать, не учись. Нормально, отдохни, все нормально. Видите, он не может. Значит, вы его, сейчас срыв произойдет. Он может сойти с ума уже, понимаете? Поэтому, когда человек в стрессе находится, ему нужна особая ситуация жизни. Допустим, женщины все раздражают, не надо находиться в тех же условиях. Скажите всем, я буду больше в одиночестве проводить время. Объяснитесь своим родственникам это. И они вас поймут. Понимаете? И отдыхайте. Отдыхайте, восстанавливайте свои силы умственные. Потому что сходить с ума не надо. Но на самом деле сходит с ума тот, кто не достиг своей зрелости. Потому что зрелый человек духовно, никакие бы ситуации в жизни не происходили, с ума он не сходит и даже с разума не сходит. Когда человек сдал все свои экзамены, смерть перед его лицом появляется, беда, нищета, бесславие, что бы ни появилось перед его лицом, такой человек никогда не теряет равновесие. Но это очень высокий уровень моих отношений. Очень высокий.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Есть история об одном декабристе, который был казнен. Понимаешь? О его матери. И ее молитве. Когда он был совсем еще младенцем, я не помню, что это 1.5-2 года, возможно. Я читал эту историю, она подробно описана. К сожалению, не могу вспомнить сейчас его фамилию и имя этого декабриста, могли бы найти сцену, посмотреть. Он заболел, этот владелец ее. Как это называется, круп?
1: Легочный.
0: Это типа свинки, знаете, которые душат. Да, вот такой круп. Кажется, так называется болезнь. Она вызвала врача. Там пошел жар, температура, она задыхается. Врач пришел, хороший врач. Посмотрел и сказал ей горькую правду. Он сказал, что поздно вызвали меня. Вряд ли я успею что-то сделать. Ребенок, скорее всего, через 2 часа задохнется уже. Сейчас не могу остановить этот процесс. Он умирает. Ну, будьте готовы мужественно. Ребенок не выживет. Но у меня на практике не было такого, чтобы выживать. Она выронила платок, которым делала слезы. Она чуть не потеряла сознание сначала. Единственное, что он спросил, доктор, подождите, не уходите. А что же мне делать? Доктор посмотрел в зуб. Молитесь. Она говорила, да, надо молиться. Я должна молиться. Она упала на колени перед этой кроваткой. И она всю ночь не стала просто молиться. Ребенок не умирал. Она молилась, а потом потеряла сознание. И в этом состоянии оно было видение. То есть на видении подробно описывается, что она видела. Был голос. Ты готова, чтобы твой ребенок жил? Ты можешь смириться с его будущим? Если он останется жив, ты смиришься с его будущим? Неважно, какое будущее, я все приму. Неважно, кем он потом будет. Пусть он живет. Она сказала. Хорошо. Он будет жить. Теперь пойдем посмотрим его будущее. И началось видение. Она пошла через какую-то комнату. Там были двери. Она толкнула эти двери и увидела, что ее сын там уже бегает с другими детьми и играет. Он поднялся. Там была еще одна дверь. Она пошла в другую дверь и увидела, что он уже учится. Гимназия какая-то. Серьезно. Потом толкнула еще одну дверь. И увидела, что это... Он уже студент, знаете, он в таких рядах. И там какие-то странные уже лица, странные какие-то заговоры, там какие-то другие странные настроения. Она стала переживать за него. И в конце концов толкнула последнюю дверь. И увидела виселицу. Сказала, нет, не хочу этого всего. Но уже было поздно, он будет жить. Это его будет. Молитва матери очень могущественная. Но посмотрите, она дала ему жизнь. Но она не смогла улучшить его судьбу. И не знаю, что лучше было прожить.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием. Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальное. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом преодатая пхуя намага». То есть, дорогая земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они под утро как бы прилепляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующее пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпавшие волосы подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу вышло что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем небе откладывается очень много токсинов, которые, травят тело. В принципе, полное омовение желательно

цветы вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

Если человек просто научится уважать старших, две самых главных звезды в его гороскопе, Солнце и Луна, независимо от его кармы, займут самое благоприятное положение. Вся карма этого человека изменится. Именно уважение – это главный принцип, вселенский принцип, главный закон Вселенной. Если человек действует в соответствии с этим законом, то законы Вселенной меняют свое отношение к нему. Также, что общество, в котором не уважают старших, в котором убиваются коровы, не заботятся о женщинах, детях и также духовных людях, это общество обречено на страдания. Это цитаты из ведической литературы. Шриман Бхагаватам. То, что мы наблюдаем вокруг. На первой лекции мы рассказывали истории, которые иллюстрируют все это. Истории уважения, которые показывали люди даже во время битвы, сражаясь друг с другом. Насколько они уважали старших. Мы продолжим говорить об этом. Когда ребенок приходил в школу, это обучение продолжалось. И вот так же, так как его научили принимать авторитет старших, он принимает авторитет духовного учителя. Обязанность ученика – кланяться учителю. Вопрос – зачем? Потому что есть три нюанса взаимоотношений с духовным учителем. Парипат, парипрашна и сева. Первое означает, что нужно ему поклониться, выразить почтение. Второе – смиренно задавать вопросы. И третье – служить. Когда мы выражаем свое почтение, то это уже показатель того, что мы принимаем его как личность, мы уважаем его. Это внешнее проявление нашего внутреннего уважения. И Упанишады рекомендуют занять ученика черной работой. Когда человек приходил в школу к духовному учителю, его занимали каким-то очень смиренным служением. Он убирал коровник, убирался по дому, выполнял какие-то обязанности, связанные с хозяйством. Вопрос, зачем? Может быть, это эксплуатация или еще что-то? Нет. Учителю даже, может быть, это не нужно было. Но Упанишады говорят, что когда человек делает смиренное служение своему учителю, духовному наставнику, то в результате этого меняется его сознание. Таким образом, он проявляет уважение. И восприятие информации будет качественно на другом уровне. Потому что важно не просто слушать, важно услышать. Мы можем видеть, как 10 человек слушают одну и ту же информацию. Но у них будет совершенно различное восприятие. Отчего? Потому что у них разный настрой. Кто-то слушает с вызовом, кто-то слушает слушает просто с любопытством, а кто-то слушает с жаждой понять, жаждой принять, изменить свое сознание. Информация одна и та же, но эффект будет различный. Большая часть людей, если они слышат неправильно, без должного уважения, они останутся такими же, какими они были до этого. Если человек чувствует, слушает с правильным умонастроением,

0: жизнь изменится. Он не просто будет слушать, он услышит. Эта информация войдет в его сердце. И такой человек задаст себе вопрос, самый главный вопрос. А как мне дальше строить всю свою жизнь в соответствии с полученным знанием? Это самый главный вопрос, который должен задать себе человек, чтобы его сознание трансформировалось, чтобы оно изменилось, чтобы он духовно вырос. И смиренное служение духовному учителю меняет.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Мы рассмотрели эти две темы: происхождение, структура и цель вед, и ведический путь познания. Если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста.
2: А кто ваш учитель?
1: Вам имя интересно?
2: Нет, ну просто кто-то знает, что это получается.
1: Да. Но если вас интересует имя, его зовут Прабхавишну Свами. Это духовное имя. У него есть свой духовный учитель Бхактивиданта Свами. У него был свой духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати и так далее. Духовный учитель, у него нет материальных параметров. Я могу сказать, что у него, ему столько-то лет, или у него такая-то национальность, или он учился там или сям, но это ни о чем не говорит. Потому что духовный учитель — это человек, который постигает духовную науку. То есть это человек, который учился у своего духовного учителя. Я учусь у него. Таков закон. А это происходит и через книги, это происходит и через личные встречи. Например, он приедет в Владивосток с 15 по 18 апреля. Если вам интересно, то в театре «Кукол» в Владивостоке 16 числа, это будет суббота, будет встреча с ним, он будет читать лекцию, он будет петь. Потому что ведическая традиция, это традиция сейчас контакта с Богом через пение Его святых имен. Если вы услышите этот голос, вот, то, может быть, с вами произойдет то, что произошло со мной 17 лет назад, когда я встретил своего духовного учителя. Может быть, да, может быть, нет, я не знаю. Вот у каждого свой индивидуальный опыт. Можно задавать вопросы. А книгу он специально не пишет, потому что книги уже написаны его духовным учителем. Вот этого достаточно. Если у меня возникают какие-то сложности или какие-то вопросы, я могу к нему обратиться. Сейчас современные технологии помогают, электронная почта, можно написать. Ну, как правило, уже вопросов, каких-то проблем нет. Личные встречи. Более того, духовный учитель — это не просто один человек. Существует в действительности целая сеть духовных учителей. Сейчас я в течение последних двух часов действую как ваш духовный учитель. В течение двух часов. Вы на это согласились. Вы сами пришли сюда. Это не обязывает меня ни к чему. Кроме того, что я должен был в течение двух часов говорить правду. И я это делал, как мог. Теперь, если вы говорите мне, а не могли бы вы, допустим, помогать мне дальше в духовной жизни? Я говорю, чем могу, помогу. Это неформальные отношения. Но, допустим, если вы, я приезжаю на ходку один раз в месяц, и у вас какие-то неотложные духовные вопросы, если вы стоите, как бы приняли этот процесс, который принял я, вот, я говорю, вот я практикую тут, у меня что-то не получается. Почему? Я говорю, потому-то, потому-то. И все. И между нами завязываются неофициальные, ну просто отношения, потому что у меня чуть больше опыта в этой сфере, и все. Вот. Те люди, которые уполномочены, скажем, давать посвящение, это другая категория, я, не скажем, не уполномочен это делать, но принцип таков, что духовный учитель — это не просто один человек, а это целая сеть. Как, например, в системе образования есть учитель начальных классов, да? Потом учитель средний и так далее, потом высшей школы. Точно так же есть в духовной жизни учителя начальных классов и так далее, есть как бы такая более высокая квалификация. Поэтому учитель не один. Учитель — это как бы институт. Институт учителей, понимаете? Вот, и они разного уровня, разной квалификации. Поэтому не нужно думать, что о, учитель приезжает только вот с 15 по 18 апреля, а у меня как раз в это время там, я вот никак не могу, ох, что ж такое, никак не могу с духовным учителем встретиться. Нет. Если вы возьмете что-то из этих книг, допустим, начнете все эти вещи читать, вы уже приняли духовного учителя. Потому что духовный учитель, он дает комментарии какие-то, он дает комментарии к ведам и так далее. Все. Вы принимаете эти вещи, вам это нравится. Все, вы уже приняли духовного учителя. Это первая фаза принятия духовного учителя. Вот. Духовный учитель говорит через священные писания. Духовный учитель говорит и вживую. Духовный учитель может также сказать через сердце. Он не ограничен, понимаете? Потому что изначально духовный учитель — это Бог. И он просто сводит нас, ищущих людей, с кем-то, кто сейчас квалифицирован дать нам духовное знание. Понимаете? Еще вопрос.
2: Слушайте, какую книгу можно почитать? Уповеды.
1: Уповеды? Уповеды — это второстепенные вещи. Вот к уповедам относится аюрведа, наука о здоровье, к уповедам относится астрология, к уповедам относится вастушастра, все эти вот, организация пространства, устройство своего жилища. Это уповеды. Мы не занимаемся специально их распространением, потому что эти книги продаются сейчас в большом изобилии в магазинах эзотерической литературы, там полно всех этих уповедов. Вот. Мы занимаемся распространением чистой духовной литературы. Я не говорю, что уповеды это плохо, я сам изучаю некоторые из уповедов, например, вот, по своим вопросам. Вот, но главное, как бы, наша миссионерская деятельность состоит в том, что мы распространяем чистое духовное знание. Чистое духовное знание. Вот, поэтому отсюда вы можете выбрать что-то такое начальное, простое, жизнь происходит из жизни, совершенные вопросы, совершенные ответы. Можете Шримад-Бхагаватам купить, что-то из таких книг. Можете взять книгу «Источник вечного наслаждения», удивительная книга о личной жизни Бога. Самая потрясающая книга о личной жизни Бога. Это знание, которого вы не знаете больше ниоткуда. Каков он, чем он занимался здесь, когда он был в этом мире 5000 лет назад. Любые другие. Причем у нас в такой очень популярной форме написано. Очень интересное такое популярное изложение Священного Писания. Любая книга, которая вам понравится, как говорится, что там Бог на душу положит, то можете взять. Уповеда, вот хорошая уповеда, ведическое кулинарное искусство. Это практическое применение знания в области кулинарии. Здесь вначале философия есть, и потом рецепты и так далее. Это, можно сказать, такая адаптированная для нас уповеда, практическое знание. То есть, что пожелаете?
3: Еще, да. Как обычному человеку понять истинный или духовный учитель, да?
1: Как обычному человеку понять, истинный или духовный учитель? Давайте сначала один разберемся, потому что вопрос достаточно сложный и принципиальный. Действительно, в мире, где полно обманщиков, как понять, авторитетный или не авторитетный духовный учитель? Вот по тем признакам, которые я говорил в лекции. Если в общении с этим человеком у нас в сердце, потому что именно в сердце находится живое существо, душа, вдруг начинают разрешаться сомнения, и вдруг мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, думаю, что же это я такой балбес-то, столько лет прожил впустую, нужно наконец как-то заниматься самосознанием, служить Богу, к Нему двигаться. Если мы почувствовали вот такой вот энтузиазм, это обозначает, на нас не зашла доля духовной энергии. А духовная энергия, она, знаете, не из розетки берется. Духовная энергия берется от человека, который занимается духовной практикой. Если мы почувствовали духовный энтузиазм в общении с кем-то, это означает, что человек заряжен духовной энергией. А откуда он взял духовную энергию? Из высшего источника, от Бога. Этот человек связан с Богом. Это обозначает bona fide. На латыни можно верить, авторитетный. Понимаете? То есть, если мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, значит, перед нами духовный учитель.
3: Второй вопрос.
1: Да, второй вопрос.
3: Просто очень много людей, которые присоединяются к разным сектам, да, которые тоже вдохновляются, но это нельзя назвать как бы всплеском в душе.
1: Многие люди присоединяются к разным сектам и испытывают какие-то тоже там воодушевления, которые нельзя назвать чем-то духовным. В чем вопрос?
3: Вопрос в том, что как отличить вот именно истинное, да, откровение, которое у тебя из души идет. Или, может быть, у тебя просто эмоции, впечатления, и ты присоединяешься куда-то и слушаешь уже учитель.
1: Понятно. Как отличить сентиментальные какие-то эмоции, временное вдохновение от чего-то настоящего? Время. Время – это то, что проверяет. Сентиментальность имеет место. Мы можем вдохновиться, чем-то там очароваться и так далее, но если это ложное, то за очарованием последует разочарование. Если феномен проверен временем, протестирован временем, тогда это все в порядке. Вы купили какую-то вещь, начинаете ей пользоваться, через 5 минут она у вас сломалась. Ну что это такое? Все, подсунули какую-то ерунду, понимаете? Вот. А если, скажем, вы пользуетесь чем-то, и эта вещь каждый день вам служит, и все в порядке, вы получаете свой продукт, значит, вещь нормальная. Вы получили, допустим, процесс, духовный процесс вы получили какой-то. Допустим, наши традиции воспевания святого имени вы получили. Если вы пользуетесь этим процессом, правильно пользуетесь, вы получаете регулярную порцию духовной энергии. Вы получаете вдохновение, получаете знания, вы получаете радость. Все, процесс авторитетен. Если вы вступили непонятно куда, что-то такое непонятно, что получили, вот, и вы чувствуете, что-то не работает. Штука не работает. Ну как? Вы купили механизм, а он не работает. Что это обозначает? Обозначает, что вас обманули. Или вот Купили где-нибудь там на дешевом китайском рынке, он поработал 5 минут и все, и больше не работает, все, какая-то пустышка непонятная. Вот. То есть время – это то, что является проверяющим. И также, опять же, сердце. Душа находится в сердце, и Бог находится там же. И внутри у человека вот это вот ощущение уверенности. Интуиция, да, уверенность, то, что все в порядке, на верном пути. Причем еще, знаете, что я хочу сказать вам, что ведь дело не только в том, что путь авторитетный или нет. Есть много авторитетных путей, на самом деле. Ну, как бы он один, он просто по-разному выглядит в разных традициях немножечко. И иногда люди, несмотря на то, что это авторитетный, выбирают что-то одно. Почему так происходит? Потому что, может быть, люди в прошлом занимались какими-то этими уже вещами, это традиция, и им это кажется чем-то таким более естественным, родным, они привлекаются сюда. А другие люди, они понимают как бы эти вещи, да, но на другом языке им будет ближе, поэтому они принимают язык какой-то, может быть, другой традиции внешней, которая, по сути дела, является тем же путем, но просто, может быть, на другом языке, в другой терминологии, какая-то другая внешняя сторона этого процесса. Вот, поэтому... Это уже такой, знаете, вопрос ориентации. Как-то предположим, вот люди питаются. Все питаются. Но есть кухня китайская, есть кухня итальянская, есть кухня русская, есть кухня индийская, понимаете? И то пища. Вот. Но у людей есть свои склонности. Вот мне нравится такая кухня, вот такая вот не нравится, понимаете? Все что-то едят, все как-то живы, понимаете, какой-то пищей. Но разные вкусы, разный ассортимент и так далее. Вот. Поэтому есть духовная пища, тоже по-разному подается. Под разной, так сказать, сервировкой, под разным гарниром, может быть, по-разному немножко там называется, в разных традициях. Если человек потребляет, и его эти вкусы и калорийность устраивают, хорошо, это его уровень. Есть, бывает, люди что-то ешь, что-то не то. А в другое место пришел, о, нормально, хорошо. Вот, поэтому можно по-разному питаться в духовном плане. Вот, если, и признаком того, что человек правильно развивается, является его духовные качества. Общающийся с Богом развивает божественные качества. Милосердие, сострадание, понимание. А если человек вследствие этого развивает агрессию и кидается на всех, сатана, негодяи все вокруг, мошенники, что-то не то. С кем-то он, видимо, не с тем общается. Вот, поэтому надо смотреть по качествам. Еще вопросы есть какие-то?
3: А вот может человек посылать испытание, чтобы он как бы в духовной жизни пришел,
1: Могут ли человеку посылаться испытания? Да, могут. Потому что материальная жизнь имеет тенденцию убаюкивать нас. Все хорошо, все хорошо. Вот, но мы знаем, что только так, на поверхности все хорошо. Да, потому что без испытаний нет роста. Знаете, как вообще учеба идет? Допустим, поступаете в учебное заведение. Там что сначала? Сначала теория, а потом что? Потом практика, экзамены. Никакого другого способа нет. Вот тебе теория, вот тебе практика. И без практики теория не будет осознанна. Точно так же нам дается определенное духовное знание. Понятно. Но теперь посмотрим, как ты усвоил это. Создается практическая ситуация, в которой теперь это знание нужно применить.
3: Если ты да. не усвоил, тебе опять это ситуация.
1: Ну а если человек не сдал, значит на второй год. Вот принцип. Да. Еще?
3: Вот энтузиазм при духовном учителе. А может появиться только вот при твоем духовном учителе, который придет? Вот человек ищет.
1: Поймите, духовный учитель один. Это сам Верховный Господь. А другие личности просто являются его представителями. Вполне естественно, что мы личности. И поэтому у нас как бы тоже есть личностные, ну скажем так, не знаю что. Симпатия, антипатия, это не совсем уместное слово в случае с духовным учителем. Вот, но как бы в общении с одним, как бы, ну, как-то более доходчиво, скажем так. Более доходчиво, более в отношении с другим в меньшей степени. Да, это тоже может быть. Поэтому духовных учителей много. Кто-то вдохновляет нас больше, кто-то вдохновляет нас меньше. Это вполне естественно, в этом нет ничего предусудительного, потому что мы личности. Вот это может быть.
3: А вот, допустим, если вот ты не принимаешь другого человека, допустим, на работу, но вынужден с ним общаться, вот как эту грань преодолеть, ты
1: смеешь. На работе, если вы общаетесь с кем-то, с кем кого вы не принимаете. Это понятно. Это вынужденные порой ситуации в этом мире.
3: Да,
1: эти ситуации, как выше этого стать, для этого как раз нужно духовное знание, потому что ситуации материальные, они такие достаточно сложно меняются. Это называется проросшая карма, они плохо поддаются модификации. Вот. Но благодаря духовному знанию человек может именно возвыситься над этим. Предположим, та же самая Бхагавадгита, одно из основных ведических писаний, это диалог между человеком, попавшим в очень трудную ситуацию, Арджуна, очень трудная ситуация, и Богом. Кришна стал его колесничим, он давал наставление Арджуне. И идея была такова, что это было все перед битвой. Арджуна должен был вступать в битву, в которую он никак не хотел вступать. И были люди, которые сильно его и обидели. В общем, там было много всего, из замешанных эмоций, всего. Это была такая очень болезненная ситуация, которая выливалась в гражданскую войну, очень болезненная была. Вот они стояли перед началом битвы, и Арджуна, этот человек, этот воин, он никак не мог решить этот вопрос, что делать, как быть, запутался совершенно. И Кришна выполнял роль его колесничего. Вот, и когда Арджуна говорит, все, я принимаю тебя своим духовным учителем, поучай меня, Кришна стал давать ему эти наставления духовные. И хотя ситуация осталась той же самой, та же война, та же конфликтная ситуация, после этой беседы сознание Арджуны стало выше. Вот. И он вступил в эту ситуацию, вступил в эту битву, но с другим сознанием совершенно качественным. Вот поэтому, если человек встает на духовный путь, то теперь вот эту вот трудную, неприятную ситуацию, о которой вы говорите, он уже воспринимает не просто как какую-то, ну, вынужденную, надоедливую, а он смотрит на нее как на задачу материальную, которую на самом деле можно решить духовным путем. Для него это одна из возможностей попробовать на практике духовное знание. И повести себя неординарным совершенно образом, так что человек, который, ну, допустим, ведет себя как-то подло, или там какие-то палки в колеса, или что-то еще, вы можете так себя повести, что этот человек сам изменится. И вам станет легче, и он изменится. Потому что если вы поведете себя ординарно, как обычно, да, а он первый начал, или драка там, он мне, а я ему и так далее, только хуже стала ситуация. А если вы повели себя на духовной основе, с состраданием и с пониманием выше этого всего, то и он изменится, потому что когда мы духовно меняемся, то окружение наше тоже меняется. Если кто-то с позиции эгоизма или враждебности начинает на кого-то наступать, то это побуждает враждебность в другом, понимаете? То есть вот я сижу, никого не трогаю. Если вы на меня начнете нападать, то вы своей агрессией мою агрессию возбудите, понимаете? Вот. А если, скажем, мы являемся источниками, ну, какого-то, так сказать, благостной какой-то энергии, то наше хорошее начало, оно и в других стимулирует хорошее начало, понимаете? Вот. И духовное знание и практика как раз то самое, что позволяет нам вот эти вот свои духовные силы, духовное знание, потенциал активизировать. И человек начинает уже не вот так вот реактивно вести себя в этих ситуациях, он уже не реактивным становится, вот, как это сказать, проактивным, то есть он выше ситуации всей этой. Вот, и другой человек видит, что на его провокации никто не подается. И наоборот, как-то по-другому себя ведет. И его агрессия тоже куда-то девается. Это все реально происходит. Очень много таких случаев. Это то правило, которое тоже Христос дал, да, что ударя тебя по одной щеке, подставь другую. Но это нужно как бы правильно сделать. Не просто вымучить, ну на, еще сюда. Если так, тогда он может, ах, ну спасибо. Да? Вот. А если человек с полным смирением это сделает, с пониманием, то думаю, а что же я делаю? Понимаете? То есть должно быть понимание определенное, уровень духовный. Тогда все эти конфликты рассасываются. Вот поэтому духовное знание, оно очень практично на самом деле. А во-первых, оно как анестезия, оно обезболивает, как вот амортизаторы. Благодаря им машина едет по неровной дороге, но она амортизирует, сглаживает все эти какие-то камни, ямы. Точно так же, когда у нас есть духовное знание, понимание, что я вечное духовное существо, есть духовный опыт некоторый, то это очень сильный обезболивающий эффект дает в материальных ситуациях. Плюс, если мы еще себя правильно поведем, вот то это может вообще разрешить ситуацию все. Если это не разрешается никак вообще, тогда остается элемент терпения. Потому что принцип таков. То, что не решается сразу, то решается постепенно. Иногда требуется время для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась. Еще что-то есть?
2: А вот прозвучало слово «карма». Да,
1: прозвучало слово «карма». Карма – это закон причинно-следственной связи. Карма – это закон сохранения энергии. на физическом языке, закон сохранения энергии. И то, что, скажем, было с нами совершено когда-то, это сохраняется, приходит нам в форме реакций, благоприятных или неблагоприятных. Позже у нас будет одно из занятий, как раз посвящено полностью, детально карму мы будем разбирать. Сегодня это не входило в нашу тему, поэтому я не говорил об этом подробно. Если будет непонятно, приходите к людям, которые уже занимаются этой практикой, и вам за 5 минут все станет понятно. Метод принятия авторитета.
2: Да.
1: Нет, на самом деле, когда общаешься с специалистом, чем отличается специалист от дилетанта? Специалист сразу видит, в чем проблема. Он говорит, так это вот, ларчик просто открывался. Понятно. Да, да, да. Да. Поэтому нужно, конечно, запастись терпением, знать, что, как вы правильно сказали, за 5 минут все не поймешь. Но если человек встал на путь познания, уже, так сказать, процесс пошел. Более того, это ж не какой-то мертвый процесс. На другой стороне этого процесса живая личность стоит, которая является нашим доброжелателем. Вот. И по милости Бога, как днем все озаряется светом, и все становится понятным, точно так же в сердце вдруг раз-раз становится все простым и понятным, проясняется. Понимаете, он очень милостив. Наказываем мы себя. Вот скажите, пожалуйста, если, например, человек пальцы сунул в розетку, его ударило. Что это? Бог наказал его? Он сам, понимаете? Бог просто сделал механизм причинно-следственной связи. Когда человек сходит с дороги, он получает. То есть не Бог наказал, а мое собственное невежество. Вот это правильное понимание.
4: Но в частности они проводили исследования, телепатии законно исследовали, есть у них такие работы. Но нельзя полностью согласиться с тем, что наука и сегодняшняя особенно наука такая сугубо материалистичная.
1: Вопрос понятен. Эти сферы являются сугубо материальными, но тонко материальными. Значит, такие феномены, как телепатия, телекинез и даже реинкарнация, в которой тоже проводились эксперименты, есть такой институт Иэна Стивенсона в Америке, вот, который провел очень много сотен экспериментов в состоянии гипнотической регрессии, когда люди вспоминали свои прошлые жизни, задокументированные вещи, находили свои собственные могилы, там, ну, много как бы тем на это. Это что, материальное или духовное? Это материальные вещи. Но это тонкие материальные вещи. И поэтому вполне естественно, что они пользуются какими-то более тонкими инструментами. Вот, но чисто духовные вещи, например, как несколько лет назад была какая-то информация, что ученые взвесили душу. Взвесили душу. То есть вот был живой человек, весил столько-то, умер, полегчал. На сколько-то там граммов. Все понятно, душа ушла, вот значит столько-то грамм весит душа. Очень смешно на самом деле. Вот. Может он вспотел там или еще что-нибудь, это самое, или что-нибудь еще из него вышло, в момент смерти бывают всякие феномены, происходят с людьми. Вот. Это попытка с очком поймать воздух, понимаете? Сачок может быть достаточно такой тонкий, он бабочку поймает, какого-нибудь еще мотылька, вот, но воздух пройдет через него. Так вот, когда люди пытаются даже тонкими материальными способами поймать душу или Бога, это они с очком воздух ловят, потому что воздух все равно кажется тоньше. То, что вы сказали, это тонкие феномены, телепатия, телекинез и так далее, но не являются материальными, потому что это просто феномены, где больше активно не физическое тело, а тонкое тело, где наше вот это вот ментальное начало, астральное, оно тоже взаимодействует, можно двигаться, левитировать, что-то еще. Это понятно. Я не помню, кажется, здесь говорил, а не говорил, может быть, в другой аудитории. Об этом еще, господи, этими опытами занимались Пьер и Мария Кюри еще когда там в 19 веке, что ли, вот, опыт с левитацией, когда Пьер Кюри держал этого медиума за ноги, Мария Кюри держала его за руки, и он своей волей подумал тяжелый дубовый стол, который висел в воздухе. И это видели 20 ученых, 5 из которых нобелевские лауреаты. И они все подписались под тем, что это все происходило. И эти документы есть в Парижской академии наук. Они, естественно, в архиве лежат. И много других таких феноменов. Это что, духовное или материальное? Это материальные вещи. Но тонкие материальные вещи. Вот. Много других разных вещей. Вот. они при определенных обстоятельствах, сложных обстоятельствах, могут быть воспроизведены. В прошлом веке во Франции две девочки проходили в деревенской сельской местности, увидели на берегу озера какую-то такую светящуюся женщину. Они были католики, им показалось, что какая-то Дева Мария, там что-то еще, ну такие. Вот. И они прибежали в деревню, рассказали, что вот там какая-то светящаяся женщина стоит на возле этого берега, или реки, или озера, не помню чего. Вот. И пришли туда люди, и какая-то вода там стала необычная. Какие-то больные стали приходить, заходили в эту воду, полностью излечивались. Задокументированные факты. Врачи, профессионалы пишут, неизлечимый больной, от которого мы отказались, там тарарам, зашел в воду, излечился и так далее. Исследовали воду. Химический состав тот же самый, ничего нового. Люди излечиваются. Фантастика. Это что, духовный феномен или это материальный феномен? Это тонкий материальный феномен. А не грубый, тонкий. Вот поэтому при помощи определенных таких вот путей можно зафиксировать все эти вещи, но Бог-душа по-прежнему остаются как бы такими неуловимыми в этих вещах. Поэтому наука бывает разная. У науки есть и авангард, и у нее есть арьергард, то есть такие кондовые грубые материалисты, которые могут стоять на своих позициях и которые

0: Если вы научным деятелем или не являетесь, смысл в том, что эмпирический путь познания такой, он очень ограничен даже для понимания материи, тем более для понимания Бога. Я думаю, что эта как бы идея, она и не оспаривается. А то, что в науке есть разные сферы, более прогрессивные, менее прогрессивные, это да. Но пока что официоз в науке, он все-таки материалистичен. Еще вопрос?
1: Вот у меня вопрос. Да. Вот вы смотрите, сказали, что без учителя невозможно прийти к познанию Бога. Угу. А как же тогда вот наши христианские святые Сергей Радонежский, Савровский, угу. Кронштадтский, они ведь пришли к Богу как-то без учителя?
0: Вопрос понятен. Пришли ли они к Богу без учителя? Я думаю, что нет. Они пришли к Богу с учителем. Кто был их учителем? А вследствие их чистоты, вследствие их искренности и бескорыстия, фактически их учителем был фактически сам Христос. Они восприняли его учение без политических купюр, без всех этих обрезаний, без всяких разных социальных компромиссов. Они восприняли его учение очень четко. И поскольку учитель – это такая категория духовная, не ограниченная пространством и временем, то в данном случае эти немногие, заметьте, немногие личности сумели получить вот это вот как бы откровение, или эту вот милость, высшую благодать непосредственно от самого Христа. Но большинство людей в этом мире, даже в мире религиозном, любую традицию, изменить христианство, что угодно, таких людей немного. То есть, например, люди, смотрите, которые, ну, вундеркинды называют, которые осваивают там как-то сами, вследствие каких-то там своих удивительных способностей, за 3 года программу 10-летней школы или еще что-то, бывает такое, да, экстерном институт сдают, еще что-то. Но это единицы, вундеркинды. Большинство людей идут по таким постепенным, стандартным путем. Точно так же и в духовной сфере. Большинству людей рекомендован конкретный процесс. Но в каждом правиле, мы знаем, бывают исключения. И поэтому веды говорят, что есть процесс, называется садана-сидхи, то есть путь духовной дисциплины, который приводит к Богу. И на этом пути принятие духовного учителя является обязательным. Но есть такие случаи, которые называют крипа-сидхи, то есть совершенство, полученное по милости, сверху вниз, как вот откровения, такие вещи. И точно так же, как, например, Рабиндранат Тагор, известный бенгальский поэт, получил в Оксфорде или в Кембридже звание почетного профессора, даже не учась там никогда, просто за свой талант великий получил, хотя он даже не учился. Точно так же в отдельных случаях отдельные личности, имена которых вы назвали, они могут получать какие-то такие вот откровения, какую-то особую божественную благодать, милость и так далее. Но большинство людей все-таки должны поступать, учиться и следовать какому-то стандартному процессу. Поэтому существует и такой, и такой путь. Но если брать, скажем, как бы общую массу людей, то все-таки не могут большинство людей получать ни с того ни с сего титулы каких-то там заслуженных почетных профессоров, да, того или другого.
2: А?
0: Лондонского, да, университета. Так или иначе. Вот, то есть для большинства людей стандартный процесс. Вот, но есть и такие вещи. Однако, если мы подумаем, что это стандартный процесс, каждый будет сам по себе просто искать Бога, и мы будем игнорировать все авторитеты, я думаю, что этого ничего хорошего не выйдет. И именно это, на мой взгляд, является причиной того, почему сейчас христианство настолько раздроблено. Сколько конфессий? В одном протестантстве около 2000, может быть, даже больше групп, понимаете? Вот. То же самое православие, оно что такое однородное? Ничего подобного. Тоже там и старые обряды, и в самом нынешнем православии там куча разных тенденций существует на самом деле. Вот. И вот эта вот как бы раздробленность традиции, на мой взгляд, она именно и происходит из-за того, что отсутствует вот эта вот как бы традиция преемственности учителя-ученики. Она есть, но она не везде явно проявлена. Например, в таких институтах, как вот монастыри, тут старчество, где вот есть какие-то старцы, наставники, потом какие-то подчиненные, их ученики, там люди значительно быстрее прогрессируют. Потому что они как бы находятся в каком-то процессе, вписанном каком-то. Люди, которые более или менее предоставлены сами себе, у которых нет такого как бы четкого наставника, авторитета, их прогресс под вопросом. Потому что самому человеку себя очень трудно поставить в рамки. Вот я перед лекцией с мужчиной мы разговаривали, тоже он мне говорил про какую-то книгу, и он говорит, трудно ее понять. Я говорю, что да, представьте себе, что вот

0: Собрались дети, ученики, им просто сказали, ну вот дети, учебники вам, пожалуйста, учитесь, а я пошел. Каков будет результат? Они скажут, ура, учебники воздух побежали гулять. То есть должен быть учитель, который скажет, так, дети, урок первый, объясняю, раз, два, три, четыре, пять, завтра выучили. На завтра приходят Иванов к доске, не выучил, 2 балла, иди, исправляйся, отработка. То есть мало учебников. Видите? Есть какие-то учебники, но стандартный процесс обучения таков, что вот учебник, а вот учитель. Который объясняет в этом учебнике. Это то есть, понятно, понимаете, да. Вот. Об этом и речь. Об этом и речь. Это да. А те примеры, которые вы привели, это скорее, так сказать, приятные исключения, нежели, так сказать. Ничего подобного. Великая ошибка. Как только ученик вырастает, учитель тут же появляется. На самом деле, учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало. Потому что квалификация должна быть не только у учителя, а у ученика в первую очередь. И первая квалификация ученика, то самое горькое для нас неприятное смирение перед учителем. Понимаете? Вот. Если вы вынырнули на определенный уровень, вы стали живете другую реальность. Учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало.
1: Вторая проблема.
0: Какая проблема?
1: Учителей немного.
0: У них такой проблемы нет. У них такой проблемы нет. Они не занимаются поиском учеников. Эх, ученикам. У них нет таких проблем, понимаете? Это немножко умозрительный вопрос. Да. Да.
2: Ну, назовите вот сейчас духовных личностей, вот как те вот в настоящее время, такие могучие духовные личности.
0: Я могу назвать, но я боюсь, что эти имена, может быть, вам немного дадут, потому что вы с этой традицией просто не знакомы, поэтому, естественно, вы и имен не знаете. Так как человек, например, который увлекается популярной музыкой, он знает всех кумиров, кто там на сцене, там кто что. А если вы этим не увлекаетесь, то эти имена вам ни о чем не говорят. Если, скажем, я посвящен в традицию индуизма, да, вот, в которой я, так сказать, живу, практикую уже 17 лет, вот, я называю эти имена, и люди, которые знают, они знают. Такой-то, такой-то, такой-то. А если вы не посвящены, я скажу вам, там, Джай Патака с вами. И что это имя вам даст? Кто он такой? Вы с ним не знакомы, да? Да.
2: Вот Сатья Сай Баба. Вы как к нему относитесь?
0: Сатья Сай Баба?
2: Да.
0: Это очень могущественный мистик. Мистик. Но мистика и оккультизм – это не равно духовности. То есть он могучий мистик, в этом нет никаких сомнений.
2: Он ведь тоже верит в Бога, и в основу своего мировоззрения вложит...
0: Без сомнения это так. Без сомнения это так. Его ошибка состоит в том, что он говорит, на самом деле, я Бог. Я Бог, аватар, воплощение. А воплощение или аватары Бога, они все записаны в Ведах по именам. Писать, если бы там не числится. Потому что у Бога есть как бы свое расписание прихода. Кто, когда. Вот, один святой, Прабхупада могу вам назвать, хотя он уже как бы оставил этот мир, Прабхупада, тот, кто принес эту духовную традицию на Запад. Его портрет на многих книгах здесь. Вот, он говорит, что трагедия Индии в 20 веке, в 20 веке была, говорит, в том, что Индия стала главным экспортером аватар на Запад. Поскольку на Западе люди не особенно искушенные в этой как бы, восточной системе, он говорит, приезжает какой-нибудь индийский по виду святой, с белой бородой, многозначительный взгляд, какие-то мантры, молитвы, заклинания, говорит, собирается вокруг него наивные, ищущие какого-то мистического опыта молодые люди, и он там говорит, за $100 я дам вам мантру определенную, вы будете эту мантру повторять, и через полгода вы станете Богом. И он дает ему эти $100, все. И при этом он не говорит ему, что ты должен хотя бы, парень, мыться по утрам, хотя бы бросить курить или пить. $100 мне дай, я тебе выдам мантру определенную, и ты станешь Богом. Дешевка, понимаете? И Прабхупада говорил, что беда Индии в том, что многие люди, они как бы спекулируют на вот этом вот своем образе поверхностном какой-то святости и на невежестве многих западных людей, на их интересе какой-то восточной мистики. И просто-напросто люди клюют на все это. Вот. Поэтому Сатья Сай Баба, Это человек, без сомнения, могущественный, у него есть свой ашам и так далее. Вот, он может какие-то там материализации заниматься, прочими вещами. Вот, но возникает вопрос, я не знаю, конечно, насколько вы знакомы с этой личностью. Несколько лет назад был сильнейший, так сказать, скандал международный вокруг этого имени в связи с его, мягко выражаясь, нетрадиционной сексуальной ориентацией. Не знаю, что вы знаете по этому поводу, вот, но это был очень сильный скандал в международных кругах. Вот, как-то там пытались его окружение, его ученики и так далее. Все. Вот, заключалось это просто в том, что когда люди какие-то приходили к нему на так называемый даршан, то есть на личную встречу, наедине. Вот. Ну, там были такие, не со всеми, может быть, но такие банальные сексуальные домогательства, понимаете? И у меня возникает вопрос, личность духовно продвинутая, какое она имеет отношение к феноменам такого рода? И мой ответ очень простой, никакого. Поэтому это сильный мистик, это сильный мистик. Но мистика, оккультизм и духовность – это не одно и то же, понимаете?
3: Вопрос тогда возникает.
0: Да.
3: По мере очищения, по мере продвижения, у человека появляются ситхи. Вот. А откуда тогда такие личности могут браться, которые его употребляют, и у которых там какие-то банальные социальные проблемы, да? Угу. Вот, и при этом они играют там, пусть даже не такие, как Саи Баба, но даже более скромные, но все-таки выше, чем средние. Вот, ситхи, да? Вот вопрос.
0: А, вопрос понятен. Ответ. Мистические силы или сиддхи развиваются не всегда вследствие духовной чистоты. В Ведах говорится, что мистические силы или сиддхи может обрести человек путем аскезы. И в Ведах приводится очень много примеров, когда люди с демоничным складом ума, которые к духовности не имели никакого вообще отношения, были наоборот антидуховными личностями, поклоняясь определенным существам в этом космосе, например, таким как Шива или Дурга, они обретали мистические силы не путем духовного очищения, а путем материальной аскезы. И там приводится очень много примеров. Был такой человек, его звали Равана. Он был по рождению брахманом, в семье священника родился. Вот. Но при этом как бы, каких-то таких духовных тенденций у них особо не было. Вот. Но были определенные как бы, такие амбиции материальные. Он хотел покорить этот мир, у него были всякие разные такие сильные материальные желания. И он совершал очень сильную аскезу, покаяние какое-то. И он поклонялся Шиве. Шива – это один из иерархов в этом материальном мире, который связан с энергией разрушения Шива. Хотя он является представителем Бога в этом мире. И когда Равана выполнил как бы, определенную эту вот аскезу свою, Шива явился ему в откровение, что ты хочешь, Равана. А? Он сказал, я хочу то-то. И обязанность как бы, того, кому он поклонялся, вознаградить его этими вещами. Вот. И Равана обладал потрясающими мистическими способностями. То есть он там появлялся в разных местах, исчезал. У него был целый свой золотой город на Ланке. Вот, на самом деле, несколько лет назад. У него был туннель интересный, который Ланка, это нынешняя Шри-Ланка, оттуда шел подземный туннель, который связывает Ланку с Южной Америкой. Не так давно в Бразилии, недалеко от какого-то городка, забыл какого там, был закрыт, официально закрыт туннель, который уводил куда-то под землю, непонятно куда. Туда ходили какие-то люди, и они не возвращались туда, поэтому все это закрыли. Вот, в Ведах описано, что оттуда, вы, кстати, как если вы знаете, в Бразилии там очень большие залежи золота, очень богато этим, так сказать, местом. Вот. И по описанию вот этих вот вет, Рамаяны, был этот вот туннель, который связывал эту Южную Америку с Ланкой, и оттуда, так сказать, поставлялось золото, там, и у него там весь дворец был золотой и так далее. Вот, у Раваны были летательные аппараты, которые сейчас нынешним ракетным войскам даже и близко не снятся. Вот, он обладал способностью там, творить вообще чудеса, оружие у него было фантастическое. Вот, и при этом он был одной из наиболее демоничных, то есть антибожественных, если можно сказать, личностей в истории. Теперь возникает следующий, как бы у вас уже предвижу вопрос. А если человек духовно очищается, почему у него автоматически не проявляются вот эти вот ситхи, мистические совершенства? Потому что эти мистические совершенства, они даются или не даются Богом, высшим существом, в зависимости от желаний, заслуг и необходимости. Например, если я очищаюсь и духовно продвигаясь, двигаясь к Богу, обозначает ли это по этой логике, что сиддхи или мистические совершенства должны стать одним из побочных, естественных результатов моего движения? И да, и нет. В каком случае да? Если я этого хочу, и на эти вещи как бы медитирую, стремлюсь к этому, может быть да. Если я развиваю в себе исключительно преданность Богу, то может быть да, а может быть нет. Более того, Господь может, даже если я очищаюсь, не дать мне этих мистических сил. В связи с чем? В связи с тем, что когда у человека развиваются эти вот мистические силы, что это может сделать с человеком? Гордыня. А гордыня – это качество, прямо противоположное смирению. И как только человек начинает гордиться, он тут же забывает о Боге. Он думает: «Я сам Бог». Поэтому все те вещи, которые, скажем, может пролять какой-то мистик, я ни в коей мере не хочу как-то там оскорбить, принизить того же Савабу и так далее, я просто хочу провести грань между мистическими способностями и духовностью. То есть в вашей как бы постановке вопроса прозвучала такая вот идея, что если есть мистические силы, это является автоматическим результатом духовной продвинутости. Но я говорю, что нет. Потому что есть примеры того, что мистические силы обретают люди и просто через аскезу, а не через духовное очищение. И с другой стороны, есть примеры того, что люди духовно очищаются, но они стремятся как бы к этим вещам. Почему? Потому что мистические силы обозначают: я могу манипулировать миром. Я могу двигать вещи на расстоянии, я могу внушать свои идеи, я могу... То есть, а это качество Бога, манипулировать. И когда человеку дается вот это вот качество, если в нем не хватает духовности, он может им злоупотребить, он может как бы деградировать вследствие этих вещей. Поэтому в действительности это не всегда такая прямая связь, потому что мистические силы и духовное очищение – это как бы дары, которые дает нам одна и та же личность. И она может дать мне духовное очищение, но не обязательно даст мне мистические силы. Или может дать мне мистические силы без духовного очищения, в зависимости от того, что я хочу. Однажды в практике нашего общества в Индии, когда Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, еще был жив, в храм один индийский наш пришел какой-то человек, мистик, какие-то чудеса такие творил, и ученики Прабхупады сказали: «Шрила Прабхупада, там какой-то мистик вообще, он творит чудеса, может быть, вы с ним встретитесь, поговорите». Он говорит: «Да, я не хочу его видеть, какой интересный». Он говорит: «Ну там такой». Он говорит: «А что он делает?» «Ну вы знаете, он просто руку вот так вот сделал, открыл, какую-то мантру прочитал, и у него на руке бум, яблоко появилось». Прабхупада говорит: «Ну и что? Я просто давал людям духовные знания, и теперь по всему миру есть храмы, куча преданных, в каждом храме полно яблок. В чем чудо?» Понимаете? И самое главное, мистическая сила и совершенство – это не воспроизвести яблоко или какой-то там божественный пепел випхути, который делает Сайбаба, и не левитировать, и не внушать какие-то там мысли. А самое главное, мистическая способность, как сказано в Ведах, это знаете что? Всегда помнить о Боге. Почему? Потому что если человек обладает разными материальными мистическими способностями, вы можете двигать горы, летать, крушить, создавать все, что угодно, сама эта по себе способность еще не освобождает человека из материального бытия. Можно остаться с этими способностями в этом материальном мире, в рамках. Но если человек обладает способностью всегда помнить о Боге, вот эта мистическая способность, не сильно впечатляющая внешний мир, она уводит человека за пределы этого материального мира. Любовное памятование о Боге – вот то, что выводит человека за пределы материального мира. Вот эта мистическая способность, высшая. А способность манипулировать внутри материального мира – это очень привлекательно. Но она не решает проблем материальной жизни. Поэтому эта способность не является высшей мистической способностью. Об этом говорят Веды. Веды перечисляют 18 основных видов сиддх, а нет, 20. 8 основных, 12 второстепенных. Вот. И потом говорится: но среди всех мистических совершенств наивысшим совершенством является постоянное памятование о Боге с любовью. Потому что это является тем самым фактором, который освобождает душу из рождения и смерти. Хотя это внешне не сильно впечатляющая сиддха, она является принципиальной, понимаете?
4: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

книги, которая называется «Запрещенная археология». Появившаяся некоторое время назад книга, фактически она пробила брешь вот в этой материальной концепции, связанной с происхождением жизни на планете, с зарождением жизни, с какими-то представлениями о том, как эта жизнь развивалась, о каких-то временных категориях и измерениях, о том, как, что такое человек, какие этапы он, как считали материалистически настроенные ученые, какие этапы претерпевал человек в своем развитии, пока он не достиг вот того уровня, в котором он сейчас пребывает. То есть человека разумного, да, homo sapiens, так называемого. И вот эти вот постулаты и те положения, которые содержатся в книге, они позволили задуматься тем людям, прочитавшим эту книгу, и ученым, и пересмотреть эти представления, и более того, многим из них они позволили принять ведические концепции. О чем же говорила эта книга профессора Томпсона? То есть профессор Томпсон приводил какие-то факты открытий и рассматривал те самые моменты или артефакты, которые говорили о том, что человеческая цивилизация, человек разумный в том виде, а может быть даже и более разумный, уже существовал на нашей планете миллионы лет назад. Миллионы лет. То есть предметы обихода и предметы быта человека, и те самые предметы, которые говорили о высокоразвитой культуре, человека были найдены в слоях земной коры, относящиеся к периоду 200 миллионов лет назад. Это не, то есть это не выдумка, это совершенно удивительные научные открытия, которые, факты которых собраны вот в этой книге доктора Томпсона. Итак, еще раз я напомню, она называется «Запрещенная археология», и многие специалисты, они знакомы, безусловно, знакомы с этой книгой. И что же такое веды? Я думаю, что те, кто меня слушают сегодня, наверняка они знают, что это такое. Но для тех, кто впервые слышит это слово, я сделаю некоторые пояснения, и мы совершим небольшой экскурс в историю. Что такое веды? Вы знаете, для русского человека это слово не является чем-то новым. Можно найти много однокоренных слов, которые содержат этот санскритский корень, глагольный корень. Веда – это, значит, в переводе санскрита «знание», а еще точнее «абсолютное знание». Давайте вспомним в русском языке слова, которые содержат этот корень. «Ведать не ведаю», «неизведанный», «неведение», допустим, помните, «вероисповедание» и так далее. Эти слова, содержащие древний корень «веда». И более того, даже символ России – медведь, тот самый медведь, и он содержит в своем имени, так сказать, вот этот корень веды. Что такое медведь? Это то существо, тот зверь, который ведает или знает, где найти мед. Мед. Медведь, да, ведающий о меде, знающий все о меде. Веды – это удивительные источники, очень древние источники. Если верить им самим, то они происходят из той удивительной давней культуры, которая тысячелетия существовала на Земле.

Федор Михайлович Достоевский очень интересно сказал по этому поводу. Он, как любой настоящий писатель, хорошо понимал, как протекает человеческая жизнь. Он говорит, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Иначе говоря, почему в жизни человека наступает стагнация? Почему в жизни человека наступает некая апатия или какая-то ужасная инерция? Именно потому, что человек не понимает, как менять себя, как развиваться. Он лишает себя удивительной, заложенной в нас возможности, не развивает ее, постоянно развиваться, эволюционировать. Человек – это удивительное творение, потому что человек, в отличие от всех остальных видов жизни, может эволюционировать в пределах одной жизни и в пределах одного и того же вида. Собака не может эволюционировать. Собаку можно выдрессировать, что-то делать, но, в общем-то, сильно они не изменятся. Человек может стать ангелом, он может стать непонятно кем, он может деградировать. В человеке есть эта бесконечно широкая амплитуда для изменений. И смысл человеческой жизни, предназначение человеческой жизни, глубинный оправдывающий фактор для нашего существования, это то, что мы, пользуясь всем тем, что нам дано, эволюционируем, меняемся к лучшему. К сожалению, люди не пользуются этим. У животных нет этой привилегии. Животные не могут ни хуже стать, ни лучше стать. Может быть, в каких-то совсем ограниченных пределах, но, в общем, у животных нет реальных инструментов для этого. Человек может стать самым ужасным и самым прекрасным. Есть также хорошая история про некого художника, который однажды решил написать нечто самое прекрасное, что ему встретится. И он отправился на поиски и, в конце концов, где-то в деревне нашел мальчика, и лицо его светилось невинностью, он был пастушком. И он был таким красивым, что просто тот не мог смотреться на него. И он нарисовал его портрет, и этот портрет прославился, потому что сама красота, свежесть, чистота дышала оттуда. И какое-то время спустя он подумал, что ему прошло много лет уже, что ему неплохо было бы для полноты, нарисовать нечто ужасное. Он стал смотреть отвратительные вещи в этом мире, и стал ходить по тюрьмам, и в конце концов нашел в тюрьме человека, чье лицо было таким отвратительным. Подумал, вот тот, кто мне нужен. Он нарисовал портрет этого человека, и когда портрет был закончен, он долго его рисовал, получил разрешение от тюремных властей. Когда он нарисовал портрет этого человека, он решил сравнить его с предыдущим портретом, который он нарисовал когда-то самым прекрасным. И он принес его и поставил рядом. Когда человек увидел этот портрет, он заплакал. Сказал, ты знаешь, на первом портрете тоже я изображен. Ты меня нарисовал. Просто за это время я стал тем, кем я стал. Вот. И смысл этой притчи очень простой вещи. Человек может быть самым прекрасным творением. Человек может стать самым ужасным творением.

Про культуру. Тоже частый вопрос, хочу сразу на них ответить. Говорят, мы русские, отстаньте от нас этим ведическим знанием. Вот вы там в Индии свое, а в Японии пусть свое, а у нас своя русская культура. Так вот, культура, вы можете Википедию посмотреть, в других вариантах, что это слово означает? Оно имеет два значения, очень интересных. Это развитие и поклонение свету, то есть знание. Знание переводится как свет. То есть культурный человек – это всегда широкомыслящий человек. И предназначение, вот я вам на ведическом языке, культура – это санскрита, очищение. Это то, что с каждым культурным действием человек становится ближе к своему счастью, к своей духовной природе. Культура должна возвышать, а не вести к деградации. И культурный человек, он берет, если он видит золото, и на нем стоит «Made in China». Ну и пусть оно «Made in China». Если золото, то золото, правильно? И машина, если она лучше, если это немецкая машина, я лучше на ней поеду, чем на «Жигулях». Нет, все. Хорошо, а тогда, если я армянин, что мне вообще пешком ходить? Ну, не делают в Армении машин. Давайте возрождать культуру. У нас были телеги. Арба или что там у них было. Понимаете, современный мир такой, что все происходит, ну, уже все. Мы не можем, да, как бы синтез идет, мы не можем жить изолированно от этого мира. Правильно? И я существую и хорошо себя чувствую, могу так путешествовать много, потому что я пользуюсь индийской медициной. Но круче она, я без химии обхожусь. Я убрал гипертонию, нормализовал сахар. И зачем мне с этой точки зрения возрождать русскую культуру? С этой точки зрения, понимаете? Дайте мне бы лайк, вам сейчас так по-русски спою, смеяться будете. Я прекрасно владею русской культурой. Ну и что? Ну где надо, там посмеяться, я владею. Но если это будет связано с тем, что надо пить водку, понимаете, и закусывать соленым огурцом. Ну не буду я, ну нет мне от этого счастья. В чем тут культура? Превратиться, я не знаю, в животное, ругающееся мятом и воняющее луком и селедкой? Ну не хочу, я не вижу смысла в такой культуре. Понятно, да? То есть мы должны разум применять, если что-то есть в культуре ценное. А как исполняют японцы долг? Это нечто. Человек умрет, но будет исполнять долг. Настолько необязательная нация. Если они обещали, они сделают. Время закончилось, а он пока не сделает работу, не уйдет. Хорошее качество, отлично. Если бы мы все так работали, как они, да? Все было бы хорошо. Но у них другая проблема, да? Они работают, только никак счастливыми не станут. Другие проблемы. У каждой нации есть свои проблемы. Поэтому, чем мне нравится ведическое знание, оно универсальное. Оно учит вас различать и брать, что брать, чтобы быть счастливым в разных культурах. Оно универсальное. Понятно?

четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем, называется «Железный век». Эта эпоха началась 18 февраля 3102 год до нашей эры. Все точно. И продлится, ну то есть она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 302 лет, и будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем нам предсказывали в этом году. Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Ну, первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А 8-я по счету – это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково. На высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды определяют, объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу. Он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первоэлемента Земли в тонком теле. То есть грехи – это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Ну, фактически тяжесть. Тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну, то есть наверху, в самом верху Вселенной, даже первоэлемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела. Все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх грубое тело истончается. Оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким. У нас много первоэлемента Земли. Там больше воды, потом больше огня становится первоэлемента. И потом дальше уже воздушные тела из первоэлемента воздуха. И потом уже только один эфир. В нашей Вселенной веды описывают 33 миллиона

или ситха-лога. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира, перемещаться. У них нет ограничений. У всех остальных...

не важно, в каком мы доме живем, главное, с кем мы в этом доме живем. Если мы действительно любим друг друга, то эти вещи нас не волнуют, какая разница. В палатке будет уютно, если там друзья. И в самом лучшем доме будет очень грустно, если мы живем с врагами. Какая разница, простую мы пищу едим или мы очень такую какую-то изысканную пищу едим. Да бутерброд будет вкусно съесть с хорошим человеком. Просто в вареной картошке, как это, на природе, с друзьями. Сварили вареной картошки, такая вкусная. С дымком. Самая лучшая специя – это дым костра. Поэтому даже мы видим в городе люди, ну, не могут, выходят в парке хоть что-то на огне приготовить. Да? Невозможно, как это барбекю там или что-то делают. То все равно надо что-то. Вот. Невозможно все время вот, искусственно жить. Хочется чего-то настоящего, выйти с друзьями посидеть. Пусть там трава мокрая, пусть ветер дует, пусть дым в лицо. Но зато с друзьями, если мы чувствуем уже материальные проблемы, значит духовность сгнила. Значит, духовность, слушай, если нас мучают материальные проблемы, именно мучают, то, что они есть, это не проблема. Проблемы должны быть. Но если они нас мучают, значит, духовность куда-то делась. Значит, духовность деградирует. Мы хотим изменить весь мир, но мы должны сначала попробовать свои силы на себе. Потому что обычно все сразу мир меняют. Пойду мир менять. Надо на себе попробовать. Хотя бы на своих маленьких дурных привычках, с чего-то простого. С чего йога начинается? С борьбы с маленькими дурными привычками. Йога очень простая. Йога говорит, ну заметь самое маленькое и избавься от этого. И избавься от этого. От чего-то простого. То есть там не оставляй посуду грязную на утро. Избавься от чего-то простого. Мы должны почувствовать радость избавления от грязи. Радость избавления от глупости. Берем что-то очень маленькое, избавляемся, чувствуем радость. Это вот радость, это вкус очищения. Йога должна нас научить вкусу очищения. Если мы почувствуем вкус очищения, йога будет для нас открыта. Духовный путь будет для нас открыт. На маленькое, потому что мы обычно беремся за самое сложное. А брошу-ка я сразу все свои глупости. И ломаюсь, и говорю, ничего не получится. Я уже к этому привык. Что-то простое. Что-то реально простого, но вот по мелочам сначала. По мелочам. 30 мелочей. Нужно на этих 30 мелочах почувствовать вкус к чистоте, к легкости, к очищению. Что мне реально легче стало. Потому что каждая глупость – это гвоздь, к которому мы прибиты к этой жизни. И он не дает нам оторваться. Мы не чувствуем легкости. Тяжесть ощущаете иногда? Вот тяжело жить. Это мы гвоздями своей глупости приколочены к этой земле. Как этого кого-то? Гулливера, да? Лилипуты маленькими гвоздиками. Помните, приколотили? Маленькими-маленькими. Но встать он уже не смог. Вот это наша жизнь. То есть мы вроде бы такие большие, такие взрослые, но жизнь иногда прямо вот к земле вот прижимает. Очень много маленьких глупостей. Поэтому йога начинается с этих маленьких глупостей, с их устранения. Называется яма, не яма. Что надо делать, что не надо делать. Вот эти вот тонкости человек изучает. Малюсенькие дурные привычки, чтобы мы постепенно вышли из этого состояния гордости, зависти.

$20,000 ежегодно вкладывается в солдата. Ну, это международная статистика. В студента вкладывается $500 в год. $20,000 в обучение солдата вкладывается и $500 в обучение студента в год. Это общая мировая статистика. Поэтому что у нас будет развиваться? Война будет развиваться. Понимаете? Как можно остановить войну, когда в обучение тех, кто должен устраивать мир, вкладывается $500 в год? А в обучение солдат, которые не контролируют свои чувства и не способны видеть общее, в них вкладывается $20,000, они становятся машинами для убийства. Солдатами должны быть особенно контролирующие свои чувства и особенно умеющие видеть общее везде. Понимаете? А иначе они становятся убийцами. Поэтому это нельзя сказать, что будет лучше. Я не могу сказать, что будет лучше. Из этой статистики я скажу, что будет хуже. Потому что деньги не в то вкладываются. Куда вкладываются деньги, туда мы и будем развиваться. Это же факт. Куда деньги вкладываются, туда идет общество. Общество можно проследить по его деньгам, куда они вкладываются. Я не знаю, как у нас в России, но вот по миру так. Я думаю, у нас может быть еще хуже. Я не знаю, сколько у нас в студентов вкладываются. Сейчас вообще платят там стипендию какую-нибудь. Сейчас сами студенты платят, да, больше за свое образование поддерживать. Да, то есть вы видите, какая структура. Поэтому о каком процветании в обществе может идти речь, как когда нет образования, а деньги вкладываются в войну? Решение идет на уровне проблемы. В нити-шастре, в варта-шастре, сейчас в варту-шастру немножечко отойдем. В варта-шастре есть такая проблема. Войну нельзя решить с помощью войны. Поэтому если просто вот эта гонка, там ракета, здесь ракета, там солдат, здесь солдат, ничего не решится. Потому что называется решение на уровне проблемы. Нет, нужно глубже пойти, где корень проблемы. Корень проблемы в том, что нет культуры. Нет культуры нити, нет культуры поведения. Поэтому просто это то же самое, как и в медицине, симптоматическое лечение. Да? Убрали боль, просто таблетку выпили, боль убрали. Боль убрали. Но что делать? Никто не говорит о том, что нужно что-то менять в образовании. Кстати, войны идут, заложников мы захватывают, все, что хотите. Никто не говорит, что у нас плохое образование. Никто не говорит, что у нас со школьниками проблемы. Все говорят, вот какие-то проблемы, там страна какая-то, еще что-то. Все это глупости. Потому что, ну, проблема глубже. Проблема глубже. Но почему об этом никто ничего не говорит? Потому что, да, сами руководители не следуют нити. Сами руководители пьют, курят, занимаются незаконными делами, махинациями, обманывают. Сами руководители. Поэтому они не могут внедрять эти принципы нити в общество. Поэтому, конечно же, никто говорить об этом не будет. Поэтому будут реформы русского языка, реформы физики, химии, кого хотите. Но не реформы поведения. Реформ поведения нет сейчас. Реформа русского языка ну, готовится. Какой смысл в этих реформах? Ну, писать будем как-то ну, по-другому. Ну, что изменится от этого вообще? Что изменится концептуально? Какая же это реформа? Реформа должна что-то менять на уровне поведения.

0: это внутренний поиск, он был практически всегда. И со многими людьми, вот большими художниками, когда я разговаривала, я у них спрашивала, вот вы ощущаете, что в какой-то момент не вы это делаете, а что-то появляется, и вы сами удивляетесь этому. Они говорят, да, это есть. Они не знают, что это такое. Те, кто не занимались духовной практикой, и те, кто не искали ответов, но ощущали это, и они подтверждают, что это есть. И поиск, он вначале не определен, кого или чего. Он просто есть, это внутреннее состояние. Каждый человек, находящийся в этом мире, всегда ищет ответы на свои вопросы. Также и человек, занимающийся творчеством. Ну, на мой взгляд, мы все в этой жизни занимаемся творчеством. Мы пытаемся творчески организовать свое пространство, мы пытаемся творчески организовать свое время, мы пытаемся творчески организовать встречу. И этот момент, он всегда интересен. И когда это удается, то что-то внутри подсказывает, да, вот есть какой-то внутренний образ, идеал, внутреннее стремление, есть какая-то искра, есть какой-то путь, вне зависимости от законов, канонов. Этот путь и этот образ, и это стремление, оно всегда подталкивает к поиску. И я думаю, что большинство людей это интересует. Иначе сам процесс, вообще прогресса бы, конечно, остановился, если бы именно этого внутреннего не было. У нас меняются законы, у нас меняются каноны, но этот внутренний поиск этой искры, этой связи и этого образа у нас остается. И этот внутренний поиск, он позволяет преодолеть самого себя в каждую настоящую минуту и каждую следующую минуту быть лучше уже новым, уже другим.
1: И вот даже, то есть получается так, что когда вы живете, дышите, идете, смотрите куда-либо, у вас внутри уже все равно есть тот образ, к которому вы стремитесь. Это, может быть, я сумбурно как-то пытаюсь изложить свою мысль, но рождение той будущей работы, картины, которая должна появиться, оно вынашивается какое-то долгое время. Я правильно поняла?
0: Не совсем правильно. Вот я не пытаюсь как бы вынашивать это, потому что этот, если процесс вынашивания, то подключается процесс обдумывания. Если вы спрашиваете о том, ну, как рождаются эти картины, первый момент, что я поняла для себя в жизни, любая деятельность, сделанная без любви к Богу, она вообще просто бессмысленна. И когда этот импульс любви, он рождается внутри из общения, из замечательной книги, или из замечательной лекции, или из замечательной музыки, то я просто вот именно это состояние пытаюсь, когда это вдохновляет меня, я просто пытаюсь передать на холст. Иногда я сама удивляюсь, что происходит. И тогда я уже не меняю эти картины, если этот контакт произошел, если ощущение любви в сердце возникло.
1: Даже так очень глубинно.
0: Я искала просто вот эти вещи. И если, например, вот говорить о творчестве, я совсем недавно тоже в Индии нашла вот небольшие тексты, которые подтверждают

Следует понимать, что ища свой круг взаимоотношений или общаясь с кем-то, мы неизменно должны применять свой разум. Мы должны спрашивать себя, на чем основываются идеалы людей, с которыми я хочу общаться. На каких ценностях, на временных или на вечных? Если ценности временны, то необходимо сразу заключить, что впереди меня ждут страдания. Хочу я этого или не хочу, нужно взвесить. Нужно об этом всегда помнить, что если цели жизни или основные жизненные постулаты основываются на чем-то очень временном, неважно, что это, что мы видим в этом мире временного, дом, семья, все это требует заботы, любви, поддержания. Но говорится, что для того, чтобы дать близким свою любовь, необходимо обладать ей самому, обладать счастьем, которым мы хотим поделиться, не пытаться получить счастье от близкого человека, а наоборот отдать ему счастье. И что для нас счастье, мы должны признаться, то, что никогда не проходит. Если мы находим это в своем сердце, если мы это понимаем, то мы сможем не только близким подарить счастье, но и всем остальным людям, причем абсолютно не привязываясь к ним. И это избавит нас от страданий в дальнейшем. Это позволит нам с пониманием относиться к проблемам близких, а не так, что у кого-то там какая-то проблемка у близкого человека, и мы садимся с ним и начинаем вместе плакать, что вот, мы такие несчастные. Человек, который понимает внутри себя счастье, он еще больше помогает людям, когда у них какие-то трудности. Он садится и говорит, что, понимаешь, это все временно, вот ты сейчас, какая-то проблема незначительная. Но я уверяю тебя, все будет хорошо, все будет нормально. В этом мире все временно, все, и счастье приходит независимо от тебя, и страдания приходят независимо от тебя. Поэтому успокойся, все пройдет, не переживай, и это тоже пройдет. У Джорджа Харрисона есть одна великолепная песня «All things must pass». «Все должно пройти», где он поет, что восход солнца не может длиться вечно. Ничего в этом мире не может длиться вечно, все пройдет. Мы должны быть готовы ко всему. И если мы хотим настоящих отношений и не бояться о том, что они когда-то прервутся, то мы всегда должны основывать наши отношения на понимании вечности, на понимании того, что тот, то живое существо, с кем я общаюсь, так же вечно, как и я, и нуждается в таком же счастье, неприходящем и неуходящем, постоянном счастье. И эти взаимоотношения, они будут совершенными. Эти взаимоотношения, они будут источником удовлетворения, успеха, счастья в жизни.

да, и одновременно с этим желанием тоже они в сердце нашем обретают силу. Например, был такая личность Федор Григорьевич Углов. Слышали, я думаю, эту фамилию, да? Кардиохирург. Он дожил до 104 лет, до 90 лет он оперировал людей. И когда ему задавали вопрос, точнее, не вопрос задавали, а он написал, он антиалкогольное движение вот это запустил в России. Углов, он после себя оставил определенное наследие, он сформулировал определенный свой опыт, сжал очень богатый опыт до 12 жизненных принципов Углова. И один из принципов звучит, можете посмотреть, они сами по себе любопытны, один из принципов звучит: оградить своих детей от разрушающего влияния современной музыки. Почему? Потому что музыка транслирует определенные что? Определенные ценности по факту. И уровень культуры, он определяется по уровню музыки, уровне, ну, в нашем случае уровню эстрады. Римский историк, не помню его имя, он сказал, что падение Римской империи началось в тот момент, когда музыканты, пренебрегая образовательной функцией, стали выполнять только развлекательную, когда они стали просто развлекать. Mm-hmm. То есть это просто, ну, желание наслаждаться. И смотрите, звук вот эти все уровни в себе содержит. Это означает, что звук обладает определенной силой. И когда психологи говорят, что аффирмация – это что-то важное, да, что нужно проговаривать. Вот вы, например, можете сказать: «Я чего-то хочу». И по звуку можно понять, а ты на самом деле этого хочешь или нет. Это твое желание, Сандрия, или это просто какая-то твоя, ну вот, придумал, или бабушкино желание, да. И вот эти проговаривания – это очень важно. И когда мы говорим выписывать содержимое своего ума, как определенная техника, очень могущественная, очень сильная. И когда мы нужно просто выписать все, вот сел, просто начинаю выписывать свои желания, все, что я хочу, выгребать прямо до дна, смотреть. А что, потому что это то, что создает наш мир, нашу реальность. То будущее, оно находится именно здесь. Потенция его изменений, точнее сказать. И смотрите, мы когда выписываем, мы, по сути дела, есть такая форма, называется лакита джапа. Это означает, мантры их читают, молитвы, да, определенные, а есть способ, когда их просто пишут. Но эффект воздействия, он такой же. Поэтому либо проговариваю в контакте, либо записываю даже еще сильнее. Да. И когда мы выписываем, когда мы проговариваем, мы имеем возможность осознать на самом деле. Потому что пока это чувство, пока это эмоция, это все очень такое подвижное, легкое. И сегодня есть, завтра нет, как бы, ну, прошло и все, и ни о чем. Если мы это не проговорили, значит, мы этого не осознали. Если это мы не смогли выписать, прописать, значит, мы не осознали. Поэтому, когда возникает вопрос, а чего я на самом деле хочу, какие у меня желания на самом деле? Что это важный на самом деле вопрос. Бог с ним как? Вопрос, от чего на самом деле, то есть я именно хочу, то есть как душа даже, если да, то начинайте просто выгружать. Сидите и пишите все. Вот пока 500 желаний не напишите, выгружаем. С любые, даже самые мелочи. Я понимаю, что вначале там 20 и ступор. Но если пойти дальше, нужно просто вот вскрыть всю эту систему. И вы увидите, что на какие-то вещи у вас отзывается сердце на самом деле. Вы чувствуете, что это определенную радость, определенную как бы потенцию. То есть душа, она будет реагировать на определенные желания. И вы увидите, что эти желания всегда связаны с служением другим людям. То есть так или иначе, то есть понятно, что я как-то реализуюсь, я развиваюсь, но если этого служения нет, это желание, оно настоящим никогда не будет. Это что-то искусственное, привнесенное. Это противоречит нашей природе самой.

0: Можно ли сказать, что Господь само творение совершает для того, чтобы познать самого себя?
1: Я понял вас. В духовном мире нет творения. Материальный мир – это творение. Духовный мир всегда. Бог всегда. И мы вечные живые существа. Бог – это не тот, кто появляется и еще потом творит мир. Нет. Это материальная часть. Это 1/4 всего, что есть. Материальный мир – 1/4 всего, что есть. 3/4 – это духовная реальность. Она вечная. Понимаете? Она была всегда. Абсолютно истина была всегда. Мы были всегда. Мы все вечные. Но время от времени нам хочется побыть великими. И тогда нам отводится место для великих. Мы вместе для великих. Поэтому тут все великие. А куда ни денется, везде все великие. Но есть возможность перехода. Это называется душа, атма, еще называется пограничная энергия. Почему она называется пограничная энергия? Есть духовная энергия. Есть материальная энергия, есть пограничная энергия. У нас есть возможность выбирать, да, где мы хотим находиться. Мы можем этот выбор совершать каждую секунду. То есть мы выбирающие. Если мы выбираем духовную реальность, пожалуйста, она открыта. Идите, никому не жалко, заходите. Если мы хотим материальную, пожалуйста, она открыта. Вот вам рождение, смерть, старость и болезнь. Выбирайте, это ваш выбор. Понимаете? Пограничная энергия. Мы как тумблер туда-сюда, туда-сюда. И это каждый день происходит. То есть хочу отключиться, отключаюсь, буду спать назло всем. И буду спать. Пойду напьюсь. Или пойду на лекцию. То есть я реально могу выбирать, в какой энергии находиться. Придя на лекцию, мы выбрали, что сегодня вечером будем находиться под влиянием этой энергии, духовной энергии. Но мы могли выбрать и другое. Я думаю, этот выбор стоял, он был, и мы выбрали, мы сделали этот выбор, это пограничная энергия. То есть, а кто такой святой? Тот, кто окончательно решился со своим выбором. Пум. И все. А мы еще думаем, мы еще переключаемся. Неплохо, конечно, но тут-то тоже нормально. Рыбок выкормить. Они же вон как смотрят на меня через стекло. Они причем недобро всегда смотрят через стекло. Я замечал. Я жил в одной квартире, где был большой аквариум. Я там спать не мог. Я его завешивал. Я когда просыпался, они все у этого стекла на меня смотрели. Видно, хозяин был такой редкий, кормящий. И они очень зло на меня смотрели. Думал, отродятся же, потом узнают меня еще в следующей жизни. Так вот на улице встретят бывшие рыбки. Разобрались, да? Так, ну я коротко объяснил, но идея в этом.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Понимаете, когда человек выбирает неправильную цель жизни, не ту цель жизни выбирает, тогда судьба его сводит с разума, то есть он теряет цель жизни. Понимаете, человек живет, счастья нет. Допустим, чувственное счастье, главное это наслаждаться жизнью. Сладкое поесть, там вот все, у меня такая красивая, хорошая, сладкая ем, всех люблю, все, мне классно. Все, цель жизни так и выбрана. Наслаждаться обществом людей, цель жизни выбрана. Хорошо, значит будет стресс в ней. Не классно. Что происходит, срыв установки? Я вроде вот так же живу, а не получается. Понимаете, это называется... сошел с разума. То есть человека сбила с толку ситуация. Почему? Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы всем наслаждаться. Она предназначена для того, чтобы себя как душу понять. Поэтому человека избивает с толку ситуация. И жизнь всегда, человек, он туда лезет, назад. Понимаете? То есть сбивает. Это сошел с разума называется. С разума сойти нормально. Это нормально. Потому что когда человек сбился с пути, он не знает, куда идти. Это нормально. Но есть еще такое понятие «сошел с ума». Знаете, что такое ум? Это вся система, в которой мы находимся. Это все каналы психические. Это тонкое тело ума. Там все, вот все, вся психика человека – это ум. Разум – это то, что над психикой находится, то, что помогает жить. Вот если человек с ума сошел, у него дух вошел в ум, начинает управлять всей системой дух, тогда человек потерял себя. Это страшно. Человек может сходить с разума, может жить в стрессе, но если ты чувствуешь, что теряешь себя,

Не учится в школе нормально, вы его заставляете. Смотрите, у него крыша потекла, значит, вы его убиваете в нем жизнь. Надо остановиться, сказать, не учись. Нормально, отдохни, все нормально. Видите, он не может. Значит, вы его, сейчас срыв произойдет. Он может сойти с ума уже, понимаете? Поэтому, когда человек в стрессе находится, ему нужна особая ситуация жизни. Допустим, женщины все раздражают, не надо находиться в тех же условиях. Скажите всем, я буду больше в одиночестве проводить время. Объяснитесь своим родственникам это. И они вас поймут. Понимаете? И отдыхайте. Отдыхайте, восстанавливайте свои силы умственные, потому что сходить с ума не надо. Но на самом деле сходит с ума тот, кто не достиг своей зрелости, потому что зрелый человек духовно, никакие бы ситуации в жизни не происходили, с ума он не сходит и даже с разума не сходит. Когда человек сдал все свои экзамены, смерть перед его лицом появляется, беда, нищета, бесславие, что бы ни появилось перед его лицом, такой человек никогда не теряет равновесие. Но это очень высокий уровень моего точки. Очень высокий уровень. Не надо думать даже, что мы к нему приблизились. Нас, когда додавливает судьба, нам приходится прилагать усилия, чтобы восстановить свое психическое состояние. И это нормально. Судьба надавила, надо больше молиться, больше духовной практикой заниматься. Это нормально. Здесь нет никаких проблем. Но человек, который достиг совершенства, он всегда одинаков. На него не надавишь. Он уже чувствует себя как душа, он экзамены сдал. И поэтому никакие волнения и тревоги этого мира его не беспокоят. Голод его не беспокоит, сон его не беспокоит, нищета не беспокоит. Если его пытаются убить, это его не беспокоит. Почему? Потому что он знает, что его не убьешь. Он чувствует себя вечным, вечным, понимаете? И чувствует бесконечное счастье внутри себя. Смотрите, по факту, мы очень зависим от ситуации, в которой живем. Смотрите, внимательно слушайте меня. Сейчас самая главная часть нашей лекции будет. Вот смотрите, у меня много работы, у меня много дел, у меня много потребностей, поэтому мне некогда заниматься самосовершенствованием. Почему это так все? А потому что ты очень нуждающийся. Ты не испытываешь много духовного счастья. Ты не испытываешь много радости внутри себя. И поэтому тебе надо радости извлекать из того, что тебя окружает. Вкусная пища, хорошее жилье, хорошая одежда, хорошая машина, хорошее положение в обществе. Я не могу без этого жить, мне очень тяжело. Это означает, не хватает духовной жизни. Теперь вопрос, а почему у тех людей, у которых достаток внутри, очень много духовной жизни, почему у них пропадает интерес к зарабатыванию денег, к тому, чтобы большая квартира была, сильно вкусной пищи пропадает интерес? Почему? Потому что им это не надо. Им и так хорошо. И так хорошо, попытайтесь им понять, что им в тысячу раз лучше, чем вам со всем этим. Нам, вернее. Это я гордо сказал. Понимаете, то есть нам со всем этим, святым людям гораздо проще жить, чем нам. У них больше времени на самосознание, меньше потребностей и больше счастья в тысячу раз. Теперь возникает вопрос, так что мне всего этого не делать, бросить работу, не питаться нормально, что вот так жить? Нет. Нет. Мы скованы жизнью, потому что она нас сковывает. Попробуйте меньше зарабатывать, вы с ума сойдете. Попробуйте меньше жилье сделать себе, с ума сойдете. Так что делать? Объясняю. Человек должен все свободное время, а если свободного времени нет, значит просто сокращайте работу, меняйте работу. Свободное время – это главное, что в жизни есть у человека. Свободное время посвящайте духовному самосовершенствованию. Жизнь будет становиться все более сладкой и освобождать свои путы будет. Легче будет жить. Как освобождать? Может быть, вы повысите свое положение в обществе, меньше надо будет работать. А может быть, вам не надо будет просто работать много и все. Потому что потребности меньше будут. У каждого это действует по-своему. У кого-то так, у кого-то так. Как у вас подействует, неважно. Важно то, что вам будет лучше. Вот это важно. Понимаете? Некоторые люди думают, а лучше не будет, если меньше работаешь. А вот это тупость уже. Тупость. Тупость. Всегда, когда человек в душе сладкий вкус испытывает, ему хорошо в душе.
Он всегда

0: живет лучше, всегда живет лучше. Поэтому к этому человек должен стремиться всю свою жизнь, именно к этому. Чтобы в душе наступило счастье, глубина, чистота, вечность. И в следующей жизни будет то же самое. Экзамен сдан, второй раз давать уже не надо. Стресс по Луне. Это отношения с близкими людьми. Луна означает семья. Обычно у женщины возникает периодически холод к близкому человеку. Возникает неожиданно раз в сердце пропало чувство к близкому человеку. У кого пропало из женщины чувство к близкому человеку, поднимите руку. Это нормально. Нормально, значит, просто идет стресс по Луне. То есть что делать, ничего не делать, никуда не уходить, никуда ничего не менять. Просто придет время и потеплеет. Где-то осталось 3-4 месяца подождать. Все, как раз, тепло, все. Сердце пошла любовь. Если бросила мужа и сердце холодное, то надо раскаиваться, пока не потеплеет. Это другое. Это уже не просто стресс по Луне, это наказание. Это человек наказан. Хочу выйти замуж, встречаюсь с парнями, знакомлюсь, нету семейного чувства, значит наказано, надо раскаиваться, пока не возникнет, все, нет другого способа. А если он сам виноват, что я его бросила, не имеет значения, кто виноват, не имеет значения. Бросила, ушла от мужа, а он гулящий был, он бил, ну хорошо, поживи отдельно, ставь ему условия. Выполнять условия, сходимся, не выполнять, расходимся. Можно разную дистанцию держать от мужа, разную дистанцию. Но уходить нельзя. Бросила, сердце его поранило, ответишь за это. Будешь, значит, жить одна. Если не можешь с сердцем близкого человека поступать правильно, холод получи в сердце, не будет близкого человека. Все. Поэтому вот стресс по Луне означает, что нету близости. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали за темною водой. Ну это все, стресс по Луне пошел. Нет контакта. Как сделать, то есть вопрос, а как сделать так, чтобы семья была? Объясняю. Начинайте служить Богу. Начинайте заниматься духовной практикой, почувствуйте очень сильно чистоту своего наставника, думайте о нем постоянно. И эта чистота наставника, она сердце сделает теплым. Когда сердце станет теплым, к нему кто-то притянется. Создастся семья. Почему никто не притягивается? Потому что нет необходимости. У вас нет к чему притягиваться, понимаете? Притягалка сломалась. И не надо ее никак не сделаешь, ее же так... И заработала. Мы не можем. И чтоб как. Теплое, да, сердце? А? Не работает система. Или дают нам, или не дают. Есть, значит есть. А у кого всегда сердце теплое, поднимите. Он никогда не ломает. Все нормально. Есть такие? Он молодец. У вас все впереди еще. Видите, это означает, что счастье испытываем от теплоты отношений. Видите, я для чего руку вы подняли? Я вас пригостерил. А что боролся, на то я напоролся. Чего чувствуешь, что у меня больше всех, то и могут лишить. Того и могут лишить. И уже лишали, вы забыли уже просто. Уже забыли. Это было в детстве. У вас произошло чувство разлуки, разрыва такое с родителями. Такое чувство холода к ним. Вы, наверное, забыли уже. У вас было, я вижу, что был такой стресс. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Я в Литве, в Риге, в Вильнюсе спросил, у кого сейчас вот все классно и никогда не будет плохо? Такие руки поднимают. Я говорю, значит, вы на высоте волны судьбы, дальше будет хуже уже. Я говорю, а у кого все плохо, никогда лучше не будет. Они такие поднимают. А вы внизу волны судьбы, значит, скоро будет лучше уже. Но так она постоянно волнами идет в жизни. То сильно хорошо, то сильно плохо, то посередине. Вот так вот. Все время она течет. Жизнь течет вот так. Стресс по Луне означает... Стресс по Луне означает, никого нет. Какой брак? Стресс в отношениях. А, когда случается стресс в отношениях? У меня разок на женщину, одна женщина сидела, бабушка сидела одна на лекции. Я постоянно ей говорю, вы что ругаетесь постоянно, что ругаетесь? Она говорит, да мне не с кем ругаться. У меня все уже ушли, уже отругалась. Вот. И я говорю, а что вы сегодня-то с кем ругались? Она говорит, ни с кем не ругалась. Потом сидит, сидит. А, Олег Геннадьевич, открыла дверь, там кошка накакала. Кошка ругалась. Всегда найдем, с кем ругаться, всегда найдем. Кошка накакала, с кошкой ругаемся. Птичка стукнулась об стекло, с птичкой ругаемся. С тараканом ругаемся. Все, кто попадается на глаза. Понимаете, то есть с кем ругаться?
1: Нет, не ругаться, прошла ли я...
0: Не уходить, да.
1: Но если я не замужем за этим человеком, должна ли я терпеть этот стресс, или мне можно уйти?
0: Вы не замужем?
1: Нет.
0: Но живете с ним?
1: Да.
0: Это значит, что замужем.
1: Я уже...
0: Вы понимаете, люди так обманывают себя. Веды говорят, вместе прожили год, муж и жена, хоть расписались, хоть не расписались, хоть у вас гражданский брак, хоть героический, хоть патриотический. Не имеет значения. Вот. Не расписались, год прожили, все равно муж и жена. Все. Ух, а? Ну вот год, так вот, год завязывается. Между мною и тобой ниточка завяжется. Год завязывается ниточка. Через год завязалась уже. Уходишь, разрываешь ниточку. И человеку плохо. Сердце у него болеть начинает. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Понимаете? Так вот поет он уже. А ты как бы тебе по барабану, ты выходишь, да? Ну мама, мама, мама, тебе по барабану, когда уходит, по барабану. Прощай со всех вокзалов, поезда, уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Человеку классно, нет проблем. Вот, он расстается навсегда, у него все нормально, а тот совсем по-другому. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как эхо повторяю. Где же ты? Несется с высоты. Где же ты? Вот за то, что так наказало человека, за это будешь страдать, отвечать. А если меньше года вместе жили? Вообще не жили вместе, спали вместе. Не спали и не жили. Спали, но не жили. Объясняю, если вы вместе спали год, но не жили, значит, вы муж и жена. Значит, муж и жена наполовину. Значит, будет чуть поменьше, больно. Не раз поспали, уже все. Это в ведах считается разные, есть виды обряды бракосочетания. Один из самых невежественных обрядов бракосочетания – просто переспать и все. Да, брак, повенчались. Переспали, повенчались. Тоже бракосочетание, но невежественное. Это сколько же у меня тогда? Олег Геннадьевич, вы даете вообще. Смотрите, у женщины, когда она как это вот так вот живет, у нее сердце становится очень горячим. Очень горячим означает доступным каждому. То есть каждый человек захватывает ее сердце, она не может ничего с этим сделать. Она может говорить, я бы хотела с тобой вот быть, но не могу, меня тянет везде. Вот. А у мужчины, когда он так живет, вот так вот гуляет, у него сердце не может никому привязаться. Не может создать семью. Гуляет, гуляет, гуляет, не может ничего делать. Мне один знакомый, он говорит, когда я женюсь, когда? Я говорю, ну просто женись и все. Ну мне нужно, чтобы в сердце возникло что-то. Ну не могу, вот не возникает. Я говорю, не надо нагулять. Ну, я уже нагулялся, что теперь делать? Женись и живи просто как можешь. Пройдет 5-6 лет, привяжется сердце. И я так не могу. Ну тогда дальше гуляй. Хочется семью уже возраст. Ну, повесься, что ли, что делать? Надо или туда, или сюда. Или, если хочешь гулять, гуляй, жизнь не будет счастливой. Хочешь жениться, знай, что нагулялся, не будет близости, значит, все. Потому что на одну смотришь, а вокруг еще куча красивых. Хочешь же получше всегда. Ваш вопрос дальше. Тему обсудили, да?
1: Почему вы считаете, что человек, который уходит, не испытывает боль?
0: Почему не испытывает боль? Потому что если когда человек испытывает боль, он не может уйти. Ну хорошо, ушли, испытываете боль. Значит, вы еще не ушли. Поставила точку. Вы ставите точку. Ну вот вы поставили точку. Вас тянет? А?
1: Да, чувство вины или боль. Вины или что-то такое.
0: Боль, значит, тянет. Это значит, тянет. Есть связь. Есть связь, тянет. Значит, не ушли.
1: Да, не думаешь.
0: Но не ушли все равно. Связь остается. Знаете, есть два типа людей, которые уходят. Одни уходят и боль. Значит, не ушли. Вот внешне просто ушел, это не ушел. Ушел означает тю-тю. Когда люди уходят, когда стресс по луне, холод в сердце возник, пошел. Все. Боли никакой нет, все, забыл. Если человек звонит, ты меня помнишь? Нет, не помню. Все, сердце холодное, ушел. А вот когда боль, это значит не ушел. Значит, связь остается, все, никуда не ушел. А мы уже развелись, штампы поставили, ну и что? Какая разница, что вы там ставите? Связь сердца осталась, муж и жена, все. Ну я же ушла от него, какой он у меня муж? Я не могу человеку уйти, не означает. Но можно в Америку уехать, все равно будет связь. Чувствуешь связь, значит муж, жена, все. А можно другого себе найти? Попробуй. Если у тебя всю жизнь, вот всю жизнь люди живут друг с другом. На всю жизнь, они специально на всю жизнь. Олег Геннадьевич, ну как сделать так, чтобы холод этот в сердце был? Ну как? Хочу холод. Надо сильно просить Бога. Кто вот, с кем мы разговариваем? Кто ушла? Сильно просить Бога надо. Господи, хочу холод. Надоело с этим скотиной связанным быть. Получи холод. Хочешь холод? Получи холод. Все, холод получила. Вообще ни за кого замуж не выйдешь.
1: То есть отношения нужно пройти стресс по всем планетам?
0: По всем? Зачем проходить по всем планетам? Нет, нет, не должна быть. Надо просто, можно жить отдельно. Понимаете, это не вопрос уходить от отношений или не уходить. Если люди живут как собаки, да, вопрос, а можно ли мне, надо загрызть его совсем или загрызть кого-то другого? Надо перестать жить как собака просто. Понимаете, когда на таком уровне находишься в сознании, всегда будут стрессы, всегда будут проблемы. Понимаете, это не проблема с человеком, это проблема с вашей развитостью внутренней. Если вы развились как личность, духовно зрелой стали, тогда вы другое уже строите, другие отношения. Поэтому некоторые люди говорят, давай мы будем меньше отношений строить друг с другом, больше заниматься духовной практикой. И они вот так вот развиваются, потом, но они не расходятся. И потом раз, отношения хорошие стали, потому что они развились. Вы меня что спросили, мучиться или не мучиться, Олег Геннадьевич? Надо развиваться. Пока не разобьешь, все равно будешь мучиться. Жить-то все равно с кем-то придется. Вы не понимаете, что отношения можно оставлять по-разному. Можно их сохранять на расстоянии. Так и надо делать. Супруги иногда ближе, отношения строят иногда дальше. Это зависит от кармы. Карма тяжелая, чуть подальше отношения. Карма легкая, чуть поближе. Так всегда надо менять дистанцию в отношениях. Это древняя культура, об этом учит. Но мы не знаем, мы можем или только вместе совсем, или разошлись совсем. Это означает бескультурия, понимаете? И мы мучаем до последнего друг друга, грызем. Мы раз разбежались. Чувствуете, мучаясь, немножко подальше. Меньше мучаясь, поближе. Нет ругани. Ругань началась подальше. Закончилась хорошо поближе. Тяжело совсем подальше. В разных местах живем. Но муж и жена. Это культура. Жилья нет, уже климат холодный. Ну, значит, в соседних квартирах, в соседних комнатах. Выбежали на кухню, погавкались, разбежались. Понимаете? По конурам. А дети также мучаются. Да. Да, пока вы не поймете, что надо повышать духовный уровень своего сердца. Духовный уровень вашего сердца повысился, в квартире наступило счастье, покой. Понимаете, муж алкоголик, в квартире покой. Что с ним происходит? Совесть начинает появляться, начинает мучиться, что неправильно живет, потом приползет, скажет, прости.
2: А есть такие примеры, когда жена себя ведет правильно, и муж справляется?
0: Интересный вопрос, смотрите, у нас много людей в зале. Вопрос, а есть такие ли примеры, когда жена ведет себя правильно, и муж справляется? Поднимайте руку. Вела правильно себя, мужчине не надо. Жена вела правильно, муж исправился. Есть такие примеры? Раз, вот я с вами. Пообщайтесь с ними. Вот две девушки сидят. Пообщайтесь после лекции. Еще у кого муж исправился, вела себя правильно? Вот так, еще. Вот, пожалуйста, вот. Сколько лет лекции слушали? 3 года. Сколько вы? Год. И за год уже смотрели? Классно. А вы сколько слушали? Что вопрос задал?
2: Первый.
0: Молодец, у вас все впереди.
1: Я изначально ничего не
0: знаю. А вот ведическая культура не рассматривает эти планеты. Рахакету все никто не понимает, поэтому мы будем. Раху означает тонкая невидимая планета, которая отвечает за беспредел. Беспредел. У нас в стране в полной степени работает система. То есть это планета, которая заставляет людей пить водку, матом ругаться. И заставляет их драться друг с другом, в семьях. Это Раху так действует. Злая планета невидимая. Вот. И вот эта планета Раху, злая невидимая планета, она стресс как по Раху, это когда... Или в твоей жизни беспредел начинается, драки постоянные, тебя кто-то бьет на улице, там везде лупят, мучают. Или ты кого-то мучаешь. Но понимаете, стрессов по этим планетам как таковых не бывает. Бывают стрессовые реакции. Потому что эти планеты не являются ключевыми в жизни человека. Это просто, если... Ну, у кого бывает стресс по Раху? То у человека, который живет как свинья. Спился, под забором лазаешь, все тебя бьют, мучают, плюют в тебя. Просто живи как человек, стрессов с аппараху не будет. Все. Понимаете? То же самое стресс по кету. Кету – планета, которая разрушает отношения. Она у нас не действует в России. У нас люди отношения строят 5 секунд друг с другом. Не надо сильно париться. Вот съездите в Америку, Америка – хорошая страна. Съездите в Америку, увидите, 5 лет нужно, чтобы просто познакомиться с человеком. И человек сначала там балдеет, ходит, всем улыбается в Америке, думает, классно жить, а потом приходит время, надо замуж выходить. А не за кого? Потому что не познакомишься. Очень сильно трудно создать отношения. Поднимите руки, кто из вас в Америке жил? Согласны со мной, нет? Просто невыносимо трудно создать отношения. Очень тяжело, люди чужие все, хоть и улыбаются. А создать глубокие отношения невозможно. Все друзья, и нет никакой близости ни с кем. Подружились, разошлись. Вот это Америка, тяжело очень русскому человеку. Одна женщина мне рассказывала, в Америке жила. Я, говорит, через 5 лет жизни в Америке приехала в Россию, и меня на таможне это одна, милиционер обматерила. Я говорю, я ее хотела расцеловать. Так мне было хорошо. Ну просто потому, что вот близость, она близко сказала ей слова такие, близкие очень. Очень близко, по-свойски так ей сказала. И она ее просто моя, наша, русская. Понимаете, поэтому не надо никакую в Америку. не нужно туда, там холодно для нас. Они там нормально, у них другая, другие совсем задачи в жизни, им там хорошо. А нам где там не надо, нам надо тепло, поматериться, поругаться, подраться и простить друг друга, все, это наша жизнь. Надо так вот. Да? Стресс-пакету, да, стресс-пакету, когда человек, все, нет у него никого, это убийцы, убийцы. Стресс-пакету, тоже деградация сильная. Когда стресс-пакету, когда человека никого в жизни нет, нет близких людей, нет родственников, постоянно всех мучаем, терроризируем, никого не любим, холод, сердце, все. Это стресс-пакет. Нет жизни, нет счастья, потому что нет любви. А? Нет, поймите, что нет, есть планеты, все идут по времени, есть периоды планет разных, но не обязательно будет стресс. Стресс означает, что ты стремился к такой жизни, понимаете? Хочешь наслаждаться природой, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Понимаете? Будешь стресс по Меркурию испытывать. Да, если наслаждаешься там какой-то, чем-то увлекся в жизни, о, мне нравится, у меня увлечение, все, у меня как бы, у меня так классно, у меня есть хобби. Срез по Юпитеру.
1: Для Кинеч, у нас такой вопрос. Но когда человек рождается,
0: у него все равно как-то
1: будет выстраивать на тайной карте.
0: На периоде, да. То есть, периоды, это значит, карма этой планеты будет сильно действовать. У меня сейчас период Сатурна, надо много работать, надо много ездить. Период Сатурна, тяжелая жизнь.
1: То есть, есть два вида стресса, которые как бы должны существовать, которые сам себе устраивает. Или это взаимосвязано?
0: Нет, как период большой, это не стресс, это просто такая жизнь. Такая жизнь, тяжелая жизнь.
1: Простите, а вы не могли бы сказать про Уран?
0: Я не разбираюсь в этой планете. Они не описаны в ведической культуре. Вернее, описаны, но там уже где-то в глубине. Я не изучал это. Ну, нет смысла для нас. Я вам описал планеты для чего? Для того, чтобы вы поняли, что это все фигня. И надо думать о высшем о чем-то. Вот для этого я описал. Не для того, чтобы вы в это погружались. Олег Геннадьевич, что еще какие планеты бывают? 15 минут осталось. А, вот, да, это вот для меня объявление. Знаете, у меня есть одна знакомая, она живет в святом месте. И она художница, она живет на том, что она просто рисует. И она рисует так красиво, потому что она постоянно думает о Боге. Вот, и мы решили издать, поддержать, это уже не молодая девушка, она постоянно духовной практикой занимается. И мы решили, чтобы ее поддержать, взять вот ее рисунки, мы взяли и издали вот такой календарик. Вот, заплатили деньги за эти календарики. А теперь, когда их раскупят, мы эти денежки ей отдадим, чтобы она нам не жила. Такое пожертвование у нас. Поэтому вот такие красивые календарики, их немного, вот, и больше не будет. Покупайте, повесьте на стеночку, будете духовную энергию чувствовать. Там, поем, можно будет купить. А, да, точно. У нас в Москве строится Центр ведической культуры, вернее, начинается строиться. И это будет такое грандиозное здание, красивое, по всем правилам ведической культуры. Вот. Так как оно грандиозное, оно стоит недешево. И оно будет строиться на окраине Москвы. Уже есть проект, уже все утверждено, скоро начнется строительство. Можно, там будет ведический университет. Я как раз этим сейчас проектом занимаюсь, чтобы его создать. Вот поэтому я хожу в комитет по строительству этого проекта в Москве. Школа ведическая, все будет. Там огромное здание просто, там сколько, 6 тысяч квадратов, по-моему, строится. Поэтому можно жертвовать. Можно жертвовать на этот проект и будете участвовать только в этом. Ну, мои хорошие, что вы еще хотите мне сказать, да? А? Это я не помню точно, где под Москвой, не помню, да?
1: Хотите к нам, да, столик
0: есть. Столик есть, да. Чё?
1: Можно вопрос, да, последний?
0: Последний, да.
1: Я хотела спросить, как отличить, вот, например, иногда же нужно менять условия, да, человеку, как ограничить
2: меньше реально необходимости, чтобы
0: Хороший вопрос, супер. Вот классный вопрос. Как понять, сложный период и терпеть, или что-то надо в жизни поменять? Как понять это? Вот это вот такой вот классный вопрос. Человек всегда должен судьбу терпеть. Всегда человек должен судьбу терпеть. Никогда не надо менять родственников. Понимаете, вышла замуж, терпим до последнего, разрушилась семья, ну что делать, значит так получилось. Не надо бросать. Родственников терпим до последнего. Вот. Как с работой быть? Женщинам тяжело стало, можно поменять. Женщинам можно поменять.
1: Если чувствуешь, что это мое, например.
0: Ну вот вы сейчас смотрите, я сейчас объясню спокойно. Вы чувствуете, что это мое, потом надоедает, потом уже там не могу, и потом надо сматываться. Это обычное дело для женщин, обычная вещь. У женщины так всегда. Можно менять и сматываться, и в другое место приходить. И опять так. Мое, надоело, устало, меняем. Мое, надоело, устало, меняем. Нормально. Так устроена женская психика. Работа – это не то, где она стабильна будет. Семья, она для нее семья стабильность. Вот смотрите, очень важно понять, что в разных ситуациях по-разному человек должен поступать в этих случаях. Мужчина до последнего работает, развивается там, где развивался. Рубанула судьба. Встаем дальше, движемся, но не бросаем. Мужчина должен так с работой поступать. Развиваемся до последнего. Бывает, что бизнес рубануло. Ну ты бизнесмен, ну развивайся по-другому в бизнесе, в другом. Но все равно ты бизнесмен. Ты не становишься милиционером потом, понимаете? Был бизнесменом, занимайся бизнесменом. Работал где-то в уволе, опять работал где-то. Не надо менять сферу деятельности. Того, что тебя уволили, там что-то разрушило. Что у тебя по природе, что у тебя получается, то и делай. Дело делать хорошо, дело делать хорошо, что ты делать, мастер, да? Ну, то есть вот так надо жить. Когда уезжать из страны, чувствуешь, просто некуда ткнуться, все. И это проходит долго, уезжай из страны. Куда уезжай, попробуй пожить в каком месте, где тебе нравится. Но не сразу там, как бы, оформляй гражданство. Просто поживи 2 месяца. 2 месяца достаточно, чтобы понять, что там будет дальше с тобой. Если быстро находится работа, друзья, значит, все будет хорошо. Это главные признаки. Работа не находится, друзей нет, сматывайся, не будет там хорошо. За 2 месяца должно все устроиться. Веру никогда человек не должен менять ни при каких обстоятельствах. Никогда не надо менять веру. Некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, если мне нравится вот так еще молиться. Молитесь. Но никогда не бросайте те отношения с Богом, которые были. Потому что это неправильно. Бога нельзя предавать.
1: Олег Геннадьевич, а вслед за мужем, например?
0: Поехать куда-то?
1: Нет, веру менять.
0: Да, нормально. Женщина, если хочет лучше сохранить семью Бога, все равно вы верите же, правильно?
1: Да.
0: Вот, но лучше сохранять семью для женщины. Потому что если она разрушает семью, бывает, что женщина не может веру поменять. Надо следовать внешним всем обрядам мужа, а в сердце молиться, как молилась дальше. Вот это тоже правильно. Так? Иногда можно поменять вместе с мужем. Ну, это не надо искусственно делать. Никогда человек не должен искусственно менять свою веру. Надо ее сохранять. Потому что некоторые, мне одна монашка написала, говорит, Олег Геннадьевич, у нас в монастыре так фигово. Там никто меня не любит, там и все прочее. Может, мне веру поменять? Я ответила, вы вообще хоть раз поклонялись тем людям, которые живут рядом с вами? Вы хоть раз им служили по-настоящему сердцем? Вы хоть раз по-настоящему хотели их принять, терпеть и все прочее? Я вот такой ответ написал. И она сказала, спасибо, я все поняла. Не надо ничего менять. Есть вера, не надо ничего менять. Надо развиваться в ней, углубляться, искать наставников правильно, искать глубину. Бывают люди, живут в вере, никогда ни веры у них не было в сердце. Значит, тогда надо, может быть, подумать, как дальше, как-то подумать. Вера должна быть. Надо искать себе духовную жизнь, искать себе наставника духовного, искать духовного общения. Учиться проводить отпуск в святых местах, так человек должен жить. Другой жизни нет. Это все просто пустая трата времени. Ненормальных друзей не найдете, ненормальных отношений не найдете, несчастья человеческого не почувствуете там, где нет веры. Там просто пустая, бессмысленная, тупая жизнь.
3: Да?
0: Религия – это то, что дает возможность человеку верить. Это система образования. Религия – это система образования.
3: Первое,
0: это одно и то же. Человек не должен менять. Вот осталось, есть у меня религия моя, система образования, к ней надо учиться.
3: Просто вы однажды говорили, что каждому человеку созвучно, а может быть другая.
0: Каждому человеку созвучна своя вера, своя. Если у вас, я так отвечаю, если у вас есть вера, у вас есть вера, ее не надо менять. А если у вас нет веры, найдите. Бывает, человек в какой-то культуре религиозной живет. Вот я, допустим, жил в христианской культуре. И я ее до сих пор как бы уважаю и очень люблю. Но у меня там не было веры. Я пытался и так, и сяк, и наставника себе искать. Мне ничего не получалось. Не было вкуса. Но я начал искать дальше. Нашел себе вот веру. И я сейчас испытываю огромное счастье. Но у меня не было веры до этого. Я проанализировал, у меня не было веры. Если бы она была, вот у моего одного друга, он нашел себя там. И у него он никуда и не собирается, у него все классно. Когда человек нашел веру, ему не надо менять. Когда человек не нашел, значит, надо найти. Но менять веру не надо, понимаете? Человек нашел веру, как ее поменяешь? Ты уже нашел веру, как ты можешь поменять? Она у тебя, это глубокое очень чувство в сердце живет. Ее уже не поменяешь, и не надо менять. А не нашел, так ищи. Большинство людей очень поверхностно относятся к вере, в которой они находятся. Очень поверхностно. Нет образования, нет серьезного отношения к наставничеству, нет глубоких отношений с верующими людьми. Это означает, что ты не искал, допустим, ты, а мне эта вера не нравится. А почему тебе не нравится? Потому что у тебя нет глубины в этом все. Ты не искал глубоких отношений. Поэтому ты просто банку облизывал снаружи. Меда не почувствовал. Ищи мед там, отношения глубокие ищи, наставничество ищи, выполняй заповеди, тогда все будет хорошо. А? Это объем работы. Это объем работы. Надо светлое чувство вырабатывать, надо желать счастья, молиться и память эту светлой делать, светлой. Допустим, у меня в прошлом, я, допустим, ел мясо. Для меня это сейчас воспринимается как ужас какой-то, понимаете? Но я молюсь, и мне Господь показывает, вот каким ты был, так ты и жил. Я думаю, спасибо Господь, я все понял. Это ужас не в том, что я ел, а в том, как я жил. Понимаете? Не в том, что я, как я поступал, а в том, как я жил, какой я был. Допустим, женщина, мне ужас вспоминать, как меня муж бил. Это не проблема, что он тебя бил. Проблема в том, на каком уровне сознания ты была. Почему он тебя бил? Потому что ты так жила с ним. Если ты возвышаешься как личность, становишься более развитой, никто тебя бить не будет. Понимаете? То есть какое сознание у нас внутри, такая жизнь снаружи. Поэтому что мы вспоминаем? Мы вспоминаем то, что мы не сдавали экзамены, но надо просто принять. Принять, сказать, да, у меня была такая жизнь, потому что я был таким. Все. Да? Классно. Я иногда молюсь своему наставнику, не чувствую контакта. Я тогда плакать начинаю. Говорю, пожалуйста, я хочу тебе служить. Пожалуйста, дай мне возможность быть с собой. Это самое лучшее время в жизни. Когда человек не чувствует счастья от духовной жизни, это значит, что она будет дальше углубляться. Это милость на самом деле. Это значит, что будет дальше более глубокая духовная жизнь. Понимаете? Все нормально. Это все хорошо. Не испытывая счастья в духовной жизни, надо плакать по духовной жизни. Плакать. Это то, чего нельзя менять. Духовную жизнь нельзя менять. Она должна оставаться с человеком всегда. Четкий вопрос, да?
3: Если веру можно брать из Японии, что-то брать из других регионов?
0: На что, вам своей не хватает, что ли? А вы ее развили в отношении со своей культурой религиозной? Знаете, я вам так скажу, если вы в своей развили, вот, допустим, у меня есть очень серьезная потребность изучать глубоко духовную практику в своей традиции духовной. Из-за этого глубокого изучения я иногда натыкаюсь на книги, допустим, православные книги очень сильные по молитве иногда попадаются. И я с удовольствием изучаю этот опыт, получаю по молитве. Мне очень нравится. Почему? Потому что я изучаю серьезно. Понимаете, когда человек изучает серьезно, он может пошире взять для того, чтобы обогатиться и еще серьезнее изучать. Понимаете, когда человек вот и туда, и там, и там, и там, везде понемногу, и ничего не серьезно, значит, тогда он просто лопоухий. Не понимает, что он как бы много банок меда собрал, но ни в одну не заглянул даже. Стоят просто, непонятно, кто будет есть. Надо лезть в банку с медом, понимаете? Надо под крышку лезть. Вот я когда летом, у нас муравьев много, и они лезут под крышку. То есть у них задница торчит, карабкается туда, он хочет банку с медом, понимаете? Вот это настоящее. Лезть надо туда, попробовать сладкий вкус надо. Попробовал, все, больше никуда не надо. Это моя банка с медом. Я ее вечно люблю и всегда там останусь. Почему тогда хочется еще чего-то? Потому что не попробовал сладкий вкус. Это проблема. Вкус духовной жизни не попробовал просто. Не смог, не придал усилий, не приложил огромных усилий внутренних, чтобы попробовать. Поэтому тебя куда-то несет.
4: А мне всегда чего-то...

0: Один человек мне говорит: Олег Геннадьевич, я когда спать ложусь, хочется погулять. Когда гуляю, хочется покушать. Когда кушаю, хочется покакать. Что делать? Мне хотелось сказать, что надо просто повеситься и мучиться. Я промолчал. Не надо никуда бежать, да? Мне так нравится, как вы сейчас говорите, сердце счастья, да.
1: Это все полностью меня наполняло.
0: Да.
1: Честный был человек, он знаком с детства. И он всегда меня сохранял, ну вот.
0: Где их сохранял, помогал?
1: Нет.
0: На самом деле.
1: Наоборот, что он мне сказал, неправильно, ну, жизнь.
0: Неправильно жизнь сохранял.
1: Да, я всегда отказывалась.
0: Ну? Ну?
1: Мое сердце, оно всегда сохранялось. Чувство к этому человеку. Я всегда желала ему счастья. Я всегда за него молилась.
0: И?
1: Ну, из-за того все равно никогда ничего не получалось, потому что он жил своей неправильной жизнью.
0: Бывает. Такое называется непреодолимая карма. Что дальше? Что вы нашли?
1: Как вы говорите, у вас все это просто, что-то просто скажет до свидания. И, ну, как бы, ищи в своей среде среди верующих людей, среди верующих парней, достойного человека.
0: Нет, я так не говорил никогда. Брось человека, ищи другого достойного. Я наоборот говорю. Оставайся. Оставайся.
1: Оставайся, вот молись просто и все. Ну, я как бы, я так и делаю.
0: Ну?
1: И, ну, просто попрошу.
0: Дальше что? Вы повторяете все же, третий раз.
1: Просто получается, что по жизни...
0: Что дальше произошло? Что дальше произошло?
1: Что, ну, я так и сравнил, что я так же.
0: И? И разошлись.
1: Да, то есть это была большая травма, я все равно...
0: Ну, видите, все равно же разошлись, правильно? Не смогли. Называется непреодолимая карма. Но вы все сделали.
1: Я все сделала правильно, да.
0: Поэтому и... Вы сейчас замужем?
1: Нет, я не замужем.
0: Значит, вы видите.
1: Ну, вот, ну, просто...
0: Что вы все сделали правильно, не смогли, потеряли семью. Значит, все хорошо.
1: Да, я продолжала с мужем молиться, и, ну, как бы, моя жизнь, она как-то становится, ну, как бы, если...
0: Вы сейчас можете за ней?
1: Ну, сейчас не могу даже, мать. Но дело в том, что...
0: Ну, все, значит, закончились отношения.
1: Закончились.
0: Да.
1: Что, недавно позвонил?
0: Чего
1: недавно? Недавно позвонил.
0: Позвонил мне ради Бога.
1: И можно я себе позвоню? Я думала, я достаточно верующий человек, потому что лучше просто я сейчас позвоню. Если оно духовное, с ним поговорим, ну, может,
0: позвонить. Давайте быстрее, вы уже говорите целых 5 минут.
1: Дело в том, что просто он мне...
0: Вопрос какой у вас? Ну, почему освободиться не можете? Все, отвечаю на вопрос. Все, больше не надо говорить. У вас такое ощущение, что я вас не понимаю. Вы так стараетесь. Я вас сразу понял. Сам первое слово понял, что вам сказать.
2: Время закончилось.
0: Время закончилось. Вот. Видите так? Время закончилось. Вот закончилось. Не плакал. Вы не в Бога верите, где лицо, с кем говорим. Вы не в Бога верите, не в Бога верите, а в человека. Вот в чем проблема. Не в Бога, а в человека. Вы верите. Когда человек верит в Бога, он по-другому настраивается. Он не привязывается к человеку, понимаете? Не получилось. Стараемся, не получилось, стараемся. Получилось, разорвало. Ничего страшного. Я в Бога верю. Богу надо верить, понимаете, а не в человека. Пытайтесь это понять. Вы говорите, я верующий человек. Да, верующий. Но вы не в Бога верите. Вы молитесь, это факт. Но в Бога пока не верите. Богу вы, в Бога веру вы не обрели. Когда обретете, счастье в сердце возьмет. Вы станете не несчастным человеком, который не знает, как отвязаться от другого человека, а счастливым, который узнал, что надо привязываться к Богу. Понятно, да? Хороший вопрос, спасибо. Давайте все сядем прямо. Время закончилось. Чуть-чуть пожелаем всем счастья. Я хочу сказать вам одну вещь. Мне по судьбе было положено так, чтобы вас пришло мало на лекцию. Потому что в Литве пришло 900 человек, хотя там маленький город. Я, наверное, возгордился собой, и пришло поменьше, чтобы я в Москве, чтобы я не был таким гордым. И лекция была скучная, это, если скучная. Нет? Но, знаете, я могу лишь скажу, я все равно вас очень люблю все. Хоть два человека придите, все равно я буду читать лекцию, пускай она будет вообще скучная, потому что мало. Но я все равно вас люблю. Я хочу, чтобы дальше вам служить вот так вот. Спасибо вам за то, что вы пришли. Давайте сядем прямо. Мы сильно кланяемся святому человеку, учимся настоящему в жизни. Пытаемся научиться настоящему. Каждый в своей вере, никто никуда не прыгает. Все мы не зайчики, не обезьянки. Вот мы люди, мы вере, учимся верности, учимся своей жизни. Мы сильно кланяемся, ищем стопы святого человека, кланяемся. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Займи меня служением, пожалуйста. Дай мне возможность быть таким же, как ты. Я желаю всем счастья. Почему я желаю всем счастья? Потому что он желает всем счастья. Это мое действие для него. Это он желает всем счастья. Я хочу быть орудием в твоих руках. Займи меня служением. Я желаю всем счастья не от себя. Как он этого хочет. Как он понимает, что такое счастье. Я не понимаю, что такое счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

болезнь человека – это ощущение себя Богом. Это самое страшное, что есть в нашей жизни. Это всегда приводит к разрухе всей судьбы. И есть признаки этого ощущения. Это желание признания. Желание признания – признак того, что ты считаешься творцом, деятелем, правителем, что ты что-то создаешь. Вот это желание признания, признак того, что ты что-то осознаешь, и это всегда означает неполноценность. Вот когда человек хочет, чтобы его прославили, это значит, он чувствует свою неполноценность. Потому что когда человек знает, как правильно, он не хочет, чтобы его прославляли. Все происходит по милости старших в этом мире. Дело в том, что деградация, путь деградации – это наш путь. Это тот путь, который мы идем сами. Для этого пути не нужно никого, достаточно просто нас самих. Путь прогресса – это не тот путь, по которому можно даже хоть один шаг самому сделать. Это путь, в котором всегда человек все делает только по милости старших. Только по милости старших. Потому что душа, она в этом мире так запуталась, что ей самостоятельно не вырваться из плена. Вот это вот желание личного счастья – это плен, который нас… Ну, нам не надо никаких цепей в этом мире. Для того, чтобы нас здесь держать, нам не надо никаких цепей. Достаточно просто вот этой одной цепи. Я хочу быть счастливым. Все, это цепь, которая разрушает всю судьбу человека. Я хочу быть счастливым. Та сила постоянно живет в нас, она манит нас к радостям этого мира. Манит, манит. Мы не можем от них отказаться. По факту, вот вчера был спектакль про пьяницу. Он почему деградировал? Только по одной причине, что он хочет быть счастливым. Нет другой причины, почему он пил. Потому что, когда у человека наступают трудности в жизни, ему только два варианта. Или он забывает про себя и молится Богу, или он спивается, или там как-то уходит из нормальной жизни. Потому что трудности невозможно пережить просто в обычном сознании. Они всегда невыносимы для каждого человека. Единственный способ избавиться от трудностей – это войти в состояние служения. То есть думать о Боге постоянно. Очень трудно вот эту истину понять, что все происходит по милости. Потому что часто мы даже никогда эту милость не чувствовали. Когда не имеешь наставника, когда не имеешь отношения со старшими, то трудно понять, что все происходит по милости. Кажется, а я сам, вот я приехал сюда сам на этот фестиваль. Вот, я сам решил. Ну, это факт. Но для того, чтобы сюда приехать, надо было что-то послушать, какие-то лекции. Вот. А те, кто лекции читают, сами это по милости делают. Потому что если бы не было старших, мы бы не получили это знание. Знание же передается кем-то. Оно не просто свалилось на голову. Таким образом, духовная энергия передается по милости. Интересно знать, что Господь, когда приходит в этот мир, Он никогда не показывает Себя как Бог сразу. Он принимает ученическую позицию. У каждого воплощения Бога есть, как ни странно, учитель. Хотя Господу не нужен учитель. Даже Бог показывает, что нужен учитель. Если мы возьмем летописи всех как бы воплощений Бога, всегда есть.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Мы рассмотрели эти две темы: происхождение, структура и цель вед, и ведический путь познания. Если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста.
2: А кто ваш учитель?
1: Вам имя интересно?
2: Нет, ну просто знаете, что это получается.
1: Да. Но если вас интересует имя, его зовут Прабхавишну Свами. Это духовное имя. У него есть свой духовный учитель Бхактивиданта Свами. У него был свой духовный учитель Бхактисиданта Свати и так далее. Духовный учитель, у него нет материальных параметров. Я могу сказать, что у него, ему столько-то лет, или у него такая-то национальность, или он учился там или сям, но это ни о чем не говорит. Потому что духовный учитель — это человек, который постигает духовную науку. То есть это человек, который учился у своего духовного учителя. Я учусь у него. Таков закон. А это происходит и через книги, это происходит и через личные встречи. Например, он приедет в Владивосток с 15 по 18 апреля. Если вам интересно, то в Театре кукол в Владивостоке 16 числа, это будет суббота, будет встреча с ним, он будет читать лекцию, он будет петь. Потому что ведическая традиция, это традиция сейчас контакта с Богом через пение Его святых имен. Если вы услышите этот голос, вот, то может быть с вами произойдет то, что произошло со мной 17 лет назад, когда я со своего духовного учителя. Может быть, да, может быть, нет, я не знаю. Вот у каждого свой индивидуальный опыт. Можно задавать вопросы. А книгу он специально не пишет, потому что книги уже написаны его духовным учителем. Вот этого достаточно. Если у меня возникают какие-то сложности или какие-то вопросы, я могу к нему обратиться. Сейчас современные технологии помогают, электронная почта, можно написать. Ну, как правило, уже вопросов каких-то проблем нет. Личные встречи. Более того, духовный учитель — это не просто один человек. Существует в действительности целая сеть духовных учителей. Сейчас я в течение последних двух часов действую как ваш духовный учитель. В течение двух часов. Вы на это согласились. Вы сами пришли сюда. Это не обязывает меня ни к чему. Кроме того, что я должен был в течение двух часов говорить правду.

0: другая категория, я, скажем, не уполномочен это делать. Но принцип таков, что духовный учитель – это не просто один человек, а это целая сеть. Как, например, в системе образования есть учитель начальных классов, да? Потом учитель средний и так далее, потом высшей школы. Точно так же есть в духовной жизни учителя начальных классов и так далее, есть как бы такая более высокая квалификация. Поэтому учитель не один. Учитель – это как бы институт. Институт учителей, понимаете? Вот, и они разного уровня, разной квалификации. Поэтому не нужно думать, что учитель приезжает только вот с 15 по 18 апреля, а у меня как раз в это время там я вот никак не могу, что ж такое, никак не могу с духовным учителем встретиться. Нет. Если вы возьмете что-то из этих книг, допустим, начнете все эти вещи читать, вы уже приняли духовного учителя. Потому что духовный учитель, он дает комментарии какие-то, он дает комментарии к ведам и так далее. Все. Вы принимаете эти вещи, вам это нравится. Все, вы уже приняли духовного учителя. Это первая фаза принятия духовного учителя. Вот. Духовный учитель говорит через священное писание. Духовный учитель говорит и вживую. Духовный учитель может также сказать через сердце. Он не ограничен, понимаете? Потому что изначально духовный учитель – это Бог. И он просто сводит нас, ищущих людей, с кем-то, кто сейчас квалифицирован дать нам духовное знание. Понимаете? Еще вопрос.
1: Скажите, вот книгу можно читать, Уповеды, это что?
0: Уповеды? А Уповеды — это второстепенные вещи. Вот к уповедам относится аюрведа, наука о здоровье, к уповедам относится астрология, к уповедам относится вастушастра, все эти вот, организация пространства, устройство своего жилища. Это уповеды. Мы не занимаемся специально их распространением, потому что эти книги продаются сейчас в большом изобилии в магазинах эзотерической литературы, там полно всех этих уповед. Вот. Мы занимаемся распространением чистой духовной литературы. Я не говорю, что уповеды – это плохо, я сам изучаю некоторые из уповедов, например, вот, по своим вопросам. Вот, но главное, как бы, наша миссионерская деятельность состоит в том, что мы распространяем чистое духовное знание. Чистое духовное знание. Вот, поэтому отсюда вы можете выбрать что-то такое начальное, простое, жизнь происходит из жизни, совершенные вопросы, совершенные ответы. Можете Шримад-Бхагаватам купить, чтобы писать таких книг. Можете взять книгу «Источник вечного наслаждения», удивительная книга о личной жизни Бога. Самая потрясающая книга о личной жизни Бога. Это знание, которое вы не знаете больше ниоткуда. Каков он, чем он занимался здесь, когда он был в этом мире 5000 лет назад. Любые другие. Причем она в такой очень популярной форме написана. Очень интересное такое популярное изложение священных писаний. Любая книга, которая вам понравится, как говорится, что там Бог на душу положит, то можете взять. Уповеда, вот хорошая уповеда, ведическое кулинарное искусство. Это практическое применение знания в области кулинарии. Здесь вначале философия есть, и потом рецепты и так далее. Это, можно сказать, такая адаптированная для нас уповеда, практическое знание. То есть, что пожелаете?
1: Еще? Как обычному человеку понять, истинный ли духовный учитель, да?
0: Как обычному человеку понять, истинный ли духовный учитель?
1: Второй вопрос, можно сразу?
0: Давайте сначала один разберемся, потому что вопрос достаточно сложный и принципиальный. Действительно, в мире, где полно обманщиков, как понять, авторитетный или не авторитетный духовный учитель? Вот по тем признакам, которые я говорил в лекции. Если в общении с этим человеком у нас в сердце, потому что именно в сердце находится живое существо, душа, вдруг начинают разрешаться сомнения, и вдруг мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, думаю, что же ты такой балбес, столько лет прожил впустую, нужно наконец как-то заниматься самосознанием, служить Богу, к Нему двигаться. Если мы почувствовали вот такой вот энтузиазм, это обозначает, на нас взошла доля духовной энергии. А духовная энергия, она, знаете, не из розетки берется. Духовная энергия берется от человека, который занимается духовной практикой. Если мы почувствовали духовный энтузиазм в общении с кем-то, это означает, человек заряжен духовной энергией. А откуда он взял духовную энергию? Из высшего источника, от Бога. Это человек, он связан с Богом. Это обозначает bona fide. На латыни «можно верить», авторитетно. Понимаете? То есть, если мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, значит, перед нами духовный учитель.
1: Второй вопрос. Просто очень много людей, которые присоединяются к разным сектам, да, которые тоже вроде как вдохновляются, но это нельзя назвать как бы всплеском, который в душе происходит.
0: Многие люди присоединяются к разным сектам и испытывают какие-то тоже там воодушевления, которые нельзя назвать чем-то духовным. В чем вопрос?
1: Ну,

0: Вопрос в том, что как отличить вот именно истинное, да, откровение, которое у тебя из души идет. Или, может быть, у тебя просто эмоции, впечатления, и ты присоединяешься куда-то и слушал уже учитель.
1: Понятно. Как отличить сентиментальные какие-то эмоции, временное вдохновение от чего-то настоящего? Время. Время – это то, что проверяет. Сентиментальность имеет место. Мы можем вдохновиться, чем-то там очароваться и так далее, но если это ложное, то за очарованием последует разочарование. Если феномен проверен временем, протестирован временем, тогда это все в порядке. Вы купили какую-то вещь, начинаете ей пользоваться, через 5 минут она у вас сломалась. Ну что это такое? Все, подсунули какую-то ерунду, понимаете? Вот. А если, скажем, вы пользуетесь чем-то, и эта вещь каждый день вам служит, и все в порядке, вы получаете свой продукт, значит, вещь нормальная. А вы получили, допустим, процесс, духовный процесс вы получили какой-то. Допустим, наши традиции воспевания святого имени вы получили. Если вы пользуетесь этим процессом, правильно пользуетесь, вы получаете регулярную порцию духовной энергии. Вы получаете вдохновение, получаете знания, вы получаете радость, все, процесс авторитетен. Если вы вступили непонятно куда, что-то такое, непонятно что получили, вот, и вы чувствуете, что-то не работает, штука не работает. Ну как? Вы купили механизм, а он не работает. Что это обозначает? Обозначает, что вас обманули, или вот, купили где-нибудь там на дешевом китайском рынке, он поработал 5 минут, и все, и больше не работает. Все, какая-то пустышка непонятная. Вот, то есть время – это то, что является проверяющим. И также, опять же, сердце. Душа находится в сердце, и Бог находится там же. И внутри у человека вот это вот ощущение уверенности. А интуиция, да, уверенность, то, что все в порядке, на верном пути. Причем еще, знаете, что я хочу сказать вам, что ведь дело не только в том, что путь авторитетный или нет. Есть много авторитетных путей, на самом. Ну, как бы он один, он просто по-разному выглядит в разных традициях немножечко. И иногда люди, несмотря на то, что это авторитетное, выбирают что-то одно. Почему так происходит? Потому что, может быть, люди в прошлом занимались какими-то этими уже вещами, это традиция, и им это кажется чем-то таким более естественным, родным, они привлекаются сюда. А другие люди, они понимают как бы эти вещи, да, но на другом языке им будет ближе, поэтому они принимают язык какой-то, может быть, другой традиции внешней, которая, по сути дела, является тем же путем, но просто, может быть, на другом языке, в другой терминологии, какая-то другая внешняя сторона этого процесса. Вот, поэтому это уже такой, знаете, вопрос ориентации. Как-то предположим, вот люди питаются, все питаются. Но есть кухня китайская, есть кухня итальянская, есть кухня русская, есть кухня индийская, понимаете? И то пища. Вот. Но у людей есть свои склонности. Вот мне нравится такая кухня, вот такая вот не нравится, понимаете? Все что-то едят, все как-то живы, понимаете, какой-то пищей. Но разные вкусы, разный ассортимент и так далее. Вот. Поэтому есть духовная пища, тоже по-разному подается. Под разной, так сказать, сервировкой, под разным гарниром, может быть, по-разному немножко там называется в разных традициях. Если человек потребляет, и его эти вкусы и калорийность устраивают, хорошо, это его уровень. Есть, бывают люди, что-то ешь, что-то не то. А в другое место пришел, о, нормально, хорошо. Вот, поэтому можно по-разному питаться в духовном плане. Вот, и признаком того, что человек правильно развивается, является его духовные качества. Общающийся с Богом развивает божественные качества. Милосердие, сострадание, понимание. А если человек вследствие этого развивает агрессию и кидается на всех, сатана, негодяи все вокруг, мошенники, что-то не то. С кем-то он, видимо, не с тем общается. Вот, поэтому надо смотреть по качествам. Еще вопросы есть какие-то?
0: А вот могут человек посылать испытания, чтобы он как бы в духовной жизни пришел, чтобы пришел.
1: Могут ли человеку посылаться испытания? Ну, да, могут. Да. Потому что материальная жизнь имеет тенденцию убаюкивать нас. Все хорошо, все хорошо. Вот, но мы знаем, что только так, на поверхности все хорошо. Да. Потому что без испытаний нет роста. Знаете, как вообще учеба идет? Допустим, поступаете в учебное заведение. Там что сначала? Сначала теория, а потом что? Потом практика, экзамены. Никакого другого способа нет. Вот тебе теория, вот тебе практика. И без практики теория не будет осознанна. Точно так же нам дается определенное духовное знание. Понятно. Но теперь посмотрим, как ты усвоил это. Это практическая ситуация, в которой теперь это знание нужно применить.
0: Если ты да. не усвоил, тебе опять эта ситуация посылается.
1: Ну, а если человек не сдал, значит, на второй год. Вот принцип. Да. Еще?
2: Вот энтузиазм при духовном учителе, а может появиться только вот при твоем духовном учителе, который ты выберешь. Вот человек ищет.
1: Поймите, духовный учитель один. Это сам Верховный Господь. А другие личности просто являются его представителями. Вполне естественно, что мы личности, и поэтому у нас как бы тоже есть личностные, ну скажем так, не знаю, что симпатия, антипатия, это не совсем уместное слово в случае с духовным учителем. Вот, но как бы в общении с одним, как бы, ну как-то более доходчиво, скажем так, более доходчиво, более в отношении с другим в меньшей степени. Да, это тоже может быть. Поэтому духовных учителей много. Кто-то вдохновляет нас больше, кто-то вдохновляет нас меньше. Это вполне естественно, в этом нет ничего предусудительного, потому что мы личности. Вот это может быть.
2: А вот, допустим, если вот ты не принимаешь другого человека, допустим, на работу, но вынужден с ним общаться, вот
1: так.
2: Эта грань преодолеется, ты
1: А на работе, если вы общаетесь с кем-то, с кого вы не принимаете? Да, это понятно. Это вынужденные порой ситуации в этом мире. Да, эти ситуации, как выше этого стать, для этого как раз нужно духовное знание, потому что ситуации материальные, они такие достаточно сложно меняются. Это называется проросшая карма, они плохо поддаются модификации. Вот. Но благодаря духовному знанию человек может именно возвыситься над этим. Предположим, та же самая Бхагавадгита, одно из основных ведических писаний, это диалог между человеком, попавшим в очень трудную ситуацию, Арджуна, очень трудная ситуация, и Богом. Кришна стал его колесничим, он давал наставление Арджуне. И идея была такова, что это было все перед битвой. Арджуна должен был вступать в битву, в которую он никак не хотел вступать. И были люди, которые сильно его и обидели. В общем, там было много всего, из замешанных эмоций, всего. Это была такая очень болезненная ситуация, которая выливалась в гражданскую войну, очень болезненная была. Вот они стояли перед началом битвы, и Арджуна, этот человек, этот воин, он никак не мог решить этот вопрос, что делать, как быть, запутался совершенно. И Кришна выполнял роль его колесничего. Вот, и когда Арджуна говорит, все, я принимаю тебя своим духовным учителем, поучай меня. Кришна стал давать ему эти наставления духовные. И хотя ситуация осталась той же самой, та же война, та же конфликтная ситуация, после этой беседы сознание Арджуны стало выше. Вот. И он вступил в эту ситуацию, вступил в эту битву, но с другим сознанием совершенно качественным. Вот поэтому, если человек встает на духовный путь, то теперь вот эту вот трудную, неприятную ситуацию, о которой вы говорите, он уже воспринимает не просто как какую-то, ну, вынужденную, надоедливую, а он смотрит на нее как на задачу материальную, которую на самом деле можно решить духовным путем. Для него это одна из возможностей попробовать на практике духовное знание. И повести себя неординарным совершенно образом, так что человек, который, ну, допустим, ведет себя как-то подло, или там какие-то палки в колеса, или что-то еще, вы можете так себя повести, что этот человек сам изменится, и вам станет легче, и он изменится, потому что если вы поведете себя ординарно, как обычно, да, а он первый начал, и драка там, он мне, а я ему, и так далее, только хуже стала ситуация. А если вы повели себя на духовной основе, с состраданием и с пониманием выше этого всего, то и он изменится, потому что когда мы духовно меняемся, то окружение наше тоже меняется. Если кто-то с позиции эгоизма или враждебности начинает на кого-то наступать, то это побуждает враждебность в другом, понимаете? То есть вот я сижу, никого не трогаю. Если вы на меня начнете нападать, то вы своей агрессией мою агрессию возбудите, понимаете? Вот. А если, скажем, мы являемся источниками, ну, какого-то, так сказать, благостной какой-то энергии, то наше хорошее начало, оно и в других стимулирует хорошее начало, понимаете? Вот. И духовное знание и практика как раз то самое, что позволяет нам вот эти вот свои духовные силы, духовное знание, потенциал активизировать. И человек начинает уже не вот так вот реактивно вести себя в этих ситуациях, он уже не реактивным становится, вот, как это сказать, проактивным, то есть в высшей ситуации всей этой. Вот и другой человек видит, что на его провокации никто не поддается. И наоборот, как-то по-другому себя ведет. И его агрессия тоже куда-то девается. Это все реально происходит. Очень много таких случаев. Это то правило, которое тоже Христос дал, да, что ударя тебя по одной щеке, подставь другую. Но это нужно как бы правильно сделать. Не просто вымучить, ну на, еще сюда. Если так, тогда он может, ах, ну спасибо. Да? Вот. А если человек с полным смирением это сделает, с пониманием, тогда понимаешь, а что же я делаю? Понимаете? То есть должно быть понимание определенное, уровень духовный. Тогда все эти конфликты рассасываются. Вот поэтому духовное знание, оно очень практично на самом деле. А во-первых, оно как анестезия, оно обезболивает, как вот амортизаторы. Благодаря им машина едет по неровной дороге, ну, она амортизирует, сглаживает все эти какие-то камни, ямы. Точно так же, когда у нас есть духовное знание, понимание, что я вечное духовное существо, есть духовный опыт некоторый, то это очень сильный обезболивающий эффект дает в материальных ситуациях. Плюс, если мы еще себя правильно поведем, вот то это может вообще разрешить ситуации все. Если это не разрешается никак вообще, тогда остается элемент терпения. Потому что принцип таков. То, что не решается сразу, то решается постепенно. Иногда требуется время для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась. Еще что-то есть?
2: А вот прозвучало слово «карма». Как это?
1: Прозвучало слово «карма». Карма – это закон причинно-следственной связи. Карма – это закон сохранения энергии. На физическом языке закон сохранения энергии. И то, что, скажем, было с нами совершено когда-то, это сохраняется, приходит нам в форме реакций, благоприятных или неблагоприятных. Позже у нас будет одно из занятий, как раз посвящено полностью детально карму, мы будем разбирать. Сегодня это не входило в нашу тему, поэтому я не говорил об этом подробно. Если будет непонятно, приходите к людям, которые уже занимаются этой практикой, и вам за 5 минут все станет понятно. Метод принятия авторитета. Да. Нет, на самом деле, когда общаешься с специалистом, чем отличается специалист от дилетанта? Специалист сразу видит, в чем проблема. Он говорит, так это вот, ларчик просто открывался. Понятно. Да, да, да. Да. Поэтому нужно, конечно, запастись терпением, знать, что, как вы правильно сказали, за 5 минут все не поймешь. Но если человек встал на путь познания, уже, так сказать, процесс пошел. Более того, это ж не какой-то мертвый процесс. На другой стороне этого процесса живая личность стоит, которая является нашим доброжелателем. Вот. И по милости Бога, как днем все озаряется светом, и все становится понятным, точно так же и в сердце вдруг раз-раз становится все простым и понятным, проясняется. Понимаете, он очень милостив. Наказываем мы себя. Вот скажите, пожалуйста, если, например, человек пальцы сунул в розетку, его ударило. Что это? Бог наказал его? Он сам, понимаете? Бог просто сделал механизм причинно-следственной связи. Когда человек сходит с дороги, он получает. То есть не Бог наказал, а мое собственное невежество. Вот это правильное понимание.
3: Материально, да? В частности, они проводили исследования, телепатия закона исследовали, есть у них такие работы. И нельзя полностью согласиться с тем, что вот наука и сегодняшняя особенно такая сугубо материалистичная.
1: Вопрос понятен. Эти сферы являются сугубо материальными, но тонко материальными. Значит, такие феномены, как телепатия, телекинез и даже реинкарнация, в которой тоже проводились эксперименты, есть такой институт Иэна Стивенсона в Америке, вот, который провел очень много сотен экспериментов в состоянии гипнотической регрессии, когда люди вспоминали свои прошлые жизни, задокументированные вещи, находили свои собственные могилы, там, ну, много как бы тем на это. Это что, материальное или духовное? Это материальные вещи. Но это тонкие материальные вещи. И поэтому вполне естественно, что они пользуются какими-то более тонкими инструментами. Вот. Но чисто духовные вещи, например, как несколько лет назад была какая-то информация, что ученые взвесили душу. Взвесили душу. То есть вот был живой человек, весил столько-то, умер, полегчал. На сколько там граммов? Все понятно, душа ушла, вот значит столько-то грамм весит душа. Очень смешно на самом деле. Вот. Может он вспотел там или еще что-нибудь, это самое, или что-нибудь еще из него вышло. В момент смерти бывают всякие феномены, происходят с людьми. Вот. Это попытка сачком поймать воздух, понимаете? Сачок может быть достаточно такой тонкий, он бабочку поймает, какого-нибудь еще мотылька, вот, но воздух пройдет через него. Так вот, когда люди пытаются даже тонкими материальными способами поймать душу или Бога, это они сачком воздух ловят, потому что воздух все равно кажется тоньше. То, что вы сказали, это тонкие феномены, телепатия, телекинез и так далее, но не материальными, потому что это просто феномены, где больше активно не физическое тело, а тонкое тело, где наше вот это вот ментальное начало, астральное, оно тоже взаимодействует, можно двигаться, левитировать, что-то еще. Это понятно. Я не помню, кажется, здесь говорил, а не говорил, может быть, другой аудитории. Об этом еще, господи, этими опытами занимались Пьер и Мария Кюри, еще когда-то в 19 веке, что ли, вот, опыт с левитацией, когда Пьер Кюри держал этого медиума за ноги, Мария Кюри держала его за руки, и он своей волей подумал тяжелый дубовый стол, который висел в воздухе. И это видели 20 ученых, 5 из которых Нобелевские лауреаты. И они все подписались под тем, что это все происходило. И эти документы есть в Парижской академии наук. Они, естественно, в архиве лежат. И много других таких феноменов. Это что, духовное или материальное? Это материальные вещи. Но тонкие материальные вещи. Вот. Много других разных вещей. Вот. Они при определенных обстоятельствах, сложных обстоятельствах, могут быть воспроизведены. В прошлом веке во Франции две девочки проходили в деревенской местности, увидели на берегу озера какую-то такую светящуюся женщину, они были католики, им показалось, что какая-то Дева Мария, там что-то еще, ну такие. Вот. И они прибежали в деревню, рассказали, что вот там какая-то светящаяся женщина стоит на возле этого берега, или реки, или озера, не помню чего. Вот. И пришли туда люди, и какая-то вода там стала необычная, какие-то больные стали приходить, заходили в эту воду, полностью излечивались. Задокументированные факты. Врачи, профессионалы пишут, неизлечимый больной, от которого мы отказались, там тарарам, зашел в воду, излечился и так далее. Исследовали воду. Химический состав тот же самый, ничего нового. Люди излечиваются. Фантастика. Это что, духовный феномен или это материальный феномен? Это тонкий материальный феномен. А не грубый, тонкий. Вот поэтому при помощи определенных таких вот путей можно зафиксировать все эти вещи. Но Бог-душа по-прежнему остаются как бы такими неуловимыми в этих вещах. Поэтому наука бывает разная. У науки есть и авангард, и у нее есть арьергард. То есть такие кондовые грубые материалисты, которые могут стоять на своих позициях, и которые до сих пор держат как бы власть в этой системе. Вот. И есть такой независимый прогрессивный авангард, которые исследуют такие уже пограничные области с духовностью. Вот, как правило, эти люди не имеют какого-то особенного права голоса, или их слова не особенно воспринимаются. Материализм как был, так и остается пока что флагом, официальным флагом науки. Вот, но такое ощущение, что, конечно, если наука будет развиваться, то материализму такому грубому в ней недолго осталось жить. То есть все-таки идет постепенный процесс одухотворения науки. Вот. Но лекция была о том, что являетесь ли вы научным деятелем или не являетесь. Смысл в том, что эмпирический путь познания такой, он очень ограничен даже для понимания материи, тем более для понимания Бога. Я думаю, что эта как бы идея, она и не оспаривается. А то, что в науке есть разные сферы, более прогрессивные, менее прогрессивные, это да. Но пока что официоз науки, он все-таки материалистичен. Еще вопрос?
4: Вот у меня вопрос. Да. Вот вы смотрите, сказали, что без учителя невозможно прийти к познанию Бога. Угу. А как же тогда вот наши христианские, святые Сергей Владимирский, Савровский, угу, Кронштадтский, они ведь пришли к Богу как-то без учителя?
1: Вопрос понятен. Пришли ли они к Богу без учителя? Я думаю, что нет. Они пришли к Богу с учителем. Кто был их учителем? А вследствие их чистоты, вследствие их искренности и бескорыстия, фактически их учителем был фактически сам Христос. Они восприняли его учение без политических купюр, без всех этих обрезаний, без всяких разных социальных компромиссов. Они восприняли его учение очень четко. И поскольку учитель – это такая категория духовная, не ограниченное пространством и временем, то в данном случае эти немногие, заметьте, немногие личности сумели получить вот это вот как бы откровение, или эту вот милость, высшую благодать непосредственно от самого Христа. Но большинство людей в этом мире, даже в мире религиозном, любую традицию изменить, христианство, что угодно, таких людей немного. То есть, есть, например, люди, смотрите, которые, ну, вундеркинды называют, которые осваивают там как-то сами, с каких-то там своих удивительных способностей за 3 года программу 10-летней школы или еще что-то. Бывает такое, да, экстерном институт сдают, еще что-то. Но это единицы, вундеркинды. Большинство людей идут по таким постепенным, стандартным путем. Точно так же и в духовной сфере. Большинству людей рекомендован конкретный процесс. Но в каждом правиле, мы знаем, бывают исключения. И поэтому веды говорят, что есть процесс, называется садхана-сиддхи, то есть путь духовной дисциплины, который приводит к Богу. И на этом пути принятие духовного учителя является обязательным. Но есть такие случаи, которые называют крипа-сиддхи, то есть совершенство, полученное по милости, сверху вниз, как вот откровения, такие вещи. И точно так же, как, например, Рабиндранат Тагор, известный бенгальский поэт, получил в Оксфорде или в Кембридже звание почетного профессора, даже не учась там никогда, просто за свой талант великий получил, хотя он даже не учился. Точно так же в отдельных случаях, отдельные личности, имена которых вы назвали, они могут получать какие-то такие вот откровения, какую-то особую божественную благодать, милость и так далее. Но большинство людей все-таки должны поступать, учиться и следовать какому-то стандартному процессу. Поэтому существует и такой путь. Но если брать, скажем, как бы общую массу людей, то все-таки не могут большинство людей получать ни с того ни с сего титулы каких-то там заслуженных почетных профессоров, да, того или другого.
3: А?
1: Лондонского, да, университета. Так или иначе. Вот, то есть для большинства людей стандартный процесс. Вот, но есть и такие вещи. Однако, если мы подумаем, что это стандартный процесс, каждый будет сам по себе просто искать Бога, и мы будем игнорировать все авторитеты, я думаю, что этого ничего хорошего не выйдет. И именно это, на мой взгляд, является причиной того, почему сейчас христианство настолько раздроблено. Сколько конфессий? В одном протестантстве около 2000, может быть, даже больше групп, понимаете? Вот. То же самое православие, оно что такое однородное? Ничего подобного. Тоже там и старые обрядцы, и в самом нынешнем православии там куча разных тенденций существует на самом деле. Вот. И вот эта вот как бы раздробленность традиции, на мой взгляд, она именно и происходит из-за того, что отсутствует вот эта вот как бы традиция преемственности учителя-ученики. Она есть, но она не везде явно проявлена. Например, в таких институтах, как вот монастыри, тут старчество, где вот есть какие-то старцы, наставники, потом какие-то подчиненные, ученики, там люди значительно быстрее прогрессируют. Потому что они как бы находятся в каком-то процессе, вписанном каком-то. Люди, которые более или менее предоставлены сами себе, у которых нет такого как бы четкого наставника, авторитета, их прогресс под вопросом. Потому что самому человеку себя очень трудно поставить в рамки. Вот я перед лекцией с мужчиной мы разговаривали, тоже он мне говорил про какую-то книгу, и он говорит, трудно ее понять. Я говорю, что да, представьте себе, что вот собрались дети, ученики, им просто сказали, ну вот дети, учебники вам, пожалуйста, учитесь, а я пошел. Каков будет результат? Они скажут, ура, учебники, воздух, побежали гулять. То есть должен быть учитель, который скажет, так, дети, урок первый, объясняю, 1, 2, 3, 4, 5, завтра выучили. На завтра приходят Иванов к доске, не выучил, 2 балла, иди, исправляйся, отработка. То есть мало учебников. Знаете, есть какие-то учебники, но стандартный процесс обучения таков, что вот учебник, а вот учитель, который объясняет в этом учебнике.
4: То есть, понятно, понимаете,
1: да.
4: Безусловно.
1: Вот. Об этом и речь. Об этом и речь.
4: Это легче,
1: да. А те примеры, которые вы привели, это скорее, так сказать, приятные исключения, нежели, так сказать. Ничего подобного. Великая ошибка. Как только ученик вырастает, учитель тут же появляется. На самом деле, учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало. Потому что квалификация должна быть не только у учителя, а у ученика в первую очередь. И первая квалификация ученика, то самое горькое для нас неприятное смирение перед учителем. Понимаете? Вот. Если вы вынырнули на определенный уровень, вы стали живете другую реальность. Учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало.
3: Это другая проблема.
1: Какая проблема?
3: Учителей немного.
1: У них такой проблемы нет. У них такой проблемы нет. Они не занимаются поиском учеников. Эх, ученикам. А у них нет таких проблем, понимаете? Это немножко умозрительный вопрос. Да.
4: Вопрос. Да. Ну, назовите вот сейчас духовных личностей, вот как те вот в настоящее время, такие могучие духовные личности.
1: Я могу назвать, но я боюсь, что эти имена, может быть, вам немного дадут, потому что вы с этой традицией просто не знакомы, поэтому, естественно, вы и имен не знаете. Так как человек, например, который увлекается популярной музыкой, он знает всех кумиров, кто там на сцене, там кто что. А если вы этим не увлекаетесь, то эти имена вам ни о чем не говорят. Если, скажем, я посвящен в традицию индуизма, да, вот, в которой я, так сказать, живу, практикую уже 17 лет, вот, я называю эти имена, и люди, которые знают, они знают. Такой-то, такой-то, такой-то. А если вы не посвящены, ну я скажу вам, там, Джай Патака с вами. И что это имя вам даст? Кто он такой, вы с ним не знакомы, да?
4: Да. Вот Сатья Сай Баба. Вы как к нему относитесь?
1: Он... Сатья Сай Баба?
4: Да.
1: Он... Это очень могущественный мистик. Мистик. Но мистика и оккультизм, это не равно духовности. То есть он могучий мистик, в этом нет никаких сомнений.
4: Он ведь тоже верит в Бога, и в основу своего мировоззрения вложит...
1: Без сомнения это так. Без сомнения это так. Его ошибка состоит в том, что он говорит на самом деле «я Бог». Я Бог, аватар, воплощение. А воплощение или аватары Бога, они все записаны в Ведах по именам. И Сатья Сай Бабы там не числится. Потому что у Бога есть как бы свое расписание прихода. Кто, когда. Вот, один святой Прабхупада, могу вам назвать, хотя он уже как бы оставил этот мир, Прабхупада, тот, кто принес эту духовную традицию на Запад. Его портрет на многих книгах здесь. Вот, он говорит, что трагедия Индии в 20 веке, в 20 веке было, говорит, в том, что Индия стала главным экспортером аватар на Запад. Поскольку на Западе люди не особенно искушенные в этой как бы, восточной системе, он говорит, приезжает какой-нибудь индийский по виду святой, с белой бородой, многозначительный взгляд, какие-то мантры, молитвы, заклинания, говорит, собирается вокруг него наивные, ищущие какого-то мистического опыта молодые люди, и он там говорит, за $100 я дам вам мантру определенную, вы будете эту мантру повторять, и через полгода вы станете Богом. И он дает ему эти $100, все. И при этом он не говорит ему, что ты должен хотя бы, парень, мыться по утрам, хотя бы бросить курить или пить. $100 мне дай, я тебе выдам мантру определенную, и ты станешь Богом. Дешевка, понимаете? И Прабхупада говорил, что беда Индии в том, что многие люди, они как бы спекулируют на вот этом вот своем образе поверхностном какой-то святости и на невежестве многих западных людей, на их интересе какой-то восточной мистики. И просто-напросто люди клюют на все это. Вот. Поэтому Сатья Сай Баба это человек, без сомнения, могущественный, у него есть свой ашрам и так далее. Вот. Он может какие-то там материализации заниматься, прочими вещами. Вот. Но возникает вопрос, я не знаю, конечно, насколько вы знакомы с этой личностью. Несколько лет назад был сильнейший, так сказать, скандал международный вокруг этого имени в связи с его, мягко выражаясь, нетрадиционной сексуальной ориентацией. Не знаю, что вы знаете по этому поводу, вот, но это был очень сильный скандал в международных кругах. Вот, как-то там пытались его окружение, его ученики и так далее. Все. Вот, заключалось это просто в том, что когда люди какие-то приходили к нему на так называемый даршан, то есть на личную встречу, наедине. Вот. Ну, там были такие, не со всеми, может быть, но такие банальные сексуальные домогательства, понимаете? И у меня возникает вопрос, личность духовно продвинутая, какое она имеет отношение к феноменам такого рода? И мой ответ очень простой, никакого. Поэтому это сильный мистик, это сильный мистик. Но мистика, оккультизм и духовность – это не одно и то же, понимаете?
3: Вопрос тогда возникает.
1: Да.
3: Вот по мере очищения, по мере продвижения у человека появляются ситхи. Вот. А откуда тогда такие личности могут браться, которые его употребляют, и у которых там какие-то банальные сексуальные проблемы, да? Вот, и при этом они играют там, пусть даже не такие, как Саи Баба, но даже более скромные, но все-таки выше, чем средние. Вот. Ситхи, да? Вот вопрос.
1: А, вопрос понятен. Ответ. Мистические силы или ситхи развиваются не всегда вследствие духовной чистоты. В Ведах говорится, что мистические силы или ситхи может обрести человек путем аскезы. И в Ведах приводится очень много примеров, когда люди с демоничным складом ума, которые к духовности не имели никакого вообще отношения, были наоборот антидуховными личностями, поклоняясь определенным существам в этом космосе, например, таким как Шива или Дурга, они обретали мистические силы не путем духовного очищения, а путем материальной аскезы. И там приводится очень много примеров. Был такой человек, его звали Равана. Он был по рождению брахманом, в семье священника родился. Вот. Но при этом как бы, каких-то таких духовных тенденций у них особо не было. Вот. Но были определенные как бы, такие амбиции материальные. Он хотел покорить этот мир, у него были всякие разные такие сильные материальные желания. И он совершал очень сильную аскезу, покаяние какое-то. И он поклонялся Шиве. Шива – это один из иерархов в этом материальном мире, который связан с энергией разрушения Шива. Хотя он является представителем Бога в этом мире. И когда Равана выполнил как бы, определенную эту вот аскезу свою, Шива явился ему в откровение, сказал, что ты хочешь, Равана? А? Он сказал, я хочу то-то, то-то, то-то. И обязанность как бы, того, кому он поклонялся, вознаградить его этими вещами. Вот. И Равана обладал потрясающими мистическими способностями. То есть он там появлялся в разных местах, исчезал. У него был целый свой золотой город на Ланке. Вот, на самом деле, несколько лет назад. У него был туннель интересный, который Ланка, это нынешняя Шри-Ланка, оттуда шел подземный туннель, который связывает Ланку с Южной Америкой. Не так давно в Бразилии, недалеко от какого-то городка, забыл какого там, был закрыт, официально закрыт туннель, который уводил куда-то под землю, непонятно куда. Туда ходили какие-то люди, и они не возвращались туда, поэтому все это закрыли. Вот, в Ведах описано, что оттуда, кстати, как если вы знаете, в Бразилии там очень большие залежи золота, очень богато этим, так сказать, местом. Вот. И по описанию вот этих вот вет Рамаяны, то есть был вот этот туннель, который связывал эту Южную Америку с Ланкой, и оттуда, так сказать, поставлялось золото, там, и у него там весь дворец был золотой и так далее. Вот, у Раваны были летательные аппараты, которые сейчас нынешним ракетным войскам даже и близко не снятся. Вот, он обладал способностью там, творить вообще чудеса, оружие у него было фантастическое. Вот, и при этом он был одной из наиболее демоничных, то есть антибожественных, если можно сказать, личностей в истории. Теперь возникает следующий, как бы у вас уже предвижу вопрос. А если человек духовно очищается, почему у него автоматически не проявляются вот эти вот ситхи, мистические совершенства? Потому что эти мистические совершенства, они даются или не даются Богом, высшим существом, в зависимости от желаний, заслуг и необходимости. Например, если я очищаюсь и духовно продвигаясь, двигаясь к Богу, обозначает ли это по этой логике, что ситхи или мистические совершенства должны стать одним из побочных, естественных результатов моего движения? И да, и нет. В каком случае да? Если я этого хочу, и на эти вещи как бы медитирую, стремлюсь к этому, может быть да. Если я развиваю в себе исключительно преданность Богу, то может быть да, а может быть нет. Более того, Господь может, даже если я очищаюсь, не дать мне этих мистических сил. В связи с чем? В связи с тем, что, когда у человека развиваются эти вот мистические силы, что это может сделать с человеком? Гордыня. А гордыня – это качество, прямо противоположное смирению. И как только человек начинает гордиться, он тут же забывает о Боге. Он думает, я сам Бог. Поэтому все те вещи, которые, скажем, может проявлять какой-то мистик, я ни в коей мере не хочу как-то там оскорбить, принизить того же Сайбабу и так далее, я просто хочу провести грань между мистическими способностями и духовностью. То есть в вашей как бы, постановке вопроса прозвучала такая вот идея, что если есть мистические силы, это является автоматическим результатом духовной продвинутости. Но я говорю, что нет. Потому что есть примеры того, что мистические силы обретают люди и просто через аскезу, а не через духовное очищение. И с другой стороны, есть примеры того, что люди духовно очищаются, но они стремятся как бы к этим вещам. Почему? Потому что мистические силы обозначают, я могу манипулировать миром, я могу двигать вещи на расстоянии, я могу внушать свои идеи, я могу... То есть, а это качество Бога, манипулировать. И когда человеку удается вот это вот качество, если в нем не хватает духовности, он может им злоупотребить, он может как бы деградировать вследствие этих вещей. Поэтому в действительности это не всегда такая прямая связь, потому что мистические силы и духовное очищение — это как бы дары, которые дает нам одна и та же личность. И она может дать мне духовное очищение, но не обязательно даст мне мистические силы. Или может дать мне мистические силы без духовного очищения, в зависимости от того, что я хочу. Однажды в практике нашего общества в Индии, когда Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, еще был жив, в храм один индийский наш, пришел какой-то человек, мистик, какие-то чудеса такие творил, и ученики Прабхупады сказали: «Шрила Прабхупада, там какой-то мистик вообще, он творит чудеса, может быть, вы с ним встретитесь, поговорите». Он говорит: «Да, я не хочу его видеть, какой интересный». Он говорит: «Ну, там такой». Он говорит: «А что он делает?» «Ну, вы знаете, он просто руку вот так вот сделал, открыл, какую-то мантру прочитал, и он на руке, бум, яблоко появилось». Прабхупада говорит: «Ну и что? Я просто давал людям духовные знания, и теперь по всему миру есть храмы, куча преданных, в каждом храме полно яблок. В чем чудо?» Понимаете? И самое главное, мистическая сила и совершенство — это не воспроизвести яблоко или какой-то там божественный пепел випхути, который делает Сай-Баба, и не левитировать, и не внушать какие-то там мысли. А самое главное, мистическая способность, как сказано в Ведах, это знаете что? Всегда помнить о Боге. Почему? Потому что если человек обладает разными материальными мистическими способностями, вы можете двигать горы, летать, крушить, создавать все, что угодно, сама эта по себе способность еще не освобождает человека из материального бытия. Можно остаться этими способностями в этом материальном мире, в рамках. Но если человек обладает способностью всегда помнить о Боге, вот эта мистическая способность, не сильно впечатляющая внешний мир, она уводит человека за пределы этого материального мира. Любовное памятование о Боге — вот то, что выводит человека за пределы материального мира. Вот эта мистическая способность, высшая. А способность манипулировать внутри материального мира — это очень привлекательно. Но она не решает проблем материальной жизни. Поэтому эта способность не является высшей мистической способностью. Об этом говорят Веды. Веды перечисляют 18 основных видов ситх, а нет, 20, 8 основных, 12 второстепенных. Вот. И потом говорится: но среди всех мистических совершенств наивысшим совершенством является постоянное памятование о Боге с любовью, потому что это является тем самым фактором, который освобождает душу из рождения и смерти. Хотя это внешне не сильно впечатляющая ситха, она является принципиальной, понимаете?
5: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

что вы можете посоветовать паре в сексуальных отношениях, прям со сцены? Если у мужчины желание больше, чем у жены, он мотивирует это тем, что редкий секс грозит. Старый трюк, дорогие мужчины, древний трюк вообще, заболеванием простаты. Ну, то есть уже не модный, он в 21 веке уже все отработано, уже не смешно. Заболевание простаты. А мне больше важна глубина отношений. И голый секс только опустошает. Женщины вообще избегают слова. Меня несколько раз женщины упрекали, почему вы так часто слово «секс» произносите в лекциях, связанных с этой темой. Я говорю, а какая альтернатива? Они говорят, ну зачем так вы грубо вот так в микрофон просто «секс»? Я говорю, что я должен говорить? Ну тоже «секс»? Они говорят, ну можно «близкие отношения». Природа женщины, природа мужчины – достижение цели. Поэтому он это называет коротким и четким словом. Победа. Для мужчины это слово переводится как победа. Женщине нужна победа, женщине нужны отношения. Она называет близкие отношения. Но есть своя определенная логика в движении энергии сексуальной. И важно знать, что если женщина начинает нечаянно или чаянно воспринимать мужчину как похотливое животное, то в этом смысле, в этой ситуации у него сексуальное желание становится еще сильнее. Итак, энергия сексуальная движется вверх. Она активизируется, естественно, общение полов противоположной энергии, женская и мужская. Энергия активизируется. Она активизируется для чего? Для роста, для того, чтобы, двигаясь вверх, раскрывались активизировались психические центры, и мужчина мог достигнуть совершенства. То есть этаж первый, если вы слушали лекцию Олега Геннадьевича, вы исследовали этот вопрос, этаж первый можно назвать мужчина-солдат. То есть он призван покорять и побеждать. Поэтому секс в грубой форме – это просто победа. Второй этаж – офицер. Появляется качество благородства, желание опекать, а не просто использовать и побеждать женщин. То есть офицер, некоторое благородство. Так, это центр Венеры. Третий – это герой. Мужчина готов брать ответственность. Третий центр, солнечный центр. Четвертый – это что? Близкий друг, близкий сокровенный друг. Пятый центр – что? Поэт. Шестой центр – аскет, подвижник. И седьмой – это святой. Вот по этим ступеням, можно так, короче, просто вам запомнить, мужчина развивается, если он может контролировать сексуальную энергию. Поэтому веды прославляют целибат, воздержание в сочетании с духовной практикой. Но если эта энергия, стараясь двигаться вверх, натыкается на препятствие, один из психических центров, например, сердечный центр, близкий друг, мужчина не чувствует женщину близким другом, потому что она его не считает своим близким другом, то энергия причиняет большие страдания. То есть человек чувствует

допущено, да, сияние, мощь, привлекательность, вот это сияние, которое рисует сзади за изображениями святых на иконах. Поэтому если центры закрыты, то есть женщина не относится к мужчине с нежностью, как друг, пониманием, с лаской, то, конечно же, будет желание сексуального мужчины возрастать все больше и больше. Почему у женщины нет, почему психика женщины не переживает такого же стремления к близким отношениям? Потому что ее энергия изначально находится уже наверху. Девочка, русский корень слова девочка, девушка, дева, совпадает с санскритским корнем Бог. Дева. Дева, девственный, девочка, девочка моя, дева. Поэтому чистота женщины уже цель жизни женщины в том, чтобы сохранить эту чистоту. Энергия уже высоко. Цель жизни мужчины в том, чтобы поднять ее. Для этого он должен получить благосклонное отношение к себе, заботу матери, расположение друзей, поддержку единомышленников и трепетное, нежное отношение женщины, которая рядом находится с ним.

И последнее, то, что дает эго, оно дает чувство безопасности или чувство того, что я делаю то, что нужно делать. Я занимаюсь правильной деятельностью. Вот я делаю вот самое важное, самое надежное, что можно делать. Допустим, человек-бизнесмен. Он понимает, деньги сделают меня счастливым. И он, у него сильная вот эта вот уверенность. Поэтому, когда он занимается бизнесом, он понимает, я делаю самое лучшее, что можно делать. Чувствует себя в безопасности. Теперь смотрите, если у человека эго слабое, нет, а если его нет, этого эго, оно разрушено. Периодически так возникает. Он считал себя бизнесменом. Бизнес прогорел. Все. Вот, стал банкротом, ничего не осталось. Он чувствует себя неудачником. Я думаю, у кого-то был такой опыт. Что у него с ценностями? Что ценно в этом мире? Он не понимает, какие ценности, какие ориентиры, куда идти, что делать. Если спросить, а чем заниматься, он не может принять решение. Если спросить, а надо что-то делать, у него нет сил что-то делать. И он чувствует себя в страхе. Он не знает, где прибежище. Когда у человека сильное эго, у него он понимает, что ценное в жизни, он принимает решение, как эти ценности достичь. Он сильный, он может терпеть трудности, он может там и пешком до этого посольства дойти, что надо уехать. Вот. И он понимает, что я делаю правильно, это то, что меня спасет. Итак, если эго разрушить, это все разрушается. Если эго сильное, это все есть у тебя.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

есть простой известный опыт. Опыт с обезьянами его проводят, чтобы проиллюстрировать эту идею, как сознание отключается, как мы начинаем действовать механически. Простейший опыт, очень известный. Садят в клетку 3 обезьяны и подвешивают бананы, ставят табуретку. И первая, самая умная обезьяна, очень довольная, ставит эту табуретку как надо под бананом и начинает лезть за этим бананом. И тут всех этих обезьян начинают поливать холодной ледяной водой и поливают долго. Пока у них полностью не отбивается желание больше лезть за этим бананом, они понимают, за бананом лезть не надо. К ним приходит это понимание, известный психологический опыт. Затем из этой клетки одну обезьяну убирают, садят новую обезьяну. Новая обезьяна видит банан, видит табуретку, думает, тут тупые обезьяны. Берет табуретку, ставит, лезет за этим бананом, ее эти две обезьяны начинают мутузить изо всех сил, просто бьют ее. Бьют ее изо всех сил. Пока обезьяна не понимает, что она не права. Непонятно почему, но не надо лезть за бананом. Не надо. Из клетки убирают еще одну обезьяну, еще новую подсаживают. Она также думает, о, тупые обезьяны, вот банан, надо за ним лезть, лезет. Опять ее все мутузят изо всех сил, та, которая новая, тоже мутузит. Непонятно почему, но не надо лезть за бананом, потому что бьют. Попытки избиения продолжаются до тех пор, пока у новой обезьяны начисто также пропадает этот интерес. Наконец из клетки убирают последнюю старую обезьяну, а которая помнит, в чем проблема-то была, собственно говоря. Заменяют новой, она тоже пытается достать банан. И те две, которые вообще не знали, но в чем история, они все равно ее мутузят изо всех сил. Потому что их тоже били, надо тоже бить эту обезьяну. И непонятно почему все три обезьяны, но сидят, смотрят на бананы, непонятно почему его брать нельзя. Просто их бьют все время за это, сами друг друга бьют все время. И все сидят и тупо смотрят на этот банан. Есть вот строгое поверье уже выработалось у этих обезьян, что полезешь за бананом, будут бить. Что это очень плохое дело, нельзя лезть за этим бананом. Так вот и наша жизнь. Все. Что-то происходит, почему-то говорят, что не надо вот как-то думать о жизни, не надо думать о смерти, не надо думать о смысле жизни, о душе. О вечности, о знании, о блаженстве. Почему не надо думать? Никто не говорит, почему не надо. Просто не думай, не к добру это все. Почему так? Да нет, тут попробовали, ничего. Вроде думаем уже целый второй день. Ничего как-то не страшно. Ничего опасного нет.

принципе, для всех очевидный факт, что тело или материя состоит из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. И атом, что такое атом? Атом – это значит неделимый, да? Так представляли себе ученые эту частицу, когда-то называли ее неделимой. Но со временем было открыто, что и этот самый атом, неделимый атом, он также состоит из более мелких частиц, из протонов, нейтронов и так далее. И оказывается, что, в свою очередь, каждый из этих частиц состоят из более мелких частиц. И так ученые дошли до того, что, погружаясь все глубже и глубже в атом, они пришли к открытию так называемых кварков, то есть частиц, самых мельчайших частиц, которые сейчас способна обнаружить наша наука. Но что самое любопытное, оказывается, что даже эти частицы, фактически, они не представляют из себя твердой, так называемой твердой материи. Фактически твердой материи не существует. И то, что мы называли твердой материей, фактически это волны или поля. И даже более того, если представить себе строение атома, то оказывается, что атом представляет собой не более чем пустоту. И вся его масса, а точнее 99,975% массы атома содержится в его ядре, в ядре атома. А все остальное – это просто пустота. И даже если представить себе атом и увеличить его в таких масштабах, что, допустим, ядро атома представить себе размером с горошину, то границы этого атома будут на расстоянии, как вы думаете, каком? 2 километров. Представьте. То есть маленькое горошинное ядро и границы атома на расстоянии 2 километров. А все остальное, по сути дела, пустота. И вы знаете, одна из моих передач, которая была посвящена некоторым загадкам, она как раз рассказывает о таком удивительном феномене. То есть в Ивановской области жили потомки наших древних скоморохов, люди, которые обладали какими-то неординарными способностями, мистическими, как мы говорим сейчас, способностями. И их немножко так к ним относились опасливо, и их даже считали местные жители колдунами. И один из ученых, и, как оказалось, родственников и наследников этих скоморохов, он был современным человеком, живущим в большом городе, человеком, занимающимся наукой. И когда он приехал на свою родину и познакомился со своими дальними родственниками, и когда они попытались передать ему свое знание и посвятить его в какие-то свои тайны, допустим, он столкнулся с многими удивительными моментами. И один из них, когда пожилой человек, дедушка, пригласил его для шуточного кулачного боя, и этот человек, автор этой книги, о которой я говорю, который и содержит рассказ о потомках древних скоморохов, автор этой книги Андреев, он принял этот вызов шуточного кулачного боя, и он попытался каким-то образом, то есть даже прикоснуться или, ну, может быть, не очень сильно, но тем не менее ударить этого человека пожилого, и каждый раз его рука оказывалась в пустоте. И даже настолько, что ему приходилось падать на пол. И озадаченный, и шокированный этим обстоятельством, он встал и поднимался с пола, и в конечном итоге, когда он стал задавать вопросы своему дальнему родственнику и этому пожилому человеку и потомку скоморохов, что происходит, этот человек ответил ему, что ты представляешь материю как что-то твердое и незыблемое, поэтому для тебя она такова. А я знаю, что материя, по сути дела, представляет из себя пустоту. Ту самую пустоту, в которую проваливались твои кулаки и твои руки. Вот такой момент, связанный с осознанием и восприятием этого мира нашими несовершенными чувствами. И когда мы беремся судить об этом мире, воспринимая его таким образом, разумеется, что и наши суждения, они также будут несовершенны.

вами поняли, что мы с вами рождаемся, потом умираем, и потом жизнь не кончается, мы продолжаем жить. В каком качестве, нам сейчас трудно понять. У каждого есть свой путь после смерти. Наша тенденция к вечности, она присуща даже сейчас нам. Каждый человек, он стремится к вечности, он знает, что он будет жить вечно. И даже когда человек уже лежит на смертном одре, ему кажется, что он умрет еще не очень скоро. Ему кажется, ну еще день точно проживу. И поэтому всегда человек оставляет за собой это понимание, что он вечный и что у него нет сознания такого понимания, как умирать. Просто в нашем сознании этого нет, поэтому никто в это не верит. В основном мы понимаем, что это произойдет, но с другой стороны мы понимаем, что это не произойдет. Такая двоякость возникает. Двоякость возникает из-за того, что тело-то все равно придется оставить, правильно? А душа, она останется вечной. И поэтому мы просто поменяем эту оболочку и пойдем в другое какое-то тело. Через какое-то время. У нас есть духовность самых древних времен. Мы строим церкви, да? Думаем о космосе, думаем о смысле жизни, думаем в конце концов о Боге. И во всем этом есть что-то. Просто так люди бы этим не занимались, правильно? Все-таки что-то в этом есть. Смотрите, сколько церквей построили, сколько построили монастырей, сколько построили великих проектов. Мы думаем о причине возникновения этого мира. Постоянно. Неужели так все просто? Как многие исследователи говорят, что вы все произошли вследствие химических элементов, и в конце концов вы никогда больше не появитесь. Просто появились сейчас, прожили какое-то время, и потом не проявитесь. Но если вы проведете простой эксперимент, просто придете в лес, где спокойная атмосфера, где благость, и просто посидите 2 часа, и вы заметите удивительную вещь, поразительный результат будет. Какой? Вы начнете задумываться о чем? О смысле жизни. Вы будете думать о бренности времени, то, что всем в конце концов придет конец, что Вселенная, она бескрайняя. Вы начнете об этом задумываться. Почему? Потому что вы вошли в состояние благости. Лес – это благость. Там нет такой страсти, как в городе. Наш ум успокаивается, и мы начинаем думать в правильном ключе. В городе это практически невозможно. Здесь все время какие-то страсти гуляют, какие-то митинги, забастовки. Человек не может успокоиться, чтобы подумать, кто я и зачем мне идти на забастовку. Или вообще, зачем это все надо мне, как личности? Пригодится мне это? Повлияет ли выбор президента на мое духовное отношение к Богу? Если повлияет, надо идти на выборы. Но я сомневаюсь, что какой-то президент может повлиять. Даже если это и Сталин был, или даже если Гитлер, никакой президент, он не повлияет на вашу духовность и никак не помешает вам духовно прогрессировать, понимаете? В принципе, не столь важно, какой у нас президент. Конечно, если он хороший, это отлично, но даже если он плохой, это не должно нас никак задевать, потому что мы по своей природе не являемся материальными телами, мы по своей природе являемся духовными душами, и поэтому, соответственно, президент может повлиять просто на наше экономическое развитие. А что касается отношения души, то ничего он нам не навредит. Даже если будет не очень хороший. Как ни странно, мы с вами сейчас находимся в этом теле. Да? Оно нас обуславливает. Что такое обуславливает? Нас ограничивает. Это тело нас ограничивает со всех сторон. И поэтому с испокон веков человек пытается выйти из ограниченности этого тела. Он пытается выйти за рамки этого тела. Что он для этого делает? Что мы делаем для того, чтобы выйти за рамки, забыться, что мы есть это тело? Медитируем. Это хорошо. Да, медитация, она позволяет выйти из состояния обусловленности, что я есть это тело. Но простые люди что делают? Они употребляют наркотики для того, чтобы забыть, что есть это тело. Наркотики позволяют сознание переключить и выбросить его из тела. Там алкоголь. Человек выпил алкоголя, и, соответственно, он забывает, что он есть это тело. Он более раскованный, он более расслабленный. Он как бы выходит за рамки этого тела. Тело как-то ему меньше уже.

Очень грубые действия. Еда, солнце, укрепление обороны. Это животные формы действия, они очень грубые. То есть их может делать любой ежик, никакой проблемы нет. То есть это не что-то особенное. Любое живое существо может это делать. Спать и есть. Ничего там особенного нет. Спать и есть. Причем еще более эффективно этим занимается. Поэтому мы должны правильно использовать тело. Как? Поэтому мы говорили, что человек начинается с того момента, когда он задумывается о человеческих вопросах. О вопросах рождения и смерти. Вот тогда он становится человеком. До этого он еще не ведет человеческий образ жизни. До этого он просто существует, как тело. Тело просто ходит и ищет еду. Нашло еду, довольное, стоит, ест. Довольное поело, пошла спать. Все. То есть тело живет очень так механично. Механично. Водитель, он должен реально проснуться. Это называется пробуждение. Представьте себе, что водитель уснул за рулем. Это очень опасное состояние сознания. Поэтому мы не должны спать за рулем. Мы должны проснуться. Пробуждение. Будильник. Нужно пробудиться. Мы должны проснуться, прийти в себя и начать использовать тело по назначению. Это есть наш философский поиск, наш поиск абсолютной истины, наш путь вверх. То есть мы реально понимаем, что тело должно быть под контролем, и мы должны вывести туда, куда надо идти. Называется разум. Быть главным в теле. Та функция разума или Будды. Кто в теле главный? Тело главнее меня или я главнее тела? Каждое утро идет такая борьба. Вы замечали? Кто главный? Тело все время пытается победить. Я главный. Спи, спи, все. Не трогай меня. Не трогай меня. Отстань со своей работой, со своей учебой. Я хочу лежать. Но мы должны быть его победителями. Мы должны его поднять и повести в ванну. В ванну, я сказал. В ванну. Мойся, залазь под воду. Тело залазит под воду, как начинает в себя приходить.

нужно. Даже просто культура нас этому учит. То есть чему нас учит культура? Руководить своим телом. Мало ли, что ты хочешь прилечь, всю лекцию будешь сидеть. Да? С прямой спиной. С этого начинается обучение в школе, да? Все, ровно сядьте, положите руки перед собой, вопросы по руке. Мы учимся руководить своим телом, мы пытаемся взять власть, захватить власть. Потому что если тело захватит власть, если мы будем невоспитаны, если мы будем некультурны, тело захватит власть, и мы всю жизнь проживем на уровне животного. Спать есть, спать есть, спать есть. Спать есть, противоположный пол. Спать есть. Мы должны вырваться из этой западни. Это ловушка. Мы должны начать руководить. То есть машина не должна быть главной. Водитель должен быть главной в машине. Машина не должна сама поворачивать. Вдруг и повернула. Что такое? Такого не может быть. Водитель должен быть главным. Наша проблема в том, что тело становится главным. Поэтому мы должны овладеть этим искусством контроля, этим искусством самоконтроля и взять все в свои руки.

0: Вегетарианство не является йогой, но вегетарианство это, вот сказать, путь ума. Путь ума. Человеку хочется чего-то не есть, чтобы быть более сильным, более здоровым. Он даже не понимает, что он все равно умрет. Он думает, что если станет вегетарианцем, то будет здоровым и будет жить вечно. Не будет. Так же будет болеть, как и все, еще больше. Запросто. Почему нет? Болеют люди не потому, что они как-то питаются или нет, а потому, что им так на роду написано. В судьбе так положено. Уже весь список болезней уже записан. Не от сегодняшней жизни зависит то, как мы будем, в общем-то, мучиться, а от прошлой жизни зависит. Поэтому дело-то не в вегетарианстве, не в здоровом образе жизни вовсе. Вовсе не в этом, а дело в понимании, с какой целью я это все делаю. Поэтому если цель не духовное развитие, все это превращается в карму. В тяжелую карму. И неважно, как это все называется, здоровый образ жизни, нездоровый образ жизни. Какой там состав, абсолютно все равно. Нет. В действительности все целью определяется. А с целью вон как сложно разобраться. Тут нужно уже четкое понимание философии, видение вот этих вот, в общем-то, вторичных целей, первичных целей. Нужно ясно понимать, для чего я действую, к чему это все. Ну, то есть все тут же становится на порядок сложнее. На порядок сложнее. А поэтому можете это легко проверить, так сказать. Человек приходит вам и говорит, о, я пощусь. Сразу спросите, зачем? И он столько всего вам интересного расскажет, что волосы дыбом встанут. Зачем там такое? Вообще слово, ну зачем это? Такое слово очень интересное. На слово зачем обычно в нашем мире не принято отвечать. Да, почему? Покачено. Не принято отвечать, потому что никто не знает зачем. Не лезь в душу, говорит. Да было бы куда лезть. Понимаешь? Человек не знает, зачем. Он сам не задумывается, зачем. Но он не может сказать, что я не знаю. Это сейчас стыдно. Человек не имеет права сказать, что я не знаю. Чувствовали это? Вот не знаю, нельзя говорить, что я не знаю. Нужно что угодно сказать. Забыл. А хотя бы забыл. Помню, но забыл. Но не знаю.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Понимаете, когда человек выбирает неправильную цель жизни, не ту цель жизни выбирает, тогда судьба его сводит с разума, то есть он теряет цель жизни. Понимаете, человек живет, счастья нет. Допустим, чувственное счастье, главное это наслаждаться жизнью. Сладкое поесть, там, вот все, у меня такая красивая, хорошая, сладкая ем, всех люблю, все, мне классно. Все, цель жизни так и выбрана. Наслаждаться обществом людей, цель жизни выбрана. Хорошо, значит, будет стресс повинней. Не классно. Что происходит с рыб установки? Я вроде вот так же живу, а не получается. Понимаете, это называется сошел с разума. То есть человека сбила с толку ситуация. Почему? Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы всем наслаждаться. Она предназначена для того, чтобы себя как душу понять. Поэтому человека избивает с толку ситуация. И жизнь всегда, человек вон туда лезет, назад. Понимаете? То есть сбивает. Это сошел с разума называется. С разума сойти нормально. Это нормально. Потому что когда человек сбился с пути, он не знает, куда идти. Это нормально. Но есть еще такое понятие «сошел с ума». Знаете, что такое ум? Это вся система, в которой мы находимся. Это все каналы психические. Это тонкое тело ума. Там все, вот все, вся психика человека – это ум. Разум – это то, что над психикой находится, то, что помогает жить. Вот если человек с ума сошел, у него дух вошел в ум, начинает управлять всей системой дух, тогда человек потерял себя. Это страшно. Человек может сходить с разума, может жить в стрессе, но если ты чувствуешь, что теряешь себя, надо лечиться, надо спасаться. Понимаете? Если человек сам не может, пускай кто-то помогает. Человек, который сошел с ума, единственное место, где он может вылечиться, это монастырь, это святое место, это духовно чистая и сильная среда. Такого человека, психически больного, когда помещаешь, живешь рядом с ним в этой среде, он приходит в себя. Но это не быстро, это длительный процесс. Понятно, да?